0: что природа говорит о Боге, или точнее, что Бог говорит нам через природу. Атеисты противопоставляют природу Священному Писанию, а скептики часто заявляют, что наука опровергает Библию и что любой разумный, образованный человек должен относиться к Писанию с недоверием. Что нам ответить на это? Отвечать можно так. Вы знаете, что верующие имеют в виду, когда говорят о двух книгах Бога. Это книга Слова, Писания, и книга Дела, Природа. Под природой мы обычно подразумеваем окружающий мир, не пострадавший от деятельности человека, хотя в то же время люди лишь занимают свою нишу в этом огромном мире. Природа – это нечто неизмеримо большее, чем восходы и закаты, прогулки по лесу или документальные фильмы о чудесах нашей планеты. Земля – это лишь крохотная часть известного нам мира, который состоит из бесчисленного количества планет, звезд и галактик. Астрофизики позволили нам заглянуть за пределы нашей планеты и узнать, что находится за миллионы световых лет от нас. Псалмопевец подтверждает: «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь». И несколькими стихами позже: «Закон Господа совершен, укрепляет душу, откровение Господа верно умудряет простых». Псалом 18:2-8. Первая часть этого прекрасного гимна говорит о природе, вторая – о Писании, а третья – о нашем ответе на его откровение к нам. Тем не менее, очень многим христианам кажется, что Бог говорит с ними только в Библии. Конечно, Библия является нашим молитвословом, книгой о взаимоотношениях с Богом, о истории человечества и так далее. Она говорит нам о том, как нам должно жить. Но то же Писание содержит, например, Псалом 18 и Римлянам 1:20, где утверждается, что Бог обращается к нам и через природу. Нам стоит быть внимательными к обеим книгам. Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Веди здоровый образ жизни и слушай радио «Пилигрим».
1: Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.
2: «Хлеб на каждый день» с Александром Шевченко.
3: Слово наставления на радио «Пилигрим».

Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 5 мая, наша тема называется «Последний признак скорого возвращения Иисуса». Что же это за последний признак того, что Иисус грядет? Иисус открыл нам его в Евангелии от Матфея 24:14. И здесь, в 24 главе Матфея, Иисус открыл много знамений, которые мы увидим перед Его приходом. Но в 14 стихе Иисус сообщает нам последний признак того, что Он скоро вернется. Итак, Иисус говорит, «И проповедно будет сие Евангелие по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда, после того, как Евангелие будет проповедано всем народам, придет конец». Слово «конец» — греческое слово «сунтелиес», которое означает «сворачивать», «все будет закрыто и завершено». Когда Евангелие будет проповедано всему цивилизованному миру, это будет знаком того, что настало время возвращения Иисуса. Поэтому давайте заниматься проповедью Евангелия, и мы сможем ускорить возвращение Господа. Я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.

0: Здравствуйте, уважаемые друзья и партнеры нашего служения. В эфире передача «Хлеб на каждый день». Сегодня мы поговорим о том, что значит буквально «мы спасены благодатью и сие не от дел», писал апостол Павел. Идея того, что я не такой, как прочие люди, порождала во мне превозношение, особенно в тех вопросах, где я преуспевал. Но превозношение было лишь маленькой частью айсберга. Настоящая опасность заключалась в том, что я надеялся, уповал на свои достижения. Ничто так этого не доказывает, как моя неспособность одолеть немощь, то есть порок. Я даже не подозревал о такой реакции на свое непослушание Богу, пока Он сам этого не допустил. Теперь я уже лгать не собираюсь. Моя борьба с непослушанием Богу была не ради праведности, а ради самоправедности, потому что праведность от дел не зависит, а самоправедность зависит только от дел. А оказывается, моя агония, мои метания были результатом крушения моего «я». Тогда, как мне казалось, что я борюсь с грехом во имя его праведности. Понимаете? Рушилась моя империя, сокрушался идол моих добрых дел, моих достижений, потому что Бог устал смотреть на мое самовосхваление и заключил меня в непослушании себе. Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Послание к Ефесянам 2:8. Где же то, чем бы хвалиться? Уничтожено. Каким законом? Законом дел? Нет, но законом веры. Ибо мы признаем, что человек оправдывается верою, независимо от дел закона. Послание к Римлянам 3:27. Бог устал слушать мое бахвальство, которое я считал молитвой благодарения. Не вечно быть духу моему пренебрегаемым человеками, потому что они плоть. Книга Бытие 6:3. Писание всех заключило под грехом, дабы обетование верующим дано было по вере в Иисуса Христа. Галатам 3:22. Нет лицеприятия у Бога. Те, которые, не имея закона, согрешили, вне закона и погибнут. А те, которые под законом согрешили, по закону осудятся. Римлянам 2:12. Так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен перед Богом, потому что делами закона не оправдается перед Ним никакая плоть. Послание к Римлянам 3:20. Пусть эти короткие наблюдения сопровождают вас в течение этого дня. До свидания, до следующей встречи в эфире.
1: Мысли из книги «Покушение на высший суверенитет».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Труд может осуждаться, если направлен на удовлетворение эгоистических потребностей, разжигание ненависти и хаоса, считает доцент Московской духовной академии, клирик храма Воскресения Словущего в Бельцовом переулке, священник Антоний Борисов. Коммунистическая идеология возвела труд на поистине религиозные высоты почитания, и оттуда он рухнул вместе с ней. Многие граждане постсоветской России иного понимания труда для себя не открыли. Чаще всего рядовой россиянин рассматривает профессиональную деятельность как какую-то повинность, которой, если бы не зарплата, бросил бы заниматься, что печально, сказал Антоний Борисов. Согласно православному учению Библии, после грехопадения первых людей Адама и Евы и их изгнания из рая, характер трудовой деятельности изменился, приобретя страдательные свойства. Адам вынужден был в трудах добывать пищу, а Ева в муках рождать детей, напомнил Иерей. В Минске 16-17 мая этого года на площадке «Чижовка-арена» запланировано проведение протестантского фестиваля «Надежды» – крупного христианского мероприятия с международным участием. Начало заявлено на 17:00. По имеющейся информации, фестиваль организует Евангельские объединения Белоруссии, Объединение церквей христиан веры евангельской «Пятидесятники» и Союз евангельских христиан-баптистов. Основная цель события – проповедь христианского учения и благой вести, а также проведение массовых духовных встреч и молитвенных собраний. Ожидается участие известных проповедников, в том числе американского евангелиста Франклина Грэма, который ранее уже проводил подобные масштабные мероприятия в разных странах. Событие настолько велико, что один только хор, который будет петь на собрании, будет насчитывать 1300 человек. В Египте христиане и другие религиозные меньшинства по-прежнему сталкиваются с системной дискриминацией. Об этом говорится в новом докладе US Commission of International Religious Freedom, опубликованном в начале недели. В документе отмечается, что несмотря на отдельные позитивные шаги, власти страны продолжают применять законы и политику, которые ограничивают религиозную жизнь мусульман. Речь идет не только о христианах, но и людях других вероисповеданий, кроме суннитского ислама, а также людях без религиозных убеждений, сообщает The Christian Post. Эксперты подчеркивают, что египетское правительство демонстрирует выборочный подход. С одной стороны, поддерживаются инициативы, направленные на развитие религиозной терпимости, а с другой сохраняются ограничения, которые не соответствуют международным стандартам свободы вероисповедания. Онлайн-игры сегодня стали неотъемлемой частью жизни миллионов подростков и молодых людей по всему миру. Для одних это просто развлечение, для других – способ общения и даже источник дохода через стриминг. Популярные игры, такие как Grand Theft Auto, Fortnite и Resident Evil Requiem, объединяют игроков из разных стран, позволяя им знакомиться.

и общаться в виртуальном пространстве. На этом фоне христианская организация Christian Vision, базирующаяся в Великобритании, призывает церкви обратить внимание на геймерские сообщества как на миссионерское поле, сообщает Evangelical Focus. По словам управляющего директора организации Haynes Oldweg, уже сейчас многие верующие делятся своей верой в игровых чатах и во время стримов, но чаще всего делают это в одиночку и без поддержки. США разрабатывают мобильную сеть для христиан со встроенной системой фильтрации контента. Об этом объявили разработчики виртуального оператора Radiant Mobile, который сейчас проходит тестирование и планирует запуск по всей стране уже на следующей неделе. Radiant – это больше, чем просто тарифный план. Это защита на уровне сети. Мы автоматически блокируем вредный контент, одновременно давая родителям реальные инструменты контроля над тем, к чему получают доступ их дети, утверждают разработчики. По задумке создателей, определенные категории материалов не будут загружаться на устройство пользователя. В частности, планируется блокировка контента сексуального характера, а также материалов, связанных с насилием, сатанизмом. Международное движение сатанизма признано в РФ экстремистским, и его деятельность запрещена. И сектами. При этом фильтр на порнографию отключить нельзя, тогда как остальные ограничения можно настраивать. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.
1: Слово наставления на радио «Пилигрим».
2: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 5 мая. Вы действительно доверяете Богу? Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем. Первое послание Коринфянам, 15:58. Умение сохранять твердость и непоколебимость свидетельствует о доверии Господу. Если я говорю, что доверяю Богу, но при этом беспокоюсь или расстраиваюсь, я противоречу себе. Если я говорю, что доверяю Богу, но позволяю отчаянию и депрессии овладеть мною, я не демонстрирую доверие на деле. Если я постоянно тревожусь и теряю радость, ни о каком подлинном доверии говорить нельзя. Если мы действительно доверяем Богу, в нашем сердце мир и спокойствие, потому что мы непоколебимо уверены в нем. Враг никогда не оставит нас в покое, но он будет для нас скорее досадной неприятностью, нежели серьезной проблемой. Пока мы живем на земле, служим Богу и любим Его всем сердцем, дьявол будет постоянно атаковать нас. Бог хочет, чтобы мы росли духовно, и один из способов нарастить духовные мускулы – учиться отражать нападки врага. Апостол Павел хорошо это понимал, поэтому он не молился о том, чтобы люди никогда не сталкивались с проблемами. Он просил, чтобы они могли перенести все то, что выпадет на их долю. Чтобы они были ведомы духом, чтобы они были стойкими, непоколебимыми и по-настоящему доверяли Богу. Бог хочет, чтобы вы пребывали в мире, пока Он решает ваши проблемы и сам заботится о ваших нуждах. Божье слово на сегодня. Учитесь доверять Богу по-настоящему.
3: Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemeyer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам!
4: Радио «Пилигрим».

0: Минута назидания. Программа «Библия говорит». Здравствуйте! В эфире программа «Библия говорит». Сегодня наш вопрос Алексею Коломийцеву, пастору церкви «Слово благодати». Должен ли настоящий верующий ходить в церковь?
1: Сегодня очень распространено представление о христианстве как мало влияющее на образ жизни и мало к чему-то обязывающее. Один из самых первых факторов, который играет роль здесь, это отношение к церкви. Многие говорят о том, что церковь или организованная религия, она дискредитировала себя, и по этой причине можно верить в душе. И всякий верующий человек – это прежде всего человек, который вот имеет личное взаимоотношение с Богом, по этой причине не нуждается в каких-то дополнительных факторах, которые, к тому же, как я уже отметил, имеют какие-то существенные проблемы. Тем не менее, несмотря на такую точку зрения, доминирующую в современном обществе, Священное Писание говорит по-другому. Прежде всего, в первом послании апостола Павла к Коринфянам, в 12 главе, в 13 стихе, мы читаем такую фразу. Апостол говорит о том, что все мы крестимся Иисусом Христом или Его Духом в одно тело. То есть Дух Святой, когда Он возрождает человека к новой жизни, Он погружает его в невидимую связь с миллионами спасенных душ. То есть души, которые спасены Христом, которые возрождены Духом Святым, они соединены между собой. Этот Дух соединяет эти души между собой. То есть каждый спасенный человек, он спасается, конечно же, индивидуально в результате действия Святого Духа в его личной душе, в результате появления веры в его личности. Это прежде всего касается его самого. Но сразу же после того, когда человек спасен, он становится членом невидимой церкви Иисуса Христа. Это говорит о том, что этот человек будет иметь стремление к тому, чтобы иметь связь, иметь взаимоотношения к таким же, как он. Когда мы смотрим некоторые другие тексты Писания, то мы видим о том, что Дух Святой, который спас нас, он выполняет несколько функций, производит определенную работу с душой человека, которую он спас. Так, в послании к Ефесянам, во 2 главе, в 20 стихе сказано о том, что мы созидаемы Духом Святым в единый храм в Господе. То есть Дух Святой работает над каждой спасенной душой, чтобы сделать эту спасенную душу более эффективной частичкой Божьего храма, то есть Церкви Иисуса Христа, безусловно. Другие тексты говорят о том, что верующие люди, когда они принимали Иисуса Христа, они становились частью Церкви сразу же, частью сообщества верующих. Правда, говоря об этом, нужно немножечко уточнить, что же подразумевается под церковью. Наверное, самое лучшее определение церкви можем найти в Деянии святых апостолов во 2 главе. Как только церковь возникла, первая церковь, произошло следующее. Написано, что это Деяния апостолов, 2 глава, 42 стих, сказано, и они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении, преломлении хлеба и в молитвах. Вот здесь представлены четыре функции церкви, которые обязательно должны иметь место в жизни каждого христианина. Самое первое – это учение апостолов. Практически это означает, что Бог так устроил церковь или так устроил спасение, что в церкви есть люди, которые имеют определенное дарование и которые поставлены Богом для того, чтобы они могли знать хорошо Божье Слово и провозглашать его, объяснять, доносить людям, которые нуждаются в том, чтобы жить этим Словом, то есть всей остальной церкви. Они, конечно же, проповедуют и самим себе прежде всего, и они проповедуют всем остальным, способствуя их духовному росту. Кроме того, здесь сказано о том, что в церкви они занимались общением или пребывали в учении апостолов и в общении. Общение – это не только форма, в которой нам хорошо друг с другом, это место, где люди служат друг другу, и место, где они испытывают на себе изменяющую силу Духа Святого, действующую через других, членов церкви. И есть еще два аспекта жизни церкви. Это преломление хлеба или же воспоминание Евангелия регулярные и молитвы. Это совместное обращение и поклонение Богу. Все это делает церковь крайне необходимым явлением для каждого христианина.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на сайте слово.орг. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог!
2: Радио Пилигрим. Слушайте нас внимательно.

свои считаем мы года со дня рождения Христа. Ты веришь в Бога или нет? Возьми любой свой документ. Стоит там месяц, день и год, и знать не ведает народ.

Христианские притчи. Царство небесное. Царство небесное подобно зерну горчишному, которое человек взял и посеял на поле своем, которое, хотя меньше всех семян, но когда вырастет, бывает больше всех злаков и становится деревом, так что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его. Царство небесное подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в 3 меры муки, доколе не вскисло все. Еще подобно царство небесное сокровищу, скрытому на поле, которое, найдя, человек утаил и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то. Еще подобно царство небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее. Еще подобно царство небесное неводу, закинутому в море и захватившему рыб всякого рода, который, когда наполнился, вытащили на берег, и, сев, хорошие собрали в сосуды, а худое выбросили вон. Так будет при кончине века. Изыдут ангелы и отделят злых из среды праведных, и, ввергнут их в печь огненную, там будет плач и скрежет зубов. Евангелие от Матфея, глава 13, стихи с 31 по 33 и с 44 по 50.

малыш, чурит он свои глазки. Для него это жизнь. Без

0: Радио Пилигрим. Удивительное радио. Как мы можем порадовать Бога? Однажды Христос возрадовался духом и поблагодарил Небесного Отца за духовную власть и дары, что Его апостолы использовали в служении людям. Бог хочет поделиться духовной властью с нами, чтобы мы, как дети Его, использовали ее в духовных битвах и противостояниях. Действительно, для того, чтобы изгонять бесов, не нужна теологическая подготовка или солидный авторитет. Власть Бога держится не на популярности и достижениях, а исключительно на Его имени. Это говорит нам о том, что эта власть не ограничена ничем, и ни одно лицо не может противостоять этой власти. Когда мы учимся законно употреблять власть нашего Небесного Отца, это радует Бога. Как много в мире людей, которые хотели бы иметь способности Бога, чтобы использовать их для своих целей, для популярности или даже для восстановления справедливости. Но Бог готов делиться авторитетом своего имени и духовной властью, когда мы понимаем, в чем Его воля. Тут не нужно много знания или опыта, а нужно доверие и готовность служить каждым даром Ему. Бог так просто раздает свои дары и откровения самым простым людям. Он рассыпает их на улицах, где каждый прохожий может подойти на призыв «Придите ко мне все». Он не ищет, кто бы раздавал, он сам раздает. И никто не уйдет с пустыми руками, если искренне попросит и поверит. И он даст просимое не с недоверием, а с радостью. Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube.
1: Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.

городе весна, тепло, и хочется пройти пару трамвайных остановок пешочком. Не забудьте включить приложение «Радио Пилигрим».

Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

тебе. Мой отец и мой бог, я творение венец. Ты творец и всего смог, нет подобных тебе. Всегда примешь в себе и всегда будешь рядом, поддержишь в борьбе. Пока кровью омыты, для нас двери открыты. Неужели возможно, что грехи все забыты?

Приветствую вас, дорогие друзья! Хочу поделиться с вами некоторыми размышлениями, размышлениями проповедника, и надеюсь, что это позволит нам с вами больше знать Бога и лучше знать Его Слово. Чудесные сны. Израиль любил Иосифа более всех сыновей своих, потому что он был сын старости его, и сделал ему разноцветную одежду. И увидели братья его, что отец их любит его более всех братьев его, и возненавидели его, и не могли говорить с ним дружелюбно. И видел Иосиф сон, и рассказал братьям своим, и они возненавидели его еще более. Бытие, 37 глава, с 3 по 5 стих. Помните школьные звонки с урока на урок? Самые долгожданные с урока. И когда раздавалась громкая на всю школу трель, самые активные ученики вскакивали из-за парт. Но тут, к немалому огорчению детей, раздавался голос учителя, сообщающий, что звонок этот не для них, а для него. Эх, как не хотелось снова садиться за парты. Утро еврейского мальчика по имени Иосиф начиналось многообещающе. Уже вторую ночь подряд сын Иакова видел сны. Сны были необычными и захватывали так глубоко, как могут только вещие сны. Весь предыдущий день мальчик ходил под впечатлением первого сна. Теперь вот добавился и второй. И снилось всего-то, что одному снопу пшеницы поклонились другие снопы пшеницы. Другой раз, похожим образом, солнце и луна и десяток звезд чтили еще одну особенную звезду. Сон Иосифу был совершенно ясен. Он – звезда, и ему поклонятся все домашние. Открытие это требовало обсуждения, и Иосиф подключил к своим переживаниям старших братьев и отца. Реакция их была ожидаемой. Старшие младшего и так не особо любили. Сын другой матери, щеголь в разноцветном халате, их раздражал. Отцу сильно не нравилось, что поклониться придется и ему. Библия не слишком подробно рассказывает эту семейную драму, но мы можем представить себе немного больше подробностей. Младший сын Иакова, похоже, глубоко уверовал в пророческую силу снов. Что-то подсказывало ему, что это его дар от Бога, что он особенный. Почему домашние не хотели этого признавать? Они должны были поверить. Мать с таким упорством вымолила его у Бога. Отец, Божий человек, сам видел видение и сны. Он же и одел любимого сына в одежды наследника. Нет, он появился в этот мир не зря. Почему все вокруг не хотели этого признавать? Кроме того, старшие братья так незаслуженно его избегали. И вот маленький начальник вышел ими покомандовать и был продан в рабство. Мы можем представить, что пережил Иосиф. Шок, крушение всего, разочарование, обида, страх. Пророческие сны всплывали карикатурами тех, кто его продал, звучали насмешкой из их уст, стали плетью в руках аравийских купцов. Так начинался путь сына Иакова, долгий, трудный, несправедливый. Вместо поклонов Иосиф получил подзатыльники, цепи и незавидное будущее. Но Бог знал и любил Иосифа. Кроме того, это сам Всевышний направил жизнь мальчика по столь драматическому сценарию. Иосиф стал главным актером следующего акта вселенской пьесы. Да, не на такую роль он рассчитывал, не этого ожидал. Эпизод последнего действия, что открыл ему Бог, Иосиф принял за вступление. Эпилог посчитал прологом. Не разобрался, был сильно молод. Так бывает часто. Нам нелегко понять будущее. Мы хотим все здесь и сейчас. Не зная замыслов Божьих, превозносимся, потом скорбим, досадуем, терпим разочарование. Друзья, Бог имеет о нас планы гораздо более величественные, чем мы можем подумать. Всевышний приготовил Иосифу судьбу, где признание близкими стало не пафосным эпиграфом, а коротким предложением в конце долгих событий. Эти самые события, в которых были и плен, и рабство, искушение и тюрьма, обучение у великих людей, потом толкование снов фараону, мудрое управление величайшим государством, все они и стали удивительным назиданием, стали содержанием великой книги. Мы читаем о них и восхищаемся тем, как Бог вел этого человека, как удивительно сложилась его жизнь, как здорово он стоял в искушениях, как высоко был вознесен в итоге.
Став вторым человеком в империи, он обеспечил 400 лет безбедного существования своему народу. Оказывается, все нам служит ко благу. Ничто не может сломить нас, когда мы с Богом. Иосиф – подтверждение этому. Конечно, сын Иакова понял все это, но позже, через годы, и когда настал день исполнения снов, встретил его в смирении, а не гордости, в любви, а не в надменности, слезами радости, а не ухмылкой. Так бывает с нами. Господь нас вдохновляет, а нам не хватает признания. Бог готовит нас в путь, а мы лезем на пьедестал. Воспитывает нас, а мы хотим воспитывать других. Пример Иосифа должен нас научить доверять Богу всегда, в разных обстоятельствах. Награда от Господа придет, признанию будет время. Но главное не это. Главное мы сами. То, кем мы становимся и что можем сделать, когда находимся в руках Божьих, когда готовы учиться. Будем внимательны к Божьим откровениям. Возможно, Он открывает нам новый интересный этап нашей жизни. Может, нам уготована роль нового героя веры среди трудностей, гонений и скорбей. Поэтому смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время. 1 Петра, 5 глава, 6 стих. Не будем гадать, будем учиться старательно. Небесный Учитель только начинает свой урок.

0: Как хорошо, что у нас отпуск на природе.
1: Да, нам попался хороший туроператор. Помог нам сэкономить и на экскурсоводе, и на карте. И вообще, прекрасно, мне нравится.
0: Только странно, а где наши обратные билеты?
1: У тебя нету их?
0: Нет.
1: Я думаю, нам дадут их, когда мы полетим обратно. Слушай, у меня тут чипсы есть, ты будешь?
0: Да, давай. Стой, мне кажется, мы заблудились.
1: Слушай, ну давай кого-нибудь позовем. Помогите!
2: Нас никто не слышит.
1: Постой. Я, кажется, слышу знакомые звуки.
3: Это же радио Пилигрим.
4: Радио Пилигрим. Мы вещаем везде.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Труд может осуждаться, если направлен на удовлетворение эгоистических потребностей, разжигание ненависти и хаоса, считает доцент Московской духовной академии, клирик храма Воскресения Словущего в Бельцовом переулке, священник Антоний Борисов. Коммунистическая идеология возвела труд на поистине религиозные высоты почитания, и оттуда он рухнул вместе с ней. Многие граждане постсоветской России иного понимания труда для себя не открыли. Чаще всего рядовой россиянин рассматривает профессиональную деятельность как какую-то повинность, которой, если бы не зарплата, бросил бы заниматься, что печально, сказал Антоний Борисов. Согласно православному учению Библии, после грехопадения первых людей Адама и Евы и их изгнания из рая, характер трудовой деятельности изменился, приобретя страдательные свойства. Адам вынужден был в трудах добывать пищу, а Ева в муках рождать детей, напомнил Иерей. В Минске 16-17 мая этого года на площадке «Чижовка-арена» запланировано проведение протестантского фестиваля «Надежды» – крупного христианского мероприятия с международным участием. Начало заявлено на 17:00. По имеющейся информации, фестиваль организует Евангельские объединения Белоруссии, Объединение церквей христиан веры евангельской «Пятидесятники» и Союз евангельских христиан-баптистов. Основная цель события – проповедь христианского учения и благой вести, а также проведение массовых духовных встреч и молитвенных собраний. Ожидается участие известных проповедников, в том числе американского евангелиста Франклина Грэма, который ранее уже проводил подобные масштабные мероприятия в разных странах. Событие настолько велико, что один только хор, который будет петь на собрании, будет насчитывать 1300 человек. В Египте христиане и другие религиозные меньшинства по-прежнему сталкиваются с системной дискриминацией. Об этом говорится в новом докладе US Commission of International Religious Freedom, опубликованном в начале недели. В документе отмечается, что несмотря на отдельные позитивные шаги, власти страны продолжают применять законы и политику, которые ограничивают религиозную жизнь мусульман. Речь идет не только о христианах, но и людях других вероисповеданий, кроме суннитского ислама, а также людях без религиозных убеждений, сообщает The Christian Post. Эксперты подчеркивают, что египетское правительство демонстрирует выборочный подход. С одной стороны, поддерживаются инициативы, направленные на развитие религиозной терпимости, а с другой сохраняются ограничения, которые не соответствуют международным стандартам свободы вероисповедания. Онлайн-игры сегодня стали неотъемлемой частью жизни миллионов подростков и молодых людей по всему миру. Для одних это просто развлечение, для других – способ общения и даже источник дохода через стриминг. Популярные игры, такие как Grand Theft Auto, Fortnite и Resident Evil Requiem, объединяют игроков из разных стран, позволяя им знакомиться и общаться в виртуальном пространстве. На этом фоне христианская организация Christian Vision, базирующаяся в Великобритании, призывает церкви обратить внимание на геймерские сообщества как на миссионерское поле, сообщает Evangelical Focus. По словам управляющего директора организации Хейнс Олдвейг, уже сейчас многие верующие делятся своей верой в игровых чатах и во время стримов, но чаще всего делают это в одиночку и без поддержки. США разрабатывают мобильную сеть для христиан со встроенной системой фильтрации контента. Об этом объявили разработчики виртуального оператора Radiant Mobile, который сейчас проходит тестирование и планирует запуск по всей стране уже на следующей неделе. Radiant – это больше, чем просто тарифный план. Это защита на уровне сети. Мы автоматически блокируем вредный контент, одновременно давая родителям реальные инструменты контроля над тем, к чему получается.

получают доступ их дети, утверждают разработчики. По задумке создателей, определенные категории материалов не будут загружаться на устройство пользователя. В частности, планируется блокировка контента сексуального характера, а также материалов, связанных с насилием, сатанизмом. Международное движение сатанизма признано в РФ экстремистским, и его деятельность запрещена. И сектами. При этом фильтр на порнографию отключить нельзя, тогда как остальные ограничения можно настраивать. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Минута назидания.
1: Слово от пастора Артура Симоняна на 5 мая. Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. Послание Иакова, 4 глава, 17 стих. Если не знаешь, что есть добро и не делаешь, может, это и не грех. Но если знаешь и не делаешь, это грех. Наша совесть, воспитание всегда подсказывают нам, как творить добрые дела. Однако, зная доброе, часто просто не желаем его совершать. Существуют видимые грехи – это воровство, убийство, блуд, наркомания. Люди осознают, что это грех, и каются в нем. Но есть такие невидимые грехи, за которые тоже следует покаяться. Например, видишь на улице пожилых мужчину или женщину, которые, изнемогая, тащат тяжелую сумку. Понимая, что нужно помочь, не помогаешь. Может, тебе стыдно подойти, или ты торопишься, или просто не хочешь помочь. Это уже грех, за который нужно покаяться. Возлюбленные, давайте покаемся за все осознанно совершенные грехи, за то, что, зная доброе, не делали для наших близких, родных людей, друзей. Если знаешь доброе, делай его, не греши. Помогай людям, и обязательно увидишь Божье воздаяние, славу и дары.
2: Слушайте радио «Пилигрим».

0: каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
1: Радио «Пилигрим».

0: Вы слушаете радио «Пилигрим».
1: План победы. Читаем Библию каждый день.
2: Псалом 124, песнь восхождения. «Надеющийся на Господа, как гора Сион не подвигнется, пребывает вовек. Горы – окрест Иерусалима, а Господь – окрест народа своего отныне и вовек. Ибо не оставит Господь жезла нечестивых над жребием праведных, дабы праведные не простерли рук своих к беззаконию. Благотвори, Господи, добрым и правым в сердцах своих». А совращающихся на кривые пути свои доставит Господь ходить с делающими беззаконие. Мир на Израиля. Глава 13. Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. Ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем. Когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти прекратится. Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал, а как стал мужем, то оставил младенческое. Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан. А теперь пребывают сии три – вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше.
1: Вы слушаете «План победы».
2: Глава 14. В один день сказал Иоаннафан, сын Саулов, слуге оруженосцу своему: «Ступай, перейдем к отряду филистимскому, что на той стороне». А отцу своему не сказал об этом. Саул же находился в окраине Гивы, под гранатовым деревом, что в Мегроне. С ним было около 600 человек народа, и Ахия, сына Хитува, брата Яхаведа, сына Финеиса, сына Илия, священник Господа в Силоме, носивший эфод. Народ же не знал, что Иоаннафан пошел. Между переходами, по которым Иоаннафан искал пробраться к отряду филистимскому, была острая скала с одной стороны и острая скала с другой. Имя одной – Боцец, а имя другой – Сене. Одна скала выдавалась с севера к Михмасу, а другая – с юга к Гиве. И сказал Иоаннафан слуге, оруженосцу своему: «Ступай, перейдем к отряду этих необрезанных. Может быть, Господь поможет нам, ибо для Господа нетрудно спасти через многих или немногих». И отвечал оруженосец: «Делай все, что на сердце у тебя. Иди, вот я с тобою, куда тебе угодно». И сказал Иоаннафан: «Вот мы перейдем к этим людям и станем на виду у них. Если они так скажут нам: остановитесь, пока мы подойдем к вам, то мы остановимся на своих местах и не взойдем к ним. А если так скажут: поднимитесь к нам, то мы взойдем, ибо Господь предал их в руки наши, и это будет знаком для нас». Когда оба они стали на виду у отряда филистимскому, то филистимляне сказали: «Во, евреи выходят из ущелий, в которых попрятались они!» И закричали люди, составлявшие отряд, к Иоаннафану и оруженосцу его, говоря: «Взойдите к нам, и мы вам скажем нечто!» Тогда Иоаннафан сказал оруженосцу своему: «Следуй за мною, ибо Господь предал их в руки Израиля». И начал восходить Иоаннафан, цепляясь руками и ногами, и оруженосец его за ним. И падали филистимляне пред Иоаннафаном, и оруженосец добивал их за ним. И пало от этого первого поражения, нанесенного Иоаннафаном и оруженосцем его, около 20 человек на половине поля, обрабатываемое парою валов в день. И произошел ужас в стане Наполи и во всем народе. Передовые отряды и опустошавшие землю пришли в трепет, дрогнула вся земля, и был ужас великий от Господа. И увидели стражи Саула в Геве Вениаминовой, что толпа рассеивается и бежит туда и сюда. И сказал Саул к народу, бывшему с ним, «Пересмотрите и узнайте, кто из наших вышел». И пересмотрели, и вот нет и Иоанафана, и оруженосца его. И сказал Саул Ахии, «Принеси кивот Божий, ибо кивот Божий в то время был сынами Израиля». Саул еще говорил к священнику, как смятение в стане филистимском более и более распространялось и увеличивалось. Тогда сказал Саул священнику, «Сложи руки твои». И воскликнул Саул и весь народ, бывший с ним, и пришли к месту сражения, и вот там меч каждого обращен был против ближнего своего. Смятение было очень великое. Тогда и евреи, которые вчера и третьего дня были у филистимлян, и которые повсюду ходили с ними в стане, пристали к израильтянам, находившимся с Саулом и Иоанафаном. И все израильтяне, скрывавшиеся в горе Ефремовой, услышав, что филистимляне побежали, также пристали к своим в сражении. И спас Господь в тот день Израиля. Битва же простерлась даже до Бев-Афена. Люди израильские были истомлены в тот день. А Саул заклял народ, сказав, «Проклят, кто вкусит хлеба до вечера, доколе я не отомщу врагам моим». И никто из народа не вкусил пищи. И пошел весь народ в лес, и был там на поляне мед. И вошел народ в лес, говоря, «Вот течет мед». Но никто не протянул руки своей ко рту своему, ибо народ боялся заклятия. И Иоанафан же не слышал, когда отец его заклинал народ. И, протянув конец палки, которая была в руке его, обмакнул ее в сот медовый и обратил рукою к устам своим, и просветлели глаза его. И сказал ему один из народа, говоря, «Отец твой заклял народ, сказав, проклят, кто сегодня вкусит пищи, от этого народ истомился». И сказал Иоанафан, «Смутил отец мой землю. Смотрите, у меня просветлели глаза, когда я вкусил немного этого меду. Если бы поел сегодня народ из добычи, какую нашел у врагов своих, то не более же бы было поражение филистимлян». И поражали филистимлян в тот день от Михмаса до Айалона, и народ очень истомился. И кинулся народ на добычу, и брали овец, волов и телят, и заколали на земле, и ел народ с кровью. И возвестили Саулу, говоря, «Вот народ грешит пред Господом, ест с кровью». И сказал Саул, «Вы согрешили, привалите ко мне теперь большой камень». Потом сказал Саул, «Пройдите между народом и скажите ему, пусть каждый приводит ко мне своего вола и каждый свою овцу, и заколайте здесь, и ешьте, и не грешите пред Господом, не ешьте с кровью». И приводили все из народа, каждый свою рукою, вола своего ночью и заколали там. И устроил Саул жертвенник Господу. То был первый жертвенник, поставленный им Господу. И сказал Саул, «Пойдем в погоню за филистимлянами ночью и оберем их до рассвета, и не оставим у них ни одного человека». И сказали, «Делай все, что хорошо в глазах твоих». Священник же сказал им, «Приступим здесь к Богу». И вопросил Саул Бога, «Идти ли мне в погоню за филистимлянами? Предашь ли их в руки Израиля?» Но он не отвечал ему в тот день. Тогда сказал Саул, «Пусть подойдут сюда все начальники народа и разведают, и узнают, на ком грех ныне. Ибо жив Господь, спасший Израиля, если окажется и на Иоанафане, сыне моем, то и он умрет непременно». Но никто не отвечал ему из всего народа. И сказал Саул всем израильтянам, «Станьте вы по одну сторону, а я и сын мой, и Иоанафан, станем по другую сторону». И отвечал народ Саулу, «Делай, что хорошо в глазах твоих». И сказал Саул, «Господи Боже Израилев, дай знамение». И уличены были Иоанафан и Саул, а народ вышел правым. Тогда сказал Саул, «Бросьте жребий между мной и Иоанафаном, сыном моим», и пал жребий на Иоанафана. И сказал Саул Иоанафану, «Расскажи мне, что сделал ты». И рассказал ему Иоанафан, и сказал, «Я отведал концом палки, которая в руке моей немного меду, и вот я должен умереть». И сказал Саул, «Пусть то и то сделает мне Бог, и еще больше сделает. Ты, Иоанафан, должен сегодня умереть». Но народ сказал Саулу, «Иоанафану ли умереть, который доставил столь великое спасение Израилю? Да не будет этого. Жив Господь, и волос не упадет с головы его на землю, ибо с Богом он действовал ныне». И освободил народ Иоанафана, и не умер он. И возвратился Саул от преследования филистимлян. Филистимляне же пошли в свое место. И утвердил Саул свое царствование над Израилем, и воевал со всеми окрестными врагами своими, с Моавом, и с аммонитянами, и с Едомом, и с царями Совы, и с филистимлянами, и везде, против кого не обращался, имел успех. И устроил войско, и поразил Амалека, и освободил Израиль от руки грабителя его. Сыновья у Саула были Иоанафан, и Иесуи, и Мелхисуа, А имена двух дочерей его – имя старшей Мирова, а имя младшей – Мелхола. Имя же жены Сауловой – Ахиноам, дочь Ахимааца. А имя начальника войск его – Авенир, сын Нира, дяди Саулова. Кис – отец Саулов, и Нир – отец Авенира, были сыновьями Авиила. И была упорная война против филистимлян во все время Саулова. И когда Саул видел какого-либо человека сильного и воинственного, брал его к себе. Глава 15. «И сказал Самуил Саулу, «Господь послал меня помазать тебя царем над народом его, над Израилем. Теперь послушай гласа Господа. Так говорит Господь Саваоф. Вспомнил я о том, что сделал Амалек Израилю, как он противостал ему на пути, когда он шел из Египта. Теперь иди и порази Амалека, и истреби все, что у него». И не давай пощады ему, но предай смерти от мужа до жены, от отрока до грудного младенца, от вола до овцы, от верблюда до осла. И собрал Саул народ, и насчитал их в Телоиме 200 тысяч израильтян пеших и 10 тысяч из колена Иудина. И дошел Саул до города Амаликова и сделал засаду в долине. И сказал Саул кинеянам: «Пойдите, отделитесь, выйдите из среды Амалека, чтобы мне не погубить вас с ним, ибо вы оказали благосклонность всем израильтянам, когда они шли из Египта». И отделились киньяне из среды Амалека. И поразил Саул Амалека от Хавилы до окрестностей Сура, что пред Египтом. И Агага, царя Амаликова, захватил живого, а народ весь истребил мечом. Но Саул и народ пощадили Агага, и лучших из овец, и волов, и откормленных ягнят, и все хорошее, и не хотели истребить, а все вещи маловажные и худые истребили. И было слово Господа к Самуилу такое: «Жалею, что поставил я Саула царем, ибо он отвратился от меня, и слова моего не исполнил». И опечалился Самуил, и взывал Господу целую ночь. И встал Самуил рано утром и пошел навстречу Саулу. И известили Самуила, что Саул ходил на Кармил, и там поставил себе памятник, и сошел в Галгал. Когда пришел Самуил к Саулу, то Саул сказал ему: «Благословен ты у Господа, я исполню слово Господа». И сказал Самуил: «А что это за блеяние овец в ушах моих и мычание волов, которые я слышу?» И сказал Саул: «Привели их от Амалека, так как народ пощадил лучших из овец и волов для жертвоприношения Господу, Богу твоему. Прочее же мы истребили». И сказал Самуил Саулу: «Подожди, я скажу тебе, что сказал мне Господь ночью». И сказал ему Саул: «Говори». И сказал Самуил: «Немалым ли ты был в глазах твоих, когда сделался главою колен Израилевых, и Господь помазал тебя царем над Израилем? И послал тебя Господь в путь, сказав: иди и предай заклятию нечестивых амаликитян и воюй против них, доколе не уничтожишь их. Зачем же ты не послушал гласа Господа и бросился на добычу и сделал зло пред очами Господа?» И сказал Саул Самуилу: «Я послушал гласа Господа и пошел в путь, куда послал меня Господь, и привел Агага, царя Амаликитского, и Амалика истребил. Народ же из добычи, из овец и волов взял лучшее из заклятого для жертвоприношения Господу, Богу твоему, в Галгале». И отвечал Самуил: «Неужели всесожжение и жертвы столько же приятны Господу, как послушание гласу Господа? Послушание лучше жертвы, и повиновение лучше тука овнов. Ибо непокорность есть такой же грех, как волшебство, и противление то же, что идолопоклонство, за то, что ты отверг слово Господа, и он отверг тебя, чтобы ты не был царем». И сказал Саул Самуилу: «Согрешил я, ибо приступил повеление Господа и слово твое. Но я боялся народа и послушал голоса их. Теперь же сними с меня грех мой и воротись со мной, чтобы я поклонился Господу». И отвечал Самуил Саулу: «Не ворочусь я с тобой, ибо ты отверг слово Господа, и Господь отверг тебя, чтобы ты не был царем над Израилем». И обратился Самуил, чтобы уйти. Но Саул схватился за край одежды его и разодрал ее. Тогда сказал Самуил: «Ныне отторг Господь царство израильское от тебя и отдал его ближнему твоему, лучшему тебя, и не скажет неправды, и не раскается верный Израилев, ибо не человек он, чтобы раскаяться ему». И сказал Саул: «Я согрешил, но почти меня ныне пред старейшинами народа моего и пред Израилем, и воротись со мною, и я поклонюсь Господу Богу твоему». И возвратился Самуил за Саулом, и поклонился Саул Господу. Потом сказал Самуил: «Приведите ко мне Агага, царя Амаликитского». И подошел к нему Агаг дрожащий и сказал Агаг: «Конечно, горечь смерти миновалась. Но Самуил сказал: «Как меч твой жен лишал детей, так мать твоя между женами пусть лишена будет сына». И разрубил Самуил Агага пред Господом в Галгале. И отошел Самуил в Раму, а Саул пошел в дом свой в Гиву Саулову. И более не видался Самуил с Саулом до дня смерти своей. Но печалился Самуил о Сауле, потому что Господь раскаялся, что воцарил Саула над Израилем.

0: Крошка сын к отцу пришел и спросила Кроха:
1: что слушать хорошо, а что слушать плохо?
0: У меня секретов нет, слушайте, детишки. Пилигрима лучше нет, знают все мальчишки. Мальчик радостно пошел и решила Кроха:
1: буду слушать хорошо, не буду плохо.

0: Будущее радио.
1: Вы слушаете радио Пилигрим.
2: Доброе утро на радио Пилигрим.
3: Доброе утро, друзья, всем на радио Пилигрим. Приветствуем вас и, как обычно, у нас по вторникам. Приветствуем Николай Викторович Арефьев, доктор богословия.
4: Я всех приветствую. Доброе, ну, у нас оно ярко-солнечное утро. У солнца есть уникальное качество. Ну, там ученые определили, что солнечные лучи для любого организма каким-то образом формируют пополнение витамина D. Курочки несутся лучше на солнечном освещении. Природа как бы поднимается вся. Ну, а для нас солнце также свидетельство Божьего добра. И вот какая фраза уместна евангельская на солнечное утро. «Да не смущается сердце ваше», говорит Христос. Там пасмурно, тучи, дождь, прохладно. Солнце приходит, все разбивает, все растворяет, нагревает. Какие-то лужи высыхают. Ну, весна чем специфична? Быстро земля высыхает, все. Конечно, потом пыль может быть степная, но, тем не менее, природа просыпается, ну, а мы-то и не засыпаем, нам некогда спать. Впрочем, притча о десяти девах говорит, что мы можем и задремать, и уснуть. Но важно, чтобы в светильниках было масло. Тогда можно и подремать.
3: Ну, безусловно. Хотя день становится длиннее и, так сказать, труда становится больше. А у нас сегодня тема. Мы продолжаем, наверное, тему воскресения и говорим о Христе как о верном свидетеле. Воскресший Иисус Христос – верный свидетель. А вообще Христос назван свидетелем. Он свидетельствует об Отце. Он предлагает свои дела в качестве свидетельства о нем. О чем он свидетельствует, как воскресший Господь? Вот воскресение, что дало ему в качестве свидетельства?
4: Действительно, для нас очень важны по жизни свидетели.
3: Да.
4: Свидетель – это тот, который нечто видел, лично сам видел, и он передает другим людям. Свидетели, они побуждают нас к действию. И Христос, воскресший Христос, это уже не плотник из Назарета, который, ну, учение передавал своим слушателям, толково рассказывал им, вразумлял. Ну, например, мы читаем там Нагорную проповедь, там, блаженные, чистое сердце, верно? Там, блаженные миротворцы, блаженные милостивые, вразумляет нас с вами, наставляет. Но свидетель, воскресший Христос как свидетель, он сконцентрирован на том, что он видел на небесах. Хотя то, что Христос говорил в своем служении, оно отображало, опять же, его свидетельство –

0: Но у воскресшего Христа свидетельство, оно уже ярко выраженное, потому что, ну, среди прочих заявлений воскресшего звучит, что «я ухожу к Отцу». Этот очень важный момент. И мы имеем от Него... это очень важное и жизневыстраивающее для нас свидетельство. Прежде всего, свидетельство жизни. Самое важное свидетельство воскресшего Христа – это свидетельство жизни, жизни неприходящей. То есть победа над смертью – это самое важное для людей, о чем люди многие сегодня переживают и, ну, по сути, употребляют всю свою силу, энергию и ресурсы. Но не случайно ведь псалмопевец сказал, что дней лет наших 70 лет, при большей крепости 80 лет, и основная пора их труд и болезни. Труд и болезни. Мы летим, как уклоняющаяся тень. И свидетельство Иисуса Христа, оно поднимается над свидетельством Моисея. Для Израиля самым авторитетным свидетелем был Моисей. И в Евангелии, в посланиях, Христа сравнивают с Моисеем. Собственно, и сам Христос, себя сравнивая с Моисеем, он говорит, что Моисей, собственно, Господь через Моисея дал вам хлеб, манну в пустыне. Он им дал закон, порядки жизни. Но он говорит, все равно и Моисей умер, и отцы ваши все умерли. Сколько бы они не ели бы этого хлеба. И свидетельство воскресшего Христа, оно им предварялось еще до казни. Смотрите, ту речь, которую говорил воскресший Христос – это свидетель, который пришел с неба. Он говорит, «Я хлеб, сошедший с неба». Странные слова очень. И сказать, что мы их сегодня так окончательно понимали, это будет, ну, неточно, некорректно. Хотя это важнейшее заявление и свидетельство Христа. Смотрите, говоря, что Он есть хлеб, Христос указывает нам с вами, что пища, которой мы питаемся здесь на земле, она нужна нашему бренному смертному телу, но она больше ничего нам не дает. Он умножил им хлебы, они покушали, проголодались, снова пришли. Женщине в Самарии он говорит, о, если бы ты знала дар Божий, кто говорит сейчас с тобою. Я имею источник, из которого, если бы ты пила, ты не жаждала бы никогда. Это свидетельство. Свидетельство. А женщина удивлена. Она спрашивает, господин, у тебя-то и почерпнуть нечем. То есть она примитивно мыслит так, думая, что он каким-то особенным образом сейчас нырнет в колодец Иаковлев и достанет воды. Она ж не дала ему пить воды. Он просит, женщина, дай пить. А начинается какая-то дискуссия. Ну, правда, на пользу дискуссия. А он являет ей свидетельство уже своего воскресения. Свидетельство воскресшего Христа – это свидетельство торжества новой природы. Новой природы, которая исходит с неба, которая приготовлена человеку. И вот в простоте, так понимая, кем мы видим Иисуса Христа? Того, который что-то... не что-то, он все это видит на небесах, он слышит слова Христа, но, возвращаясь к вопросу, какая разница свидетельства Иисуса до смерти и воскресения и после. После воскресения он как бы ставит точку этим знаменательным событием об истинности намерений Отца. Говорит, «Я в Отце, Отец во мне». Вот этот разговор у него был с учениками, которые задавали нормальный, правильный вопрос, но они недостаточно воспринимали свидетельство Христа, его природы в том, что в нем Отец, и через него действует и говорит Отец. «Покажи нам Отца». На что Иисус отвечает: «Видевший меня, видел Отца. Вы со мной сколько, и вы не знаете Отца». Но воскресший Иисус являет торжество победы, Отца победы. И очень знаменательное торжество.
1: Николай Викторович, а вот вопрос, чем отличается свидетельство от учения? Может быть, нам нужно здесь объяснить. Потому что, Христос учит учеников, а вот он свидетельствует. И вот если можно, то примеры.
0: Смотрите, учение, когда мы говорим об учении и об Иисусе как учителе. Учитель учит своих учеников каким-то определенным принципам, методам и подходам. Он преподает им методологию жизни в данном случае. Например, «Научи нас молиться». Он говорит им молитву, и эта молитва, мы можем ее поставить как бы преамбулой в учении о молитве. И почему они просили «Научи нас молиться»? Потому что оппоненты их, фарисеи, книжники, садуки, иродиады, зилоты, они обладали определенным учением. Он говорит, как Иоанн Креститель научил учеников своих молиться. Учение человеку предлагает знание о чем-то, о каком-то объекте, о каком-то предмете, то, чего он не знал. Но то, что есть, оно здесь открыто. И, впрочем, в учении необходимы и свидетельства в том числе, то есть живые примеры. А Христос в качестве свидетельств очень часто употреблял притчи для того, чтобы объяснить то или иное людям, говоря там о закваске, говоря о горчичном зерне, которое падает в землю и вырастает. Это все обогащало или разъясняло тонкости учения, но притчи не были понятны людям. Наедине с учениками он разъяснял им значение сказанного, хотя оно, по сути, примитивное, оно примитивно. Например, притча о неверном управителе. Она элементарно призывает людей использовать те ресурсы, которых у них есть здесь на земле, для того, чтобы впоследствии, когда тебе станет туго, тебе мог кто-либо помочь. Оно примитивно, просто, но этому нужно людей научить. Так родители учат своих детей. Например, Христос рассказывает какие-то тонкости земледелия в притче о сеятеле. На основании чего он говорит это учение, эту притчу? На основании уже агронауки, верно? То есть есть наука, в которой есть свои требования, свои познания в этой науке и примеры. Но какие Христа свидетельства о земледелии? А свидетельства 30, 60 и 100 крат. Верно? То есть есть наука, как это делать, а свидетельство показывает, что сам итог, плод соделанного. Когда мы говорим о свидетельстве уже Христа, здесь есть один очень важный момент. Он говорит то, что видел, и то, чего никто больше, кроме него, не видел. Это основная особенность любого свидетельства. Любого совершенно. Есть люди, которые, например, они смогли покорить какую-то вершину. Эверест, например, да? Покорили, увидели там, ощутили нечто, сошли на землю и рассказывают людям, что они там увидели. Христос в своих свидетельствах и до воскресения, и после воскресения он рассказывал то, что он видел, призывая... Ну, смотрите, чем отличается свидетельство Иисуса Христа? Оно утверждено доказательствами. Он не просто так рассказывает о небесах. Ну, например, Христа обвиняли в том, что он называл Господа Бога своим Отцом. И вот Христос им являет одно уникальное доказательство того, что Отец Небесный – это есть Господь Бог, это Его Отец. Это было у гроба Лазаря. Как можно еще доказать, как явить свидетельство небесного ответа? Он говорит короткую молитву в небеса и называет Бога Отцом. В результате этой молитвы является свидетельство. Как, смотрите, свидетельство ниспослано с неба на землю в образе жизни. Мертвый Лазарь, входит в него жизнь, и мертвый выходит живым, как свидетельство уже, которого никто из людей не мог представить, кроме Иисуса Христа. Но для нас очень важно свидетельство Иисуса воскресшего, как свидетеля о Царстве Божьем. В Евангелии так и сказано, что он являлся им в продолжении 40 дней, удостоверяя их о Царстве Божьем. Это самое важное. Книга «Деяния апостолов», 1 глава, 3 стих. «Которым и явил себя живым по страданиям своем, со многими верными доказательствами, в продолжении 40 дней, являясь им и говоря о Царстве Божьем». Свидетельство говорит о том, чего нет здесь, и чего никто больше, кроме свидетеля, видеть не мог и не может. Возникает достаточно уместный вопрос. А мы можем быть свидетелями Иисуса Христа? И каким образом?
1: Я так понимаю, что здесь важен личный опыт-то как раз. То есть я свидетель тогда, когда что-то пережил. Когда я лично что-то пережил. А я же не могу, наверное, быть свидетелем за кого-то другого. Вот я смотрю на этого человека, кажется, он уверовал, да, или кажется, Бог с ним говорит. Я могу свидетелем быть только, когда что-то я пережил. И это делает меня исключительным в моем переживании.
0: То есть мы говорим о ценности внутреннего свидетельства. Мы называем это откровением. Иногда мы, к сожалению, упускаем ценность этого доказательства внутреннего и пытаемся людей привести к вере через просто пересказыванием каких-то удостоверений, говоря им о чем-то, прочитывая из книги, верно, зачитывая слова, кем-то сказанные, но логикой человека к вере привести невозможно. Человеку необходимо принять вовнутрь себя свидетельство. И это свидетельство, оно имеет сверхъестественный характер. и мы его называем свидетельство воскресшего Иисуса Христа. Вы помните случай, когда после воскресения Иисус встречает двух учеников, идущих по дороге? И он их учит, верно, Юрий Анатольевич?
1: Да.
0: То есть он им такой короткий урок преподает из теологии собственной миссии. То есть они не понимали мессианское предназначение Божьего Сына Иисуса Христа. То есть они не понимали. И ученики не понимали до того момента, пока он не открыл им ум к уразумению Писания. То есть есть обучение. Для обучения нужно, опять же, внутреннее озарение. Но в чем было свидетельство Иисуса этим двоим людям? Они внимательно слушают, они все понимают прекрасно. Да, хорошо ты говоришь, останься с нами. Уже вечер, мы вместе покушаем, верно? И когда он преломывал хлеб, они его узнали. И вот здесь он является им как свидетель. Был мертв и ожил.
1: Пропадал и нашелся. Но да, да, когда, когда он, я так понимаю, некоторые говорят, он, наверное, когда преломлял хлеб, они увидели раны его. И раны эти свидетельствовали о нем.
0: Ну, я к этому, с этим не согласился бы. Понимаете, если бы они видели раны, они видели бы его на дороге. Не глаза были удержаны. Они увидели его самого. Они услышали его голос, и они узнали его голос. В данном случае он предстал как свидетель торжества жизни. Победа над смертью. Они не понимали этого. Вот его главная миссия. Они, ну, ученики или мы иногда по каким-то вершкам скачем, говоря о Христе, о его свидетельстве. Но самое важное свидетельство Христа – это победа над смертью. Она ставит все точки в нашем учении. Она отрезает от нас все рычаги влияния этого мира. О чем послание к евреям написано, что дьявол людьми руководит через страх смерти. И свидетели смерти Христа, они боялись смерти. Ученики были заперты в своей там горнице в опасении от иудеев. Чего-то они боялись, скажите мне, чего они боялись? Они элементарно, они боялись казни. Не то, чтобы они там тряслись от страха перед смертью, но они понимали, что вот-вот закончится вся их миссия здесь на земле. И перед этим учителя арестовали, казнили, и он умер, он скончался. И они знали, что он скончался. Явление его живого представляет прежде всего явление торжества жизни и победы над смертью. Все то, что он говорил им, оказывается. А вот самое ценное и ясное свидетельство – это его явление живого. Живого явления. Он явился, они его узнали. Они узнали его. И что касается ран, которые были на его руках, по традиции, по преданиях, когда совершаются молитвы совершаются, люди закрывают глаза и вряд ли будут рассматривать руки человека. А вот голос его и его присутствие, которое для них было очень знакомо, они узнали его таким, каким он был, он восстал из мертвых. Но я понимаю, что для нас недостаточно сегодня озвучить пару-тройку тезисов о воскресении и восклицание воскресшее. Нам нужны свидетельства. Те, которые принес Христос от Отца, они нам важны. Он нечто видел. То, чего никто из нас, никто из людей. Моисей этого не видел. Вы понимаете, Моисей был величайшим человеком из всех времен и народов. Это человечище такое, избранник. Это единственный из всех сущих пророков, который поднимался для такой обстоятельной встречи, разговора с Господом Богом 40 дней, два раза по 40 дней. Это тот человек, который, может быть, кто-то еще просил, мы не знаем. Но в книгах, в канонах сказано, что Моисей просил Господа Бога показать ему свою славу. Увидел он славу, но он ее не увидел, славу, верно? Он был близок к свидетельству. Люди, которые слышали громы, какие-то голоса, страшные голоса, рев труб, они были близки к свидетельству, то есть увидеть своими глазами, но они попросили: «Моисей, ты говори, давай мы уйдем, ты нам потом, ты будешь для нас свидетелем». Но то, что он видел, оно отобразилось на скрижалях каменных, десятословие, да, впоследствии он написал саму содержательную часть закона. Это то, что ему было засвидетельствовано, не более того. А Христос тот, который видел Отца. Христос не просто житель неба, вот который сошел с неба, это тот, который был участником сотворения. Вот насколько важно для нас свидетельство Иисуса Христа. Сам дух этого свидетельства. Вот расположение, атмосфера свидетельства. И о молитве, интересно так сказано, входящий в молитву входит в исступление. Они попросили его научить их молиться. Что их привлекало в молитве Иисуса Христа? Она была отличительна от молитв всех их учителей, прежних, настоящих, там, бывших. Какова была молитва древних людей? Мы можем легко догадаться. Это были заученные такие параграфы, пункты. И сегодня эта методика, она присутствует, когда люди пытаются разбить молитвы по тематическим сериям, по каким-то обстоятельствам. И даже книжечки такие издают, там, молитва перед обедом, да, молитва благодарности. У нас даже в офисе там висит молитва благодарности после трапезы, да, благодарит человека. Это слова. Они знали слова. У них были какие-то свитки. Были люди, которые блестяще молились в этом отношении и могли часами молиться. Храмовые священники были специалистами в молитве. Почему люди в храм и торопились, им нужно было приобщиться к молитве. По каждому поводу молитва звучала. Но не всегда в этой молитве, далеко не всегда, люди искали свидетельства. А во Христе они увидели в его молитве свидетельство соединения. Такой есть термин, явление. Вошел в исступление, исполнившись духом.
1: Да, известный термин, да, такой.
0: Исполнивший духом. Что такое исполнившийся духом? Это человек, который переживает в настоящий момент действие свидетельства небесного. Атмосфера неба, вот на горе Преображения, что произошло? Открылось небо, и небесная атмосфера она излилась на Иисуса Христа. А ученики, увидев это, они испугались, они изумились сильно очень. Они не поймут, что происходит, и даже, ну, похоже, что уснули на какое-то время. Потому что сила его свидетельства, то, что он видит, на него передается. И мы нуждаемся именно в этом небесном свидетельстве, поиске присутствия личного Господа в Духе Святом, который нас озаряет, который нас изумляет, вдохновляет, утешает. В чем и сила свидетельства? Но это не то утешение, которым мы могли бы друг друга утешить. Мы можем утешать друг друга, верно? Если человеку больно, мы можем сделать так, что ему не будет больно. Есть достаточно у нас сил и власти на то. Рану перебинтовать, правильно? Голова болит, что я могу сделать человеку? Я ему спазмолгол предложу, и она перестанет у него болеть. Я его утешил. Все, ну, вот по земному, по нашему бытию. Но то, что Христос приносит, это уникально. И мы в этом нуждаемся. Мы нуждаемся. Мы нуждаемся не в знании столько того небесного, сколько в ощущении этого неба, озарение. И как пример, это второе послание Коринфянам Павла. Вы помните, он говорит: «Знаю человека, не знаю, в теле или не в теле, но он был восхищен в рай до третьего неба и слышал там слова неизреченные, которые человеком невозможно пересказать». Вот это уникальное свидетельство, которое на него воздействовало.
1: Да. Друзья, у нас блок новостей сейчас по времени. После него вернемся в нашу тему. Труд может осуждаться, если направлен на удовлетворение эгоистических потребностей, разжигание ненависти и хаоса, считает доцент Московской духовной академии, клирик храма Воскресения Словущего в Белесовом переулке, священник Антоний Борисов. Коммунистическая идеология возвела труд на поистине религиозные высоты почитания, и оттуда он рухнул вместе с ней. Многие граждане постсоветской России иного понимания труда для себя не открыли. Чаще всего рядовой россиянин рассматривает профессиональную деятельность как какую-то повинность, которой, если бы не зарплата, бросил бы заниматься, что печально, сказал Антоний Борисов. Согласно православному учению Библии, после грехопадения первых людей Адама и Евы и их изгнания из рая, характер трудовой деятельности изменился, приобретя страдательные свойства. Адам вынужден был в трудах добывать пищу, а Ева в муках рождать детей, напомнил Иерей. В Минске 16-17 мая этого года на площадке «Чижовка-арена» запланировано проведение протестантского фестиваля «Надежды» – крупного христианского мероприятия с международным участием. Начало заявлено на 17:00. По имеющейся информации, фестиваль организует Евангельские объединения Белоруссии, Объединение церквей христиан веры евангельской «Пятидесятники» и Союз евангельских христиан-баптистов. Основная цель события – проповедь христианского учения и благой вести, а также проведение массовых духовных встреч и молитвенных собраний. Ожидается участие известных проповедников, в том числе американского евангелиста Франклина Грэма, который ранее уже проводил подобные масштабные мероприятия в разных странах. Событие настолько велико, что один только хор, который будет петь на собрании, будет насчитывать 1300 человек. В Египте христиане и другие религиозные меньшинства по-прежнему сталкиваются с системной дискриминацией. Об этом говорится в новом докладе US Commission of International Religious Freedom, опубликованном в начале недели. В документе отмечается, что несмотря на отдельные позитивные шаги, власти страны продолжают применять законы и политику, которые ограничивают религиозную жизнь мусульман. Речь идет не только о христианах, но и людях других вероисповеданий, кроме суннитского ислама, а также людях без религиозных убеждений, сообщает The Christian Post. Эксперты подчеркивают, что египетское правительство демонстрирует выборочный подход. С одной стороны, поддерживаются инициативы, направленные на развитие религиозной терпимости, а с другой сохраняются ограничения, которые не соответствуют международным стандартам свободы вероисповедания. Онлайн-игры сегодня стали неотъемлемой частью жизни миллионов подростков и молодых людей по всему миру. Для одних это просто развлечение, для других – способ общения и даже источник дохода через стриминг. Популярные игры, такие как Grand Theft Auto, Fortnite и Resident Evil Requiem, объединяют игроков из разных стран, позволяя им знакомиться и общаться в виртуальном пространстве. На этом фоне христианская организация Christian Vision, базирующаяся в Великобритании, призывает церкви обратить внимание на геймерские сообщества как на миссионерское поле, сообщает Evangelical Focus. По словам управляющего директора организации Хейнс Олдвейг, уже сейчас многие верующие делятся своей верой в игровых чатах и во время стримов, но чаще всего делают это в одиночку и без поддержки. США разрабатывают мобильную сеть для христиан со встроенной системой фильтрации контента. Об этом объявили разработчики виртуального оператора Radiant Mobile, который сейчас проходит тестирование и планирует запуск по всей стране уже на следующей неделе. Radiant – это больше, чем просто тарифный план. Это защита на уровне сети. Мы автоматически блокируем вредный контент, одновременно давая родителям реальные инструменты контроля над тем, к чему получают доступ их дети, утверждают разработчики. По задумке создателей, определенные категории материалов не будут загружаться на устройство пользователя. В частности, планируется блокировка контента сексуального характера, а также материалов, связанных с насилием, сатанизмом. Международное движение сатанизма признано в РФ экстремистским, и его деятельность запрещена. И сектами. При этом фильтр на порнографию отключить нельзя, тогда как остальные ограничения можно настраивать. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».
1: Продолжаем наш диалог.
0: Да, говоря о свидетельствах воскресшего Христа, сказал бы, что он не сказал ученикам ничего другого. Ведь он учил и тех в Эммаус идущих. Он просто повторил сказанное, и они по-другому на него посмотрели. Самым ценным, я думаю, с этим сложно будет не согласиться, свидетельством Христа воскресшего является его свидетельство о любви Отца. В самом воскресении является прежде всего любовь Отца. Если вы, будучи злые, умеете даяния благие давать детям вашим, то тем более Отец Небесный даст благо просящим у Него. Сама идея отцовства, она буквально взбесила весь тот элитный научный псевдонаучный, религиозный мир. Почему? Потому что основной целью дьявола является украсть у человека идею восстановления отцовства. Они представляют и могущественным Бога, и всесильным, вездесущим, всем, кроме Отца. И когда Иисус говорил это заявление, свое свидетельство, ну, они там на месте подпрыгивали, готовы были его разорвать на части, что, собственно, и произошло в Синедрионе. Вы помните, какая ситуация напряженная? Так ты, Отец благословенный, он говорит, вы говорите, и как набросились на него. И разорвали бы на части, но не имели права. К Пилату поволокли, чтобы просить Пилата, чтобы Пилата руками убить того, который назвал небесного всемогущего Бога, Творца, своим отцом. И для нас это важнейшее свидетельство Иисуса. Мы говорим тысячу раз молитву «Отче наш». И Христос с этой молитвы ты начал с учениками работать в их молитвенных познаниях. Это вот обращайтесь как. Эта тема наиболее ясно излагается в Евангелии от Иоанна в 14 главе. когда Иисус вот в этом его свидетельстве о том, что сущий Бог на небесах, Он Отец, уникальное предложение делает ученикам. То, ради чего, собственно, стоит нам с вами полагать цену, серьезную цену в своей вере. Он говорит следующее. Это 14 глава Иоанна, 23 текст. «Кто любит меня, тот соблюдет слово мое, и отец мой возлюбит его». Какая мысль? Смотрите, мы сконцентрированы больше на мысли нашей любви к ближнему, да, любви к Богу, об этом много говорится, но эта заповедь, она имеет обратную связь. И отец возлюбит. Иногда нам хотелось бы, кто любит меня, тот соблюдет слово мое, и отец мой возлюбит его в этом отношении. Но я лично, я не буду там слишком спорить, не принимаю заявление о безусловной любви. Ну, на мой взгляд, безусловной любви не существует. Ну, то есть, кто-то меня любит, а я там как угодно, что угодно. Знаете, как вот, кто-то держал рыбу в руках, большую рыбу, только выловленную, живую рыбу. И она так мощно сопротивляется. И она готова вот-вот выскользнуть и снова нырнуть в свой омут. Так бывает с человеком, который вот эти руки любящие, он их не понимает, он выскальзывает. Но здесь связывает Христос эту тему и говорит о том, что вот этого человека возлюбит мой Отец. Это слова Христа, это его свидетельство. Откуда он взял это свидетельство, скажите? Это закон Моисея. Но отчасти да, закон Моисея. Но только у Моисея нет следующей фразы. У Моисея четко сказано, что возлюби Господа Бога всем сердцем, всей душою, всем разумением, всем крепостью своею и ближнего, как самого себя. Здесь все как бы понятно. Это понятно. Но здесь нет свидетельства вот этой данности нам по жизни, к чему мы предназначены, почему Господь Бог благословил твое и мое рождение, для чего я на свет появился, по какой причине я появился на свет. А появился потому, ведь рождение каждого человека – это решение Небесного престола. Однозначно, это не наше решение с вами. Есть такое решение. А для того, чтобы я получил доступ к любви Небесного Отца, о чем говорить можно очень много, в чем она выражается, но в устах уже воскресшего Христа любовь Отца открывается на порядке далее выше и масштабнее. У Петра есть такое напоминание, что земля и все дела на ней сгорят. Это о земном, это о Моисее, собственно. И Моисея уже нет. Так а в чем любовь Отца в таком случае? Любовь Отца в том, с чего начинается здесь 14 глава, что в доме Отца моего обителей много. Это любовь Отца. Но этим не ограничен в своем свидетельстве Христос, говоря дальше. «И мы придем к Нему». И обитель у него сотворим. Это уже о настоящем. Это одно из самых сильных свидетельств Иисуса Христа, касающихся нашей реальной сегодняшней жизни. Это сегодня и сейчас. Вот в этот день, на этом месте, оказывается, Христос свидетельствует о том, и Он знает, каким образом, вы понимаете, Он знает, как это должно произойти, что если я буду любить Бога Небесного, если я буду соблюдать Его заповеди, соблюдать ответственно, внимательно, старательно. Опять же, Петр об этом говорит, что прилагая к всему все старание в вере вашей, покажите добродетель. То есть вера должна, ну, прежде всего, относительно первой заповеди, прежде всего, и, ну, и подобно ей вторая, она должна выразиться, эта вера моя. И тогда, когда я соблюдаю, написано, что, ну, как мы понимаем слова Христа, каким образом придет ко мне Христос и Отец, как Он придет, каким путем Он придет. Важен, ну, для меня важен сам путь. А путь, путь-то, оказывается, связан с небесным престолом. Вот это озарение, это откровение, это вдохновение, это утешение, оно приходит в молитве через мою веру в свидетельство Иисуса Христа. И тогда эта вера, она меня созидает в данном случае. Это, ну, такое существенное свидетельство, которое нам очень важно принять для ну, сохранения нашей веры и совершения того дела, которое уже мы приняли от Господа Бога. То есть здесь вопрос на вопрос. Хорошо, а для чего придет ко мне Отец? Для чего я ожидаю его, ну, ну, общение с ним? Для, ну, смысл, какой чтобы, в этом смысл?
1: Чтобы забрать меня к себе.
0: Чтобы еще мне пока жить вместе с ним. Вчера приходил и не забрал, верно. Опять же, возвращаюсь к свидетельству на горе Преображения. Открывается небо. И там слышен голос Божий. Это мой возлюбленный сын, его слушайте. Но а что искал Христос на горе Преображения? Помимо, помимо соприкосновения вот с, этой, ну, с этим небесным светом, он искал указаний. Мы должны понимать, что величие Небесного Отца нам открывает смысл. Вот самое, ну, для нас важное в соприкосновении с Небесным подтвердить ли свой смысл или получить его. Есть, ну, понятие такое «живые мертвецы». То есть люди, которые ходят по земле, но они уже мертвы. Почему они мертвы? Ну, можно там фразами какими-то апеллировать, там, ну, в них нет Слова Божьего. Какого Слова Божьего в них нет? Они не слышат этого голоса. А голос дает им смысл. Смысл. Снова дорога в Эммаус. Ученики, вот смотрите, такой момент. Куда шли ученики из Иерусалима? И почему они шли из Иерусалима?
1: Куда они шли, Николай Викторович? Они шли подальше от своего разочарования, я так понимаю. Иерусалим, Иерусалим, побивающий пророков камнями. Вот очередного пророка распяли, но подальше от этого Иерусалима. Там только вот печаль.
0: Как всегда, все произошло, как всегда, верно?
1: Да, все как всегда.
0: Но какая была их стратегическая ошибка? Они перестали воспринимать Иисуса как своего наставника и учителя. А Он им говорил, знаете, насколько важно буквально принимать каждое слово Христа. Он им говорил, себе никого не называйте наставниками. Это о чем говорит? Это говорит о его, его замыслах в наставлении. И мы по жизни, я лично по жизни и имел, ну, достаточно наставников. И я их сравниваю для себя и нахожу. Ну, есть среди технических дисциплин одна из самых сложных. Это теоретическая механика. Там есть еще инженерная графика, там есть еще сопротивление материалов. Я вспоминаю преподавателя, который обучал меня теоретической механике. Ну, там что, там нужно было решать сложнейшие задачи, там на несколько страниц формула развивалась. И я пришел к такой для себя важной мысли. Если бы наполовину этого обучения я перешел к другому преподавателю, я бы ничего не понимал. Мне важно было следить за каждым его словом, за каждым указанием. И вот так Христос преподавал. Он учитель. И ошибка учеников в том, что они, услышав там пункт 3, 4, 5, оставили все и куда-то пошли. Что они должны были сделать? Говоря, что если вы возлюбите, а как можно возлюбить? А возлюбить, значит, надо вспомнить, что он говорил. Они этого не сделали. Вот это их ошибка была. Они не вспомнили то, о чем он говорил. И поэтому они потеряли смысл. Самое страшное, что мы можем сегодня потерять. Мы видим человека блуждающегося. Я иногда, ну, есть люди, которые в собрании как-то странно себя ведут. Ну, я знаю человека одного, который просто бродит по собраниям. И вот я еду на молитвенное собрание, а вижу, он с рюкзаком куда-то бредет. Знаете, буквально вот бредет. Есть люди, которые... Вот смысла нет у него, никакого смысла вот на этот день нет. И он бредет. Может пойти в магазин, может пойти в какую-то хлебную лавку, может еще куда-то зайти, потом он вернется домой, сядет, будет смотреть в одну точку, почему он смысл потерял, или не нашел, или не искал его. Этот смысл открывает нам Христос воскресший, и смысл оживляется свидетельством. Свидетельством о том, что когда ты входишь в молитву, это Христос говорит, то открывается небо, и к тебе приходит слово, приходит смысл, и ты его принимаешь. И для нас это свидетельство крайне-крайне важно. Будет несправедливым не напомнить еще об одном свидетельстве. Это Евангелие от Луки, 10 глава, 20 текст, где такое слово Христа мы имеем. «Не радуйтесь, что вам повинуются бесы, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах». Ну, мы понимаем, это свидетельство о книге жизни. «Ни я, ни мы, ни вы, никто никогда не видел этой книги жизни». Книга пророка Малахии, она завершается, опять же, свидетельством о памятных книгах. Уникальнейшее свидетельство, но почему мы называем его свидетельством в устах Христа? Он говорит то, что он видел лично. Прежде он сказал: «Се, я видел сатану, спадшего с неба, как молния». И такое было. Но для нас, он говорит, это не это важно, а важно то, что там на небе есть какие-то секретные, специальные и очень важные книги, в которых может быть записано твое имя. Наше сознание несколько, как бы сказать, расплывчато о самом понимании смысла книги. Что значит для нас книга, Юрий Анатольевич? Ну, что для нас книга сегодня, для современного человека?
1: Ну, скорее всего, это некий архив информации. Ну, может быть, это произведение искусства. Или, ну, в смысле искусства. Человек написал книгу. А для современного человека, как бы, книга – это свидетельство того, что кто-то потрудился. Вот есть кто-то, написал книгу. Сегодня всем предлагают книги написать. Вот давай, войди в историю, напиши свою книгу. Поэтому, скорее всего, книга даже статус, по большей части. Ну, это я так вот, как с точки зрения современного человека. Ну, для кого-то эта информация полезная.
0: Ну, а если брать понятие древних, в древности еще не было вот таких шикарных библиотек архивных, в которых люди просто бы наслаждались чтением. И понятие книги, оно больше ограничивалось ее юридическим значением. Храмовые книги имели записи о новорожденных младенцах.
1: Да.
0: Их прилагали к тому или иному колену. В книгах были запечатлены всевозможные, ну, чаще всего земельные сделки, когда люди друг другу дарили, отдавали, продавали или в аренду сдавали землю. Это было запечатлено в книге. Книги имели высочайшую ценность. По сути, книга определяла суть человека, статус человека. Там в любом селении старейшины имели книги переписи людей. И в каждой книге было указано, кто есть кто. И если, ну, цари, например, затевали какую-то очередную свою операцию военную, они брались за книги. Памятные книги, они позволяли государям анализировать что-то прошедшее. Как помните, царь Артаксеркс приказал принести ему книгу дневных записей. И там он нашел запись о том, что Мардохей совершил такой-такой-то поступок. Памятная книга. Христос лично видел эти книги еще до своего пришествия на землю.
1: Но получается, любая книга – это память.
0: Это память. Но это память, это удостоверение, это свидетельство, и это документ, Юрий Анатольевич, это документ. Это мое место в правовом поле неба, книга. Как сказано сурово в завершении апокалиптических удостоверений и свидетельств. И кто не был записан в книгу жизни, был брошен в озеро огненное. Как страшно, друзья мои. Это тут же нас с вами мотивирует к чему? Ну, буквально куда-то для себя самого получить ответ. А даже такой псалом есть. «О, скажи, Бог мой сам, я записан ли там?» В книге «Вечной спасенной» «Я записан ли там?» Это песня, драматичного содержания песня. И свидетельство Иисуса Христа очень суровое в этом отношении. Он видит, кто написан в эти книги сегодня и сейчас. И он ожидает нашего действия. И важны не только книги, в которых зафиксировано мое рождение свыше, а книги моей деятельности. Понимаем ли мы, что у Господа Бога есть определенные, ну, задачи, там, планы, Он кому-то какие-то мысли подает, говоря о смысле. На основании чего? На основании памятных книг. То есть есть люди, которые, ну, в нашем обиходе есть люди, ну, кто работал там на предприятиях где-то, или везде есть люди, которых, ну, ценят, да, за что ценят человека? За то, что он решает вопросы, верно? Ну, вот самое элементарное, даже жилищно-коммунальное хозяйство. Есть тот, кто умеет подметать бордюры, умеет их подметать. А есть тот, который некачественно это делает. А есть каменщик. А каменщик – это уже профессионал высокой квалификации. Все ли каменщики? И этот человек на особом расположении у начальства. На особом расположении у царя Давида был его друг, товарищ Хуси, архитянин. И когда пришло тяжелое время, он в памятных книгах своих нашел это имя и говорит: «Хусей, я тебе делаю следующее поручение». Это на наши с вами молитвы. Насколько важно не только понимать, что имя твое на небесах написано, но что Господь, читая это имя, видит в тебе ценного кадра, да? такое понятие, ценный кадр. Как в отделе кадров там есть пухлые папки с записями «личные дела». Вот такое понятие, «личное дело». В этом деле написано, кто я, когда я родился, мой возраст, мое образование, мой стаж, еще какие-то записи. Но там есть мой послужной список, моя анкета, что я из себя представляю. Этот вопрос важно для себя самому задавать. Кто я такой, что я из себя представляю? И помогает нам это, ну, наши люди, наши ближние, которые, у которых я могу быть востребован, а могу быть и не востребован. А бывает еще хуже, когда от человека удаляются, а он потом обижается. А почему со мной не общаются?

0: текст. Иоанна 16:11, свидетельство о победе над дьяволом, немаловажное, что князь мира сего осужден. Свидетельство об особом статусе искупленных. Иоанна 21 глава с 15 по 17 стих. Они искуплены, названы овцами Господними, паси овец моих. И, конечно же, свидетельство Иисуса Христа об особенных благословениях для победивших. Это Откровение 2 и 3 глава. Я думаю, такая область, ну, она неисследимая. Она очень ценна для хранения, формирования, умножения нашей с вами веры. Итак, воскресший Иисус Христос – это верный свидетель всей славы неба, для нас открывающийся.
1: В том числе и свидетель о нас с вами. Его свидетельство о нас будет залогом нашего спасения.
0: Совершенно верно.
1: Всем благословений, друзья. Спасибо за ваши комментарии, за вашу поддержку. Увидимся.
0: Хорошего дня всем.
2: Вы слушаете радио.
3: Вы слушаете радио «Пилигрим».
4: Каждый день я специально пораньше встаю, завтракаю, включаю радио на всю. Пусть узнают все соседи, есть христиане на этой планете.
5: Пусть узнают все соседи.
4: Нас запомнить очень легко. www.radiopilgrim.ru

когда первые солнца лучи постучатся в мое окошко, позови меня.

предлагал. Я отдам тебе свое сердце, благодарность за то, что позвал. Позови меня,

Обнови мою душу, как старое платье, и живи всю тоску, все узлы развяжи.

Псалом 131. О, вспомни, Господи, Давида и сокрушение его, тогда тоской его чело, как тернием было увито. Он клялся, Господи, тебе, обет произнося в мольбе: я не взойду в шатре на ложе, и сна не дам моим очам, доколе не построю, Боже, тебе в Иерусалиме храм. И вот уже близка Ефрафа, поля дают обильный плод, и раздается «Маранафа», что означает «Бог грядет». Скорей пойдем по бездорожью, поклонимся рожденью Божью. И говорил Господь Давиду: «Тебя без рода и без вида, взяв от овец на диком поле, на царском я вознес престоле, чтоб до скончанья долгих лет хранил мой избранный завет. Твою благословляя пищу и в доме крепких сыновей, среди священных алтарей я хлебом страждущих насыщу и возложу на всех святых венцы из граней золотых».

0: слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».
1: Вечные хиты.

смоется. Слава Тебе за Твою любовь, Господь. Ты один, Господь, Ты один желание сердца моего. На каждый день, Господь.

0: благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми вами. Аминь. Радио «Пилигрим».
1: Ешь, молись, люби. Подкаст для миссионеров и путешественников.

0: Тунис. Страна, расположенная на самом западе африканского континента, омываемая водами теплого Средиземного моря, богатая природными богатствами и полезными ископаемыми. В национальной кухне Туниса традиционно преобладает говяжье и козлиное мясо, овощи и фрукты, сыры и, конечно же, рыба. Особенно популярен в Тунисе тунец. Его тут готовят множеством способов, и число блюд из этой рыбы с трудом поддается воображению. В традиционной кухне Туниса применяется много специй и пряных трав, которые делают вкус местных блюд ярким и насыщенным. Существует пословица, смысл которой сводится к тому, что пресные блюда готовит женщина, разлюбившая мужа. Тунисцы едят много хлеба. В основном это лаваши и длинные французские батоны. Его или едят в прикуску, или используют вместо ложки во время еды, подхватывая куски мяса и обмакивая в соус. Мавши – это блюдо тунисской кухни более чем основательное, ведь речь идет о запеченном на вертеле баране. Суп лаблаби – простое, но сытное зимнее блюдо, которое подают в закусочных по всему Тунису. Не удивляйтесь, если официант принесет вам пустую миску и корзину с хлебом сразу же после принятия вашего заказа. В приготовлении этого супа небольшая роль отведена клиенту, который должен накрошить хлеб в тарелку, после чего официант нальет половник супообразной смеси из нута, тушенного на оливковом масле, хариссы, тмина, лимонного сока, чеснока и соли. Иногда лаблаби украшают нарезанными вареными яйцами вкрутую и тунцом. Кускус – блюдо, распространенное во всех арабских странах. По своему происхождению кускус является берберским блюдом и состоит из тушеных овощей, картофеля, помидоров, кабачков, моркови, тыквы и мяса ягненка. Готовое блюдо подается с манной крупы, смешанной с томатным соусом. В каждой стране кускус готовят на свой лад. В Сахаре на юге страны важнейшей пищевой культурой являются финики. Больше, чем поесть, тунисцы любят только принимать гостей. Свадьба в Тунисе славится своей длительностью. Ее отмечают несколько дней, иногда целую неделю. Это своеобразный афродизиак для жениха. Познакомиться с девушкой в Тунисе очень просто. Достаточно подарить ей жасминовую веточку. Если девушка ее принимает, значит, она согласна на ухаживание. В брак вступают в молодом возрасте. Это неудивительно, так как более 60% населения моложе 20 лет. Так как в Тунисе запрещено многоженство, свадьбы празднуются с размахом, собирая огромное количество гостей. Свадьба в Тунисе очень дорогое удовольствие. Празднуется один раз в жизни, окупается очень долго, поэтому единицы могут провести такое мероприятие во второй раз в жизни. Тот же, кто рискнет завести больше одной жены, может быть подвергнут тюремному заключению. Родственники приходят в национальных свадебных костюмах, которые большинство берут на прокат. На невесте, по традиции, должно быть очень много золотых украшений. Невеста восседает в своем кресле на специально сделанном помосте. Рядом с ней рассаживаются подружки и сестры. Мужчин на свадьбе быть не должно. Жених, стоя у кресла невесты, осыпает ее золотом, которого должно быть не меньше 3 килограмм. Торжество продолжается в течение недели. Жених и невеста встречаются только в последний день. После свадебной церемонии молодые снимают традиционные одежды, больше они их никогда не наденут, так как молодежь в Тунисе предпочитает носить джинсы и майки. Тунисцы чтят традиции предков. Основной религией в стране является ислам суннитского толка, который исповедует 95% населения. Также распространены иудаизм и христианство. Любые проявления религиозной нетерпимости преследуются по закону. Религия накладывает отпечаток на жизнь каждого жителя. Тунисец обязан верить в единого Бога Аллаха и возносить ему молитву 5 раз в день. Каждый верующий обязан раз в жизни совершить паломничество в Мекку. Местные жители платят религиозный налог и часто подают милостыню нищим. А что вы знаете об этой прекрасной и далекой арабской стране?
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».
0: В городе весна, тепло, и хочется пройти пару трамвайных остановок пешочком. Не забудьте включить приложение «Радио Пилигрим».
2: Твой голос как мой. Мой голос как твой. Твой голос как мой, и он часть меня. Мой голос как твой, и он часть тебя.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Труд может осуждаться, если направлен на удовлетворение эгоистических потребностей, разжигание ненависти и хаоса, считает доцент Московской духовной академии, клирик храма Воскресения Словущего в Бельцовом переулке, священник Антоний Борисов. Коммунистическая идеология возвела труд на поистине религиозные высоты почитания, и оттуда он рухнул вместе с ней. Многие граждане постсоветской России иного понимания труда для себя не открыли. Чаще всего рядовой россиянин рассматривает профессиональную деятельность как какую-то повинность, которой, если бы не зарплата, бросил бы заниматься, что печально, сказал Антоний Борисов. Согласно православному учению Библии, после грехопадения первых людей Адама и Евы и их изгнания из рая, характер трудовой деятельности изменился, приобретя страдательные свойства. Адам вынужден был в трудах добывать пищу, а Ева в муках рождать детей, напомнил Иерей. В Минске 16-17 мая этого года на площадке «Чижовка-арена» запланировано проведение протестантского фестиваля.

0: «Слово наставления» на радио «Пилигрим».
1: Слово от пастора Артура Симоняна на 5 мая. «Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех». Послание Иакова, 4 глава, 17 стих. «Если не знаешь, что есть добро и не делаешь, может, это и не грех. Но если знаешь и не делаешь, это грех. Наша совесть, воспитание всегда подсказывают нам, как творить добрые дела».

0: Однако, зная доброе, часто просто не желаем его совершать. Существуют видимые грехи. Это воровство, убийство, блуд, наркомания. Люди осознают, что это грех, и каются в нем. Но есть такие невидимые грехи, за которые тоже следует покаяться. Например, видишь на улице пожилых мужчину или женщину, которые, изнемогая, тащат тяжелую сумку. Понимая, что нужно помочь, не помогаешь. Может, тебе стыдно подойти, или ты торопишься, или просто не хочешь помочь. Это уже грех, за который нужно покаяться. Возлюбленные, давайте покаемся за все осознанно совершенные грехи, за то, что, зная доброе, не делали для наших близких, родных людей, друзей. Если знаешь доброе, делай его, не греши. Помогай людям, и обязательно увидишь Божье воздаяние, славу и дары.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

В городе весна, тепло, и хочется пройти пару трамвайных остановок пешочком. Не забудьте включить приложение «Радио Пилигрим».

0: каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».
2: Аллилуйя! Мы величаем Господа! Слава Ему!

Аллилуйя, Господи! Славим Тебя, Иисус, славим Тебя, Царь царей!

0: Минута назидания.
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 5 мая. Вы действительно доверяете Богу? Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем. Первое послание Коринфянам, 15:58. Умение сохранять твердость и непоколебимость свидетельствует о доверии Господу. Если я говорю, что доверяю Богу, но при этом беспокоюсь или расстраиваюсь, я противоречу себе. Если я говорю, что доверяю Богу, но позволяю отчаянию и депрессии овладеть мною, я не демонстрирую доверие на деле. Если я постоянно тревожусь и теряю радость, ни о каком подлинном доверии говорить нельзя. Если мы действительно доверяем Богу, в нашем сердце мир и спокойствие, потому что мы непоколебимо уверены в Нем. Враг никогда не оставит нас в покое, но он будет для нас скорее досадной неприятностью, нежели серьезной проблемой. Пока мы живем на земле, служим Богу и любим Его всем сердцем, дьявол будет постоянно атаковать нас. Бог хочет, чтобы мы росли духовно, и один из способов нарастить духовные мускулы – учиться отражать нападки врага. Апостол Павел хорошо это понимал, поэтому он не молился о том, чтобы люди никогда не сталкивались с проблемами. Он просил, чтобы они могли перенести все то, что выпадет на их долю. Чтобы они были ведомы духом, чтобы они были стойкими, непоколебимыми и по-настоящему доверяли Богу. Бог хочет, чтобы вы пребывали в мире, пока Он решает ваши проблемы и сам заботится о ваших нуждах. Божье слово на сегодня. Учитесь доверять Богу по-настоящему.
2: Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
3: Радио Пилигрим.
4: Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.

0: меня. Больше, больше, папа, тебя. Больше, больше, больше огня. Больше, больше, папа, тебя.
1: Я на улице города видел разные, глаза и лица совсем не похожие. Эй, ты, подожди, почему глаза от слез красные? Хотя кто для тебя, я просто прохожий. Этот мир живет по законам тела, умирают люди, рождаются новые. И то, что мы видим, не истина, белым по белому. Вот если бы выставить то, что внутри нас, на показ, вот это было бы шоу.

А вот эта персона из-под челки упрямой и словно рентгеном светит меня взглядом. Прохожу мимо, я не герой из ее романа, а значит, я не тот, кто ей надо. И так день за днем, и так год за годом, и ничего не меняется. Какая там разница? Рифовый

Если я пойду и долину смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Псалом 22:4.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Труд может осуждаться, если направлен на удовлетворение эгоистических потребностей, разжигание ненависти и хаоса, считает доцент Московской духовной академии, клирик храма Воскресения, словущего в Бельцовом переулке, священник Антоний Борисов. Коммунистическая идеология возвела труд на поистине религиозные высоты почитания, и оттуда он рухнул вместе с ней. Многие граждане постсоветской России иного понимания труда для себя не открыли. Чаще всего рядовой россиянин рассматривает профессиональную деятельность как какую-то повинность, которой, если бы не зарплата, бросил бы заниматься, что печально, сказал Антоний Борисов. Согласно православному учению Библии, после грехопадения первых людей Адама и Евы и их изгнания из рая, характер трудовой деятельности изменился, приобретя страдательные свойства. Адам вынужден был в трудах добывать пищу, а Ева в муках рождать детей, напомнил Иерей. В Минске 16-17 мая этого года на площадке «Чижовка-арена» запланировано проведение протестантского фестиваля «Надежды» – крупного христианского мероприятия с международным участием. Начало заявлено на 17:00. По имеющейся информации, фестиваль организует Евангельские объединения Белоруссии, Объединение церквей христиан Веры Евангельской «Пятидесятники» и Союз евангельских христиан-баптистов. Основная цель события – проповедь христианского учения и благой вести, а также проведение массовых духовных встреч и молитвенных собраний. Ожидается участие известных проповедников, в том числе американского евангелиста Франклина Грэма, который ранее уже проводил подобные масштабные мероприятия в разных странах. Событие настолько велико, что один только хор, который будет петь на собрании, будет

суннитского ислама, а также людях без религиозных убеждений, сообщает The Christian Post. Эксперты подчеркивают, что египетское правительство демонстрирует выборочный подход. С одной стороны, поддерживаются инициативы, направленные на развитие религиозной терпимости, а с другой сохраняются ограничения, которые не соответствуют международным стандартам свободы вероисповедания. Онлайн-игры сегодня стали неотъемлемой частью жизни миллионов подростков и молодых людей по всему миру. Для одних это просто развлечение, для других – способ общения и даже источник дохода через стриминг. Популярные игры, такие как Grand Theft Auto, Fortnite и Resident Evil Requiem, объединяют игроков из разных стран, позволяя им знакомиться и общаться в виртуальном пространстве. На этом фоне христианская организация Christian Vision, базирующаяся в Великобритании, призывает церкви обратить внимание на геймерские сообщества как на миссионерское поле, сообщает Evangelical Focus. По словам управляющего директора организации Хейнс Олдвейг, уже сейчас многие верующие делятся своей верой в игровых чатах и во время стримов, но чаще всего делают это в одиночку и без поддержки. США разрабатывают мобильную сеть для христиан со встроенной системой фильтрации контента. Об этом объявили разработчики виртуального оператора Radiant Mobile, который сейчас проходит тестирование и планирует запуск по всей стране уже на следующей неделе. Radiant – это больше, чем просто тарифный план. Это защита на уровне сети. Мы автоматически блокируем вредный контент, одновременно давая родителям реальные инструменты контроля над тем, к чему получают доступ их дети, утверждают разработчики. По задумке создателей, определенные категории материалов не будут загружаться на устройство пользователя. В частности, планируется блокировка контента сексуального характера, а также материалов, связанных с насилием, сатанизмом. Международное движение сатанизма признано в РФ экстремистским, и его деятельность запрещена. И сектами. При этом фильтр на порнографию отключить нельзя, тогда как остальные ограничения можно настраивать. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Программа «Библия говорит». Здравствуйте! В эфире программа «Библия говорит». Сегодня наш вопрос Алексею Коломийцеву, пастору церкви «Слово благодати». Как нужно молиться?
1: Молитва – это прежде всего общение человеческой души к Богу. Бог удивительным образом устроил духовный мир, Он сделал человека или создал его по своему образу и подобию, и это значит, что человек способен коммуницировать с Богом, он способен осознавать Бога, он способен думать о Нем и способен обращаться к Нему. Бог оставил вот эту дорожку, эту связь, которая связывает Его, безграничного Создателя, который превыше всякого творения, связывает Его с маленьким человеком, который, живя на земле, является маленьким отражением божественной сущности. Это отражение связано прежде всего с тем или выражено в том, что человек имеет душу, он является личностью. Он имеет абстрактное мышление, способен осознавать самого себя, он способен логически мыслить, он способен чувствовать, принимать решения, у него есть воля. И, конечно же, вот эта личность человека, она имеет эту связь, которую Писание называет молитвой. Исходя из того, чем является молитва, или то, чем является молитва, определяет, какой она должна быть. Наверное, самое яркое объяснение молитвы мы встречаем в 6 главе Евангелия от Матфея. Когда-то у Иисуса Христа спросили: «Научи нас молиться». Люди, которые находились рядом с Ним, они видели, что Иисус молится как-то не так, как книжники и фарисеи, то есть религиозные люди того времени. И по этой причине у этих последователей Христа возник вопрос, как бы научиться вот так молиться. Иисус представил несколько очень важных характеристик. Прежде всего, Он говорил о том, чтобы молитва была искренней. Он говорил: ты не будь как лицемеры, или не будьте как лицемеры, которые становятся на углах улиц, и они напоказ молятся. То есть молитва, она должна прежде всего соответствовать ее цели. Это искренний разговор человеческой души с Богом. Поэтому он говорит: ты же, когда молишься, войди в комнату, затвори дверь и молись Отцу, который в тайне. То есть это самый первый фактор. Молитва должна быть искренней. Второй фактор. Иисус говорит о том, что молитва должна быть сознательной. Немножечко ниже, в 7 стихе 6 главы Евангелия от Матфея, он говорит: молясь, не говорите лишнего, как язычники. Что это значит? Язычники используют молитву как какой-то мистический код. То есть у них есть формула. Вот если ты произносишь эти слова, то эти слова, они послужат как золотой ключик, который открывает небесные кладовые благословений. Иисус специально предупреждает, это неправильно. Молись, имея сознательное общение с Творцом. Конечно же, молитва возможна только благодаря тому, что сделал для нас Иисус Христос. Молитва, она связана с Иисусом Христом и с Голгофской жертвой. Вот почему в послании к евреям сказано, что мы идем через Голгофский крест к престолу благодати. Но когда мы приходим, осознавая, что мы грешные люди, мы прощены Иисусом Христом, нас оправдала жертва Иисуса Христа, то вот здесь несколько очень важных элементов, советов, которые мы находим в молитве, которая известна как молитва «Отче наш». Я бы точнее назвал ее молитву Господней, потому что эта молитва была представлена нам Господом Иисусом Христом. И вот здесь несколько граней, очень важных, на мой взгляд. Прежде всего, Иисус учил молиться, фокусируя свое сознание на Боге. Он говорит: «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое». То есть, когда вы молитесь, прежде всего, осознайте Бога как Творца, который сотворил небо и землю, который абсолютно совершенный или святой. Второе, Он говорит: «Да приди Царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе». Второй элемент молитвы – это внутренняя готовность покориться этому великому владыке, Творцу, у которого есть его благая, угодная и совершенная воля для каждого из нас. Третье. В 11 стихе он говорит: «Хлеб наш насущный, дай нам на этот день». Вот здесь место для того, чтобы попросить Бога о наших нуждах. Причем о насущных нуждах. Не о каких-то особо комфортных вещах, на которые мы претендуем. Мы имеем гарантию того, что мы можем приходить к Отцу и просить Его о самом насущном. Дальше он говорит: «И прости нам долги наши, как мы прощаем должникам нашим». Речь идет, естественно, о нашей готовности каяться. И в конце: «Не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь». Это последний штрих, в котором мы просим Бога о Его защите от сил тьмы.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на сайте слово.орг. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог!

городе весна, тепло, и хочется пройти пару трамвайных остановок пешочком. Не забудьте включить приложение «Радио Пилигрим».

0: Ты то, что тебя наполняет. 95% информации человек получает через зрение и слух. Что ты смотришь? Что ты слушаешь? Мы заботимся о тебе. Радио Пилигрим.
1: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на Радио Пилигрим.
2: Радио Пилигрим.

0: Яков Левин. Сеется семя.
1: Брак. В Древней Греции женщины считали свой возраст не со дня рождения, а со дня брака. Этим они показывали, что только брачная жизнь имеет для них смысл.
0: Так много песен модных, но есть и вечные хиты.

0: Псалом 24. В молитве пламенной и ранней к Тебе, Господь, душа стремится. Пусть всякий грешник постыдится и беззаконствующий втайне. Тот, кто надеется на Бога, вовек не будет посрамлен. Он будет знанием наделен, где скрыта верная дорога. Направь на истину Твою через житейские заботы, Господни милости, щедроты, бессмертны так же, как в раю. Грехов от юности моей не вспоминай, мой правый Боже, и давних преступлений тоже. В пылу безудержных страстей Ты благ и праведен навеки, и направляешь к правде кротких, и среди дней земных коротких заботишься о человеке. К Тебе я устремляю очи, я угнетен на этом свете и часто попадаю в сети. Я одинокий, Авва, Отче. И каждая моя минута переполняется страданием. Враг затаился в ожидании и смотрит с ненавистью люто. Храни, Создатель, мою душу, да будет путь мой непорочен. Израиль тверд, вовеки прочен, и я пройду огонь, не струшу.
1: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».

В городе весна, тепло, и хочется пройти пару трамвайных остановок пешочком. Не забудьте включить приложение «Радио Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Труд может осуждаться, если направлен на удовлетворение эгоистических потребностей, разжигание ненависти и хаоса, считает доцент Московской духовной академии, клирик храма Воскресения Словущего в Бельцовом переулке, священник Антоний Борисов. Коммунистическая идеология возвела труд на поистине религиозные высоты почитания, и оттуда он рухнул вместе с ней. Многие граждане постсоветской России иного понимания труда для себя не открыли. Чаще всего рядовой россиянин рассматривает профессиональную деятельность как какую-то повинность, которой, если бы не зарплата, бросил бы заниматься, что печально, сказал Антоний Борисов. Согласно православному учению Библии, после грехопадения первых людей Адама и Евы и их изгнания из рая, характер трудовой деятельности изменился, приобретя страдательные свойства. Адам вынужден был в трудах добывать пищу, а Ева в муках рождать детей, напомнил Иерей. В Минске 16-17 мая этого года на площадке «Чижовка-арена» запланировано проведение протестантского фестиваля «Надежды» – крупного христианского мероприятия с международным участием. Начало заявлено на 17:00. По имеющейся информации, фестиваль организует Евангельские объединения Белоруссии, Объединение церквей христиан Веры Евангельской «Пятидесятники» и Союз евангельских христиан-баптистов. Основная цель события – проповедь христианского учения и благой вести, а также проведение массовых духовных встреч и молитвенных собраний. Ожидается участие известных проповедников, в том числе американского евангелиста Франклина Грэма, который ранее уже проводил подобные масштабные мероприятия в разных странах. Событие настолько велико, что один только хор, который будет петь на собрании, будет насчитывать 1300 человек. В Египте христиане и другие религиозные меньшинства по-прежнему сталкиваются с системной дискриминацией. Об этом говорится в новом докладе US Commission of International Religious Freedom, опубликованном в начале недели. В документе отмечается, что несмотря на отдельные позитивные шаги, власти страны продолжают применять законы и политику, которые ограничивают религиозную жизнь мусульман. Речь идет не только о христианах, но и людях других вероисповеданий, кроме суннитского ислама, а также людях без религиозных убеждений, сообщает The Christian Post. Эксперты подчеркивают, что египетское правительство демонстрирует выборочный подход. С одной стороны, поддерживаются инициативы, направленные на развитие религиозной терпимости, а с другой сохраняются ограничения, которые не соответствуют международным стандартам свободы вероисповедания. Онлайн-игры сегодня стали неотъемлемой частью жизни миллионов подростков и молодых людей по всему миру. Для одних это просто развлечение, для других – способ общения и даже источник дохода через стриминг. Популярные игры, такие как Grand Theft Auto, Fortnite и Resident Evil Requiem, объединяют игроков из разных стран, позволяя им знакомиться и общаться в виртуальном пространстве. На этом фоне христианская организация Christian Vision, базирующаяся в Великобритании, призывает церкви обратить внимание на геймерские сообщества как на миссионерское поле, сообщает Evangelical Focus. По словам управляющего директора организации Хейнс Олдвейг, уже сейчас многие верующие делятся своей верой в игровых чатах и во время стримов, но чаще всего делают это в одиночку и без поддержки. США разрабатывают мобильную сеть для христиан со встроенной системой фильтрации контента.

Сатанизма признана в РФ экстремистским, и его деятельность запрещена и сектами. При этом фильтр на порнографию отключить нельзя, тогда как остальные ограничения можно настраивать. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
1: Из коллекции вечных хитов.

поклоняюсь Тебе вновь и вновь. Твои святые небеса так прекрасны, так близки. Твоя бесконечная любовь каждый раз покрывает милостью меня. Я уповаю на Тебя.

0: слушаете Радио Пилигрим.
1: Доброе утро на Радио Пилигрим.
2: Доброе утро, друзья, всем на Радио Пилигрим. Приветствуем вас и, как обычно, у нас по вторникам. Приветствуем Николая Викторовича Арефьев, доктор богословия.
3: Я всех приветствую. Доброе, ну, у нас оно ярко-солнечное утро. У солнца есть уникальное качество. Ну, там ученые определили, что солнечные лучи для любого организма каким-то образом формируют пополнение витамина D. Курочки несутся лучше на солнечном освещении. Природа как бы поднимается вся. Ну, а для нас солнце также свидетельство Божьего добра. И вот какая фраза уместная евангельская на солнечное утро: «Да не смущается сердце ваше», говорит Христос. Там пасмурно, тучи, дождь, прохладно, солнце приходит, все разбивает, все растворяет, нагревает. Какие-то лужи высыхают, ну, весна чем специфична, быстро земля высыхает, все. Конечно, потом пыль может быть степная, но тем не менее

0: наверное, тему воскресения и говорим о Христе как о верном свидетеле. Воскресший Иисус Христос – верный свидетель. А вообще Христос назван свидетелем. Он свидетельствует об Отце. Он предлагает свои дела в качестве свидетельства о Нем. А о чем Он свидетельствует как воскресший Господь? Вот воскресение, что дало Ему в качестве свидетельства?
1: Действительно, для нас очень важны по жизни свидетели.
0: Да.
1: Свидетель – это тот, который нечто видел лично, сам видел, и он передает другим людям. Свидетели, они побуждают нас к действию. И Христос, воскресший Христос, это уже не плотник из Назарета, который, ну, учение передавал своим слушателям, толково рассказывал им, вразумлял. Ну, например, мы читаем там Нагорную проповедь, там, блаженные, чистые сердцем, верно? Там, блаженные миротворцы, блаженные милостивые. Вразумляет нас с вами, наставляет. Но свидетель... Воскресший Христос, Христос как свидетель, он сконцентрирован на том, что он видел на небесах. Хотя то, что Христос говорил в своем служении, оно отображало, опять же, его свидетельство. Но у воскресшего Христа свидетельство... Оно уже ярко выраженное, потому что, ну, среди прочих заявлений воскресшего звучит, что «я ухожу к Отцу». Этот очень важный момент. И мы имеем от Него... это очень важное и жизневыстраивающее для нас свидетельство. Прежде всего, свидетельство жизни. Самое важное свидетельство воскресшего Христа – это свидетельство жизни, жизни неприходящей. То есть победа над смертью – это самое важное для людей, о чем люди многие сегодня переживают и, ну, по сути, употребляют всю свою силу, энергию и ресурсы. Но не случайно ведь псалмопевец сказал, что дней лет наших 70 лет, при большей крепости 80 лет, и основная пора их труд и болезни. Труд и болезни. Мы летим, как уклоняющаяся тень. И свидетельство Иисуса Христа, оно поднимается над свидетельством Моисея. Для Израиля самым авторитетным свидетелем был Моисей. И в Евангелии, в посланиях, Христа сравнивают с Моисеем. Собственно, и сам Христос, себя сравнивая с Моисеем, он говорит, что Моисей, собственно, Господь через Моисея, дал вам хлеб, манну в пустыне. Он им дал закон, порядки жизни. Но он говорит, все равно и Моисей умер, и отцы ваши все умерли. Сколько бы они не ели бы этого хлеба. И свидетельство воскресшего Христа, оно им предварялось еще до казни. Смотрите, ту речь, которую говорил воскресший Христос – это свидетель, который пришел с неба. Он говорит, «Я хлеб, сошедший с неба». Странные слова очень. И сказать, что мы их сегодня так окончательно понимали, это будет, ну, неточно, некорректно. Хотя это важнейшее заявление и свидетельство Христа. Смотрите, говоря, что Он есть хлеб, Христос указывает,

0: показывает нам с вами, что пища, которой мы питаемся здесь на земле, она нужна нашему бренному смертному телу, но она больше ничего нам не дает. Он умножил им хлебы, они покушали, проголодались снова, пришли. Женщине в Самарии он говорит: «О, если бы ты знала дар Божий, кто говорит сейчас с тобою? Я имею источник, из которого, если бы ты пила, ты не жаждала бы никогда». Это свидетельство, свидетельство. А женщина удивлена. Она спрашивает: «Господин, у тебя-то и почерпнуть нечем». То есть она примитивно мыслит так, думая, что он каким-то особенным образом сейчас нырнет в колодец Иаковлев и достанет воды. Она ж не дала ему пить воды. Он просит: «Женщина, дай пить». А начинается какая-то дискуссия. Ну, правда, на пользу дискуссия. А он являет ей свидетельство уже своего воскресения. Свидетельство воскресшего Христа – это свидетельство торжества новой природы. Новой природы, которая исходит с неба, которая приготовлена человеку. И вот в простоте, так понимая, кем мы видим Иисуса Христа? Того, который что-то... Не что-то, он все это видит на небесах, он слышит слова Христа, но, возвращаясь к вопросу, какая разница свидетельства Иисуса до смерти и воскресения и после. После воскресения он как бы ставит точку этим знаменательным событием об истинности намерений Отца. Говорит: «Я в Отце, Отец во мне». Вот этот разговор у него был с учениками, которые задавали нормальный, правильный вопрос, но они недостаточно воспринимали свидетельство Христа, его природы, в том, что в нем Отец, и через него действует и говорит Отец: «Покажи нам Отца». Ну, на что Иисус отвечает: «Видевший меня, видел Отца. Вы со мной сколько, и вы не знаете Отца». Но воскресший Иисус являет торжество победы, Отца победы. И очень знаменательное торжество.
1: Николай Викторович, а вот вопрос: чем отличается свидетельство от учения? Может быть, нам нужно здесь объяснить. Потому что, ну вот Христос учит учеников, а вот он свидетельствует. И вот если можно, то примеры.
0: Ну, смотрите, учение, когда мы говорим об учении и об Иисусе как учителе. Учитель учит своих учеников каким-то определенным принципам, методам и подходам. Он преподает им методологию жизни в данном случае. Например, «Научи нас молиться». Он говорит им молитву, и эта молитва, мы можем ее поставить как бы преамбулой в учении о молитве. И почему они просили «Научи нас молиться»? Потому что оппоненты их, фарисеи, книжники, садукеи, иродиады, зилоты, они обладали определенным учением. Он говорит: «Как Иоанн Креститель научил учеников своих молиться». Учение человеку предлагает знание о чем-то, о каком-то объекте, о каком-то предмете, то, чего он не знал. Но то, что есть, вот оно здесь открыто. И, впрочем, в учении необходимы и свидетельства в том числе, то есть живые примеры. Христос в качестве свидетельств очень часто употреблял притчи для того, чтобы объяснить то или иное людям, говоря там о закваске, да, говоря о горчичном зерне, которое падает в землю и вырастает, это все обогащало или разъясняло тонкости учения, но притчи не были понятны людям. Наедине с учениками он разъяснял им значение сказанного, хотя оно, по сути, примитивное, да, оно примитивно. Например, притча о неверном управителе, она элементарно призывает людей использовать те ресурсы, которые у них есть здесь на земле, для того, чтобы впоследствии, когда тебе станет туго, тебе мог кто-либо помочь. Оно примитивно, просто, но этому нужно людей научить. Так родители учат своих детей. Например, Христос рассказывает какие-то тонкости земледелия в притче о сеятеле. На основании чего он говорит это учение, эту притчу? На основании уже агронауки, верно? То есть есть наука, в которой есть свои требования, свои познания в этой науке и примеры. Но какие Христа свидетельства о земледелии? А свидетельства 30, 60 и 100 крат. Верно? То есть есть наука, как это делать, а свидетельство показывает, что сам итог, плод соделанного. Когда мы говорим о свидетельстве уже Христа, здесь есть один очень важный момент. Он говорит то, что видел, и то, чего никто больше, кроме него, не видел. Это основная особенность любого свидетельства. Любого совершенно. Есть люди, которые, например, они смогли покорить какую-то вершину. Эверест, например, да? Покорили, увидели там, ощутили нечто. Сошли на землю и рассказывают людям, что они там увидели. Христос в своих свидетельствах и до воскресения, и после воскресения, он рассказывал то, что он видел, призывая... Смотрите, чем отличается свидетельство Иисуса Христа? Оно утверждено доказательствами. Он не просто так рассказывает о небесах. Например, Христа обвиняли в том, что он называл Господа Бога своим Отцом. И вот Христос им являет одно уникальное доказательство того, что Отец Небесный – это есть Господь Бог, это Его Отец. Это было у гроба Лазаря. Как можно еще доказать, как явить свидетельство небесного ответа? Он говорит короткую молитву в небеса и называет Бога Отцом. В результате этой молитвы является свидетельство. Как, смотрите, свидетельство ниспослано с неба на землю в образе жизни. Мертвый Лазарь входит в него жизнь, и мертвый выходит живым, как свидетельство уже, которого никто из людей не мог представить, кроме Иисуса Христа. Но для нас очень важно свидетельство Иисуса воскресшего, как свидетеля о Царстве Божьем. В Евангелии так и сказано, что он являлся им в продолжении 40 дней, удостоверяя их о Царстве Божьем. Это самое важное. Книга «Деяния апостолов», 1 глава, 3 стих. «Которым и явил себя живым по страданиям своем, со многими верными доказательствами, в продолжении 40 дней, являясь им и говоря о Царстве Божьем». Свидетельство говорит о том, чего нет здесь, и чего никто больше, кроме свидетеля, видеть не мог и не может. Возникает, ну, достаточно уместный вопрос. А мы можем быть свидетелями Иисуса Христа? И каким образом?
1: Я так понимаю, что здесь важен личный опыт-то как раз. То есть я свидетель тогда, когда что-то пережил. Когда я лично что-то пережил. А я же не могу, наверное, быть свидетелем за кого-то другого. Вот я смотрю на этого человека, кажется, он уверовал, да, или кажется, Бог с ним говорит. Я могу свидетелем быть только, когда что-то я пережил. И это делает меня исключительным в моем переживании.
0: То есть мы говорим о ценности внутреннего свидетельства. Мы называем это откровением. Иногда мы, к сожалению, упускаем ценность этого доказательства внутреннего. И пытаемся людей привести к вере через просто пересказыванием каких-то удостоверений. Ну, говоря им о чем-то, прочитывая из книги, верно, зачитывая слова кем-то сказанные. Но логикой человека к вере привести невозможно. Человеку необходимо принять вовнутрь себя свидетельство. И это свидетельство, оно имеет сверхъестественный характер. И мы его называем свидетельство воскресшего Иисуса Христа. Вы помните случай, когда после воскресения Иисус встречает двух учеников, идущих по дороге. И он их учит, верно, Юрий Анатольевич?
1: Да.
0: То есть он им такой короткий урок преподает из теологии собственной миссии. То есть они не понимали мессианское предназначение Божьего Сына Иисуса Христа. То есть они не понимали. И ученики не понимали до того момента, пока он не открыл им ум к уразумению Писания. То есть есть обучение. Для обучения нужно, опять же, внутреннее озарение. Но в чем было свидетельство Иисуса этим двоим людям? Они внимательно слушают, они все понимают прекрасно. Да, хорошо ты говоришь, останься с нами. Уже вечер, мы вместе покушаем, верно? И когда он преломывал хлеб, они его узнали. И вот здесь он является им как свидетель. Был мертв и ожил.
1: Пропадал и нашелся. Но да, да, когда он, я так понимаю, некоторые говорят, он, наверное, когда преломлял хлеб, они увидели раны его. И раны эти свидетельствовали о нем.
0: Ну, я к этому, с этим не согласился бы. Понимаете, если бы они видели раны, они видели бы его на дороге. Не глаза были удержаны. Они увидели его самого. Они услышали его голос, и они узнали его голос. В данном случае он предстал как свидетель торжества жизни. Победа над смертью. Они не понимали этого. Вот его главная миссия. Они, ну, ученики или мы иногда по каким-то вершкам скачем, говоря о Христе, о его свидетельстве. Но самое важное свидетельство Христа – это победа над смертью. Она ставит все точки в нашем учении. Она отрезает от нас все рычаги влияния этого мира. О чем в послании к евреям написано, что дьявол людьми руководит через страх смерти. И свидетели смерти Христа, они боялись смерти. Ученики были заперты в своей там горнице в опасении от иудеев. Чего-то они боялись, скажите мне, чего они боялись? они элементарно, они боялись казни. Не то, чтобы они там тряслись от страха перед смертью, но они понимали, что вот-вот закончится вся их миссия здесь на земле. И перед этим учителя арестовали, казнили, и он умер, он скончался. И они знали, что он скончался. Явление его живого представляет прежде всего явление торжества жизни и победы над смертью. Все то, что он говорил им, оказывается. А вот самое ценное и ясное свидетельство – это его явление живого. Живого явления. Он явился, они его узнали. Они узнали его. И что касается ран, которые были на его руках, по традиции, по преданиях, когда совершаются молитвы совершаются, люди закрывают глаза и вряд ли будут рассматривать руки человека. А вот голос его и его присутствие, которое для них было очень знакомо, они узнали его таким, каким он был, он восстал из мертвых. Но я понимаю, что для нас недостаточно сегодня озвучить пару-тройку тезисов о воскресении и восклицание воскресшее. Нам нужны свидетельства, те, которые принес Христос от Отца. Они нам важны. Он нечто видел. То, чего никто из нас, никто из людей. Моисей этого не видел. Вы понимаете, Моисей был величайшим человеком из всех времен и народов. Это человечище такое, избранник. Это единственный из всех сущих пророков, который поднимался для такой обстоятельной встречи, разговора с Господом Богом 40 дней, два раза по 40 дней. Это тот человек, который, может быть, кто-то еще просил, мы не знаем, но в книгах, в канонах сказано, что Моисей просил Господа Бога показать ему свою славу. Увидел он славу, но он ее не увидел, славу, верно? Он был близок к свидетельству. Люди, которые слышали громы, какие-то голоса, страшные голоса, рев труб, они были близки к свидетельству, то есть увидеть своими глазами, но они попросили: «Моисей, ты говори, давай мы уйдем, ты нам потом... ты будешь для нас свидетелем». Но то, что он видел, оно отобразилось на скрижалях каменных, десятословие, да, впоследствии он написал саму содержательную часть закона. Это то, что ему было засвидетельствовано, не более того. А Христос тот, который видел Отца. Христос не просто житель неба, вот который сошел с неба, это тот, который был участником сотворения. Вот насколько важно для нас свидетельство Иисуса Христа. Сам дух этого свидетельства. Вот расположение, атмосфера свидетельства. И о молитве, интересно так сказано, входящие в молитву входит в исступление. Они попросили его научить их молиться. Что их привлекало в молитве Иисуса Христа? Она была отличительна от молитв всех их учителей, прежних, настоящих, там, бывших. Какова была молитва древних людей? Мы можем легко догадаться. Это были заученные такие параграфы, пункты. И сегодня эта методика, она присутствует, когда люди пытаются разбить молитвы по тематическим сериям. по каким-то обстоятельствам, и даже книжечки такие издают, там, молитва перед обедом, да, молитва благодарности, у нас даже в офисе там висит молитва благодарности после, после трапезы, да, благодарит человека, и, но это слова. Они знали слова. У них были какие-то свитки. Были люди, которые блестяще молились в этом отношении и могли часами молиться. Храмовые священники были специалистами в молитве. Почему люди в храм и торопились? Им нужно было приобщиться к молитве. По каждому поводу молитва звучало. Но не всегда в этой молитве, далеко не всегда, люди искали свидетельства. А во Христе они увидели в Его молитве свидетельство соединения. Такой есть термин, явление. Вошел в исступление, исполнившись Духом.
1: Да, известный термин, да, такой.
0: Исполнивший Духом. Что такое исполнившийся Духом? Это человек, который переживает в настоящий момент действие свидетельства небесного. Атмосфера неба. Вот на горе Преображения что произошло? Открылось небо, и небесная атмосфера, она излилась на Иисуса Христа. А ученики, увидев это, они испугались, они изумились сильно очень. Они не поймут, что происходит, и даже, ну, похоже, что уснули на какое-то время. Потому что сила его свидетельства, то, что он видит, на него передается. И мы нуждаемся именно в этом небесном свидетельстве. Поиски присутствия личного Господа в Духе Святом, который нас озаряет, который нас изумляет, вдохновляет, там, утешает, в чем и сила свидетельства. Но это не то утешение, которым мы могли бы друг друга утешить. Мы можем утешать друг друга, верно? Если человеку больно, мы можем сделать так, что ему не будет больно. Есть достаточно у нас сил и власти на то. Рану перебинтовать, правильно? Голова болит, что я могу сделать человеку? Я ему спазмолгол предложу, и она перестанет у него болеть. Я его утешил. Все, ну, вот по земному, по нашему бытию. Но то, что Христос приносит, это уникально. И мы в этом нуждаемся. Мы нуждаемся не в знании столько того небесного, сколько в ощущении этого неба, озарение. И как пример, это второе послание Коринфянам Павла. Вы помните, он говорит: знаю человека, не знаю, в теле или не в теле, но он был восхищен в рай до третьего неба и слышал там слова неизреченные, которые человеком невозможно пересказать. Вот это уникальное свидетельство, которое на него воздействовало.
1: Да. Друзья, ну у нас блок новостей сейчас по времени. После него вернемся в нашу тему.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».
1: Продолжаем наш диалог.
0: Да, говоря о свидетельствах воскресшего Христа, сказал бы, что он не сказал ученикам ничего другого. Ведь он учил и тех в Эммаус идущих. Он просто повторил сказанное, и они по-другому на него посмотрели. Самым ценным, я думаю, с этим сложно будет не согласиться, свидетельством Христа воскресшего является его свидетельство о любви Отца. В самом воскресении является прежде всего любовь Отца. Если вы, будучи злые, умеете даяния благие давать детям вашим, то тем более Отец Небесный даст благо просящим у Него. сама идея отцовства, она буквально взбесила весь тот элитный, научный, псевдонаучный, религиозный мир. Почему? Потому что основной целью дьявола является украсть у человека идею восстановления отцовства. Они представляют и могущественным Бога, и всесильным, вездесущим, всем, кроме Отца. И когда Иисус говорил это заявление, свое свидетельство, ну, они там на месте подпрыгивали, готовы были разорвать на части, что, собственно, и произошло в Синедрионе. Вы помните, какая ситуация напряженная. «Так ты, Отец благословенный», он говорит, «вы говорите», и как набросились на него. И ну, разорвали бы на части, но не имели права. К Пилату поволокли, чтобы просить Пилата, чтобы Пилата руками убить того, который назвал небесного всемогущего Бога, Творца, своим отцом. И для нас это важнейшее свидетельство Иисуса. Мы говорим тысячу раз молитву «Отче наш». И Христос с этой молитвы ты начал с учениками работать в их молитвенных познаниях. Это вот обращайтесь как. Эта тема ну, наиболее ясно излагается в Евангелии от Иоанна в 14 главе. Когда Иисус вот в этом его свидетельстве о том, что сущий Бог на небесах, Он Отец, уникальное предложение делает ученикам то, ради чего, собственно, стоит нам с вами полагать цену, серьезную цену в своей вере. Он говорит следующее. Это 14 глава Иоанна, 23 текст. «Кто любит меня, тот соблюдет слово мое, и Отец мой возлюбит его». Какая мысль? Смотрите, мы сконцентрированы больше на мысли нашей любви к ближнему, да, любви к Богу, об этом много говорится, но эта заповедь, она имеет обратную связь. И Отец возлюбит. Иногда нам хотелось бы, кто любит меня, тот соблюдет слово мое, и Отец мой возлюбит его в этом отношении. Но я лично, я не буду там слишком спорить, не принимаю заявление о безусловной любви. Ну, на мой взгляд, безусловной любви не существует. Ну, то есть, кто-то меня любит, а я там как угодно, что угодно. Знаете, как вот, ну, кто-то держал рыбу в руках, большую рыбу, только выловленную, живую рыбу, и она так мощно сопротивляется, и она готова вот-вот выскользнуть и снова нырнуть в свой омут. Так бывает с человеком, который вот эти руки любящие, он их не понимает, он выскальзывает. Но здесь связывает Христос эту тему и говорит о том, что вот этого человека возлюбит мой Отец. Это слова Христа, это его свидетельство. Откуда он взял это свидетельство, скажите? Это закон Моисея. Но отчасти да, закон Моисея. Но только у Моисея нет следующей фразы. У Моисея четко сказано, что возлюби Господа Бога всем сердцем, всей душою, всем разумением, всем крепостью своею и ближнего, как самого себя. Здесь все как бы понятно. Это понятно. Но здесь нет свидетельства вот этой данности нам по жизни, к чему мы предназначены, почему Господь Бог благословил твое и мое рождение, для чего я на свет появился, Почему, по какой причине я появился на свет? А появился потому, ведь рождение каждого человека – это решение небесного престола. Однозначно, это не наше решение с вами. Есть такое решение. А для того, чтобы я получил доступ к любви небесного Отца, о чем говорить можно очень много, в чем она выражается, но в устах уже воскресшего Христа любовь Отца открывается на порядке далее выше и масштабнее. У Петра есть такое напоминание, что земля и все дела на ней сгорят. Это о земном, это о Моисее, собственно. И Моисея уже нет. Так а в чем любовь Отца в таком случае? Любовь Отца в том, с чего начинается здесь 14 глава, что в доме Отца моего обителей много. Это любовь Отца. Но этим не ограничен в своем свидетельстве Христос, говоря дальше. «И мы придем к Нему, и обитель у Него сотворим». Это уже о настоящем. Это одно из самых сильных свидетельств Иисуса Христа, касающееся нашей реальной сегодняшней жизни. Это сегодня и сейчас. Вот в этот день, на этом месте, оказывается, Христос свидетельствует о том, и Он знает, каким образом, вы понимаете, Он знает, как это должно произойти, что если я буду любить Бога Небесного, если я буду соблюдать Его заповеди, соблюдать ответственно, внимательно, старательно. Опять же, Петр об этом говорит, что прилагая к всему все старание в вере вашей, покажите добродетель. То есть вера должна, ну, прежде всего, относительно первой заповеди, прежде всего, и, ну, и подобная ей вторая, она должна выразиться, эта вера моя. И тогда, когда я соблюдаю, написано, что, ну, как мы понимаем слова Христа, каким образом придет ко мне Христос и Отец, как Он придет, каким путем Он придет. Важен, но для меня важен сам путь. А путь-то, оказывается, связан с небесным престолом. Вот это озарение, это откровение, это вдохновение, это утешение, оно приходит в молитве через мою веру в свидетельство Иисуса Христа. И тогда эта вера, она меня созидает в данном случае. Это, ну, такое существенное свидетельство, которое нам очень важно принять для ну, сохранения нашей веры и совершения того дела, которое уже мы приняли от Господа Бога. То есть здесь вопрос на вопрос. Хорошо, а для чего придет ко мне Отец? Для чего я ожидаю его, ну, ну общение с ним? Для, ну, смысл, какой чтобы, в этом смысл?
1: Чтобы забрать меня к себе.
0: Чтобы еще мне пока жить вместе с ним. Вчера приходил и не забрал, верно. Опять же, возвращаюсь к свидетельству на горе Преображения. Открывается небо. И там слышен голос Божий. Это мой возлюбленный сын, его слушайте. Но а что искал Христос на горе Преображения? Помимо соприкосновения вот с, этой, ну, с этим небесным светом, он искал указаний. Мы должны понимать, что величие Небесного Отца нам открывает смысл. Вот самое, ну, для нас важное в соприкосновении с Небесным подтвердить ли свой смысл или получить его. Есть, ну, понятие такое «живые мертвецы». То есть люди, которые ходят по земле, но они уже мертвы. Почему они мертвы? ну, можно там фразами какими-то апеллировать, там, ну, в них нет Слова Божьего. Какого Слова Божьего в них нет? Они не слышат этого голоса. А голос дает им смысл. Смысл. Снова дорога в Эммаус. Ученики, вот смотрите, такой момент. Куда шли ученики из Иерусалима? И почему они шли из Иерусалима?
1: Куда они шли, Николай Викторович? Они шли подальше от своего разочарования, я так понимаю. Иерусалим, Иерусалим, побивающий пророков камнями. Вот очередного пророка распяли, но подальше от этого Иерусалима. Там только вот печаль.
0: Как всегда, все произошло, как всегда, верно?
1: Да, все как всегда.
0: Но какая была их стратегическая ошибка? Они перестали воспринимать Иисуса как своего наставника и учителя. А он им говорил, знаете, насколько важно буквально принимать каждое слово Христа. А он им говорил, себе никого не называйте наставниками. Это о чем говорит? Это говорит о его, его замыслах в наставлении. И мы по жизни, я лично по жизни и имел достаточно наставников, и я их сравниваю для себя и нахожу. Ну, есть среди технических дисциплин одна из самых сложных – это теоретическая механика. Там есть еще инженерная графика, там есть еще сопротивление материалов. Я вспоминаю преподавателя, который обучал меня теоретической механике. Ну, там что, там нужно было решать сложнейшие задачи, там на несколько страниц формула развивалась. И я пришел к такой для себя важной мысли. Если бы наполовину этого обучения я перешел к другому преподавателю, я бы ничего не понимал. Мне важно было следить за каждым его словом, за каждым указанием. И вот так Христос преподавал. Он учитель. И ошибка учеников в том, что они, услышав там пункт 3, 4, 5, оставили все и куда-то пошли. Что они должны были сделать? Говоря, что если вы возлюбите, а как можно возлюбить? А возлюбить, значит, надо вспомнить, что он говорил. Они этого не сделали. Вот это их ошибка была. Они не вспомнили то, о чем он говорил. И поэтому они потеряли смысл. Самое страшное, что мы можем сегодня потерять. Мы видим человека блуждающегося. Я иногда, есть люди, которые в собрании как-то странно себя ведут. Ну, я знаю человека одного, который просто бродит по собраниям. И вот я еду на молитвенное собрание, а вижу, он с рюкзаком куда-то бредет. Знаете, буквально вот бредет. Есть люди, которые, вот смысла нет у него, никакого смысла вот на этот день нет. И он бредет. Может пойти в магазин, может пойти в какую-то хлебную лавку, может еще куда-то зайти, потом он вернется домой, сядет, будет смотреть в одну точку, почему он смысл потерял, или не нашел, или не искал его. Этот смысл открывает нам Христос воскресший, и смысл оживляется свидетельством. Свидетельством о том, что когда ты входишь в молитву, это Христос говорит, то открывается небо, и к тебе приходит слово, приходит смысл, и ты его принимаешь. И для нас это свидетельство крайне-крайне важно. Будет несправедливым не напомнить еще об одном свидетельстве. Это Евангелие от Луки, 10 глава, 20 текст, где такое слово Христа мы имеем. «Не радуйтесь, что вам повинуются бесы, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах». Ну, мы понимаем, это свидетельство о книге жизни. ни я, ни мы, ни вы, никто никогда не видел этой книги жизни. Книга пророка Малахии, она завершается, опять же, свидетельством о памятных книгах. Уникальнейшее свидетельство, но почему мы называем его свидетельством в устах Христа? Он говорит то, что он видел лично. Прежде он сказал: «Се, я видел сатану, спадшего с неба, как молния». И такое было. Но для нас, он говорит, это не это важно, а важно то, что там на небе есть какие-то секретные, специальные и очень важные книги, в которых может быть записано твое имя. Наше сознание несколько, расплывчато о самом понимании смысла книги. Что значит для нас книга, Юрий Анатольевич? Ну, что для нас книга сегодня, для современного человека?
1: Ну, скорее всего, это некий архив информации. Ну, может быть, это произведение искусства. Ну, в смысле искусства. Человек написал книгу. А для современного человека, книга — это свидетельство того, что кто-то потрудился. Вот есть кто-то, написал книгу. Сегодня всем предлагают книги написать. Вот давай, войди в историю, напиши свою книгу. Поэтому, скорее всего, книга даже статус, по большей части. Ну, это я так вот, как с точки зрения современного человека. Ну, для кого-то это информация полезная.
0: Ну, а если брать понятия древних, в древности еще не было вот таких шикарных библиотек архивных, в которых люди просто бы наслаждались чтением. И понятие книги, оно больше ограничивалось ее юридическим значением. Храмовые книги имели записи о новорожденных младенцах.
1: Да.
0: Их прилагали к тому или иному колену. В книгах были запечатлены всевозможные, ну, чаще всего земельные сделки, когда люди друг другу дарили, отдавали, продавали или в аренду сдавали землю. Это было запечатлено в книге. Книги имели высочайшую ценность. По сути, книга определяла суть человека, статус человека. Там в любом селении старейшины имели книги переписи людей. И в каждой книге было указано, кто есть кто. И если цари, например, затевали какую-то очередную свою операцию военную, они брались за книги. Памятные книги, они позволяли государям анализировать что-то прошедшее. Как помните, царь Артаксеркс приказал принести ему книгу дневных записей. И там он нашел запись о том, что Мардохей совершил такой-такой-то поступок. Памятная книга. Христос лично видел эти книги еще до своего пришествия на землю.
1: Но получается, любая книга — это память.
0: Это память. Это память, это удостоверение, это свидетельство, и это документ, Юрий Анатольевич, это документ. Это мое место в правовом поле неба, книга. Как сказано сурово в завершении апокалиптических удостоверений и свидетельств: «И кто не был записан в книгу жизни, был брошен в озеро огненное». Как страшно, друзья мои. Это тут же нас с вами мотивирует к чему? Ну, буквально куда-то для себя самого получить ответ. А даже такой псалом есть. «О, скажи, Бог мой, сам, я записан ли там?» В книге «Вечной спасенной» «Я записан ли там?» Это песня, драматичного содержания песня. И свидетельство Иисуса Христа очень суровое в этом отношении. Он видит, кто написан в этих книгах сегодня и сейчас. И он ожидает нашего действия. И важно не только книги, в которых зафиксировано мое рождение свыше, а книги моей деятельности. Понимаем ли мы, что у Господа Бога есть определенные задачи, планы, Он кому-то какие-то мысли подает, говоря о смысле. На основании чего? На основании памятных книг. То есть есть люди, которые... в нашем обиходе есть люди, кто работал там на предприятиях где-то, или везде есть люди, которых ценят. Да? За что ценят человека? За то, что он решает вопросы. Верно? Самое элементарное, даже жилищно-коммунальное хозяйство. Есть тот, кто умеет подметать бордюры, умеет их подметать. А есть тот, который некачественно это делает. А есть каменщик. А каменщик – это уже профессионал высокой квалификации. Все ли каменщики? И этот человек на особом расположении у начальства. На особом расположении у царя Давида был его друг, товарищ Хусей, архитянин. И когда пришло тяжелое время, он в памятных книгах своих нашел это имя и говорит: «Хусей, я тебе делаю следующее поручение». Это на наши с вами молитвы. Насколько важно не только понимать, что имя твое на небесах написано, но что Господь, читая это имя, видит в тебе ценного кадра, да? Такое понятие. Ценный кадр. Как в отделе кадров, там есть пухлые папки с записями. Личные дела. Вот такое понятие. Личное дело. В этом деле написано, кто я, когда я родился, мой возраст, мое образование, мой стаж, еще какие-то записи. Но там есть мой послужной список, моя анкета. Что я из себя представляю? Этот вопрос важно для себя самому задавать. Кто я такой, что я из себя представляю? И помогает нам это наши люди, наши ближние, у которых я могу быть востребован, а могу быть и не востребован. А бывает еще хуже, когда от человека удаляются, а он потом обижается. А почему со мной не общается никто? А почему от меня бегут на другую сторону дороги? Да потому что ты приносишь проблемы. Уже не говоря о том, что от тебя может быть польза. Вот Христос дает нам такое напоминание. Ну и, конечно же, напоминание о приближении Небесного Царства. Он это говорит уже не гипотетически. Царство Божье приближается. Матфея 10 глава 7 текст. Свидетельство, о чем уже было сказано, о победе над смертью. Луки 24 глава с 1 по 6 текст. Иоанна 16:11, свидетельство о победе над дьяволом, немаловажное, что князь мира сего осужден. Свидетельство об особом статусе искупленных. Иоанна 21 глава с 15 по 17 стих. Они искуплены, названы овцами Господними, паси овец моих. И, конечно же, свидетельство Иисуса Христа об особенных благословениях для победивших. Это Откровение 2 и 3 глава. Я думаю, такая область, она неисследимая. Она очень ценна для хранения, формирования, умножения нашей с вами веры. Итак, воскресший Иисус Христос – это верный свидетель всей славы неба, для нас открывающийся.
1: В том числе и свидетель о нас с вами. Его свидетельство о нас будет залогом нашего спасения.
0: Совершенно верно.
1: Всем благословений, друзья. Спасибо за ваши комментарии, за вашу поддержку. Увидимся.
0: Хорошего дня всем.
3: Вы слушаете христианское радио «Пилигрим». Мы вещаем для всех.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Труд может осуждаться, если направлен на удовлетворение эгоистических потребностей, разжигание ненависти и хаоса, считает доцент Московской духовной академии, клирик храма Воскресения, словущего в Бельцовом переулке, священник Антоний Борисов. Коммунистическая идеология возвела труд на поистине религиозные высоты почитания, и оттуда он рухнул вместе с ней. Многие граждане постсоветской России иного понимания труда для себя не открыли. Чаще всего рядовой россиянин рассматривает профессиональную деятельность как какую-то повинность, которой, если бы не зарплата, бросил бы заниматься, что печально, сказал Антоний Борисов. Согласно православному учению Библии, после грехопадения первых людей Адама и Евы и их изгнания из рая, характер трудовой деятельности изменился, приобретя страдательные свойства. Адам вынужден был в трудах добывать пищу, а Ева в муках рождать детей, напомнил Иерей. В Минске 16-17 мая этого года на площадке «Чижовка-арена» запланировано проведение протестантского фестиваля «Надежды» – крупного христианского мероприятия с международным участием. Начало заявлено на 17:00. По имеющейся информации, фестиваль организует Евангельские объединения Белоруссии, Объединение Церквей Христиан Веры Евангельской Пятидесятники и Союз Евангельских Христиан-Баптистов. Основная цель события – проповедь христианского учения и благой вести, а также проведение массовых духовных встреч и молитвенных собраний. Ожидается участие известных проповедников, в том числе американского евангелиста Франклина Грэма, который ранее уже проводил подобные масштабные мероприятия в разных странах. Событие настолько велико, что один только хор, который будет петь на собрании, будет насчитывать 1300 человек. В Египте христиане и другие религиозные меньшинства по-прежнему сталкиваются с системной дискриминацией. Об этом говорится в новом докладе US Commission of International Religious Freedom, опубликованном в начале недели. В документе отмечается, что несмотря на отдельные позитивные шаги, власти страны продолжают применять законы и политику, которые ограничивают религиозную жизнь мусульман. Речь идет не только о христианах, но и людях других вероисповеданий, кроме суннитского ислама, а также людях без религиозных убеждений, сообщает The Christian Post. Эксперты подчеркивают, что египетское правительство демонстрирует выборочный подход. С одной стороны, поддерживаются инициативы, направленные на развитие религиозной терпимости, а с другой сохраняются ограничения, которые не соответствуют международным стандартам свободы вероисповедания. Онлайн-игры сегодня стали неотъемлемой частью жизни миллионов подростков и молодых людей по всему миру. Для одних это просто развлечение, для других – способ общения и даже источник дохода через стриминг. Популярные игры, такие как Grand Theft Auto, Fortnite и Resident Evil Requiem, объединяют игроков из разных стран, позволяя им знакомиться и общаться в виртуальном пространстве. На этом фоне христианская организация Christian Vision, базирующаяся в Великобритании, призывает церкви обратить внимание на геймерские сообщества как на миссионерское поле, сообщает Evangelical Focus. По словам управляющего директора организации Хейнс Олдвейг, уже сейчас многие верующие делятся своей верой в игровых чатах и во время стримов, но чаще всего делают это в одиночку и без поддержки. США разрабатывают мобильную сеть для христиан со встроенной системой фильтрации контента. Об этом объявили разработчики виртуального оператора Radiant Mobile, который сейчас проходит тестирование и планирует запуск по всей стране уже на следующей неделе. Radiant – это больше, чем просто тарифный план. Это защита на уровне сети. Мы автоматически блокируем вредный контент, одновременно давая родителям реальные инструменты контроля над тем, к чему получают доступ их дети, утверждают разработчики. По задумке создателей, определенные категории материалов не будут загружаться на устройство пользователя.

каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

0: Христианские притчи. Христос о светильнике. Никто, зажегший свечу, не ставит ее в сокровенном месте, ни под сосудом, но на подсвечнике, чтобы входящие видели свет. Светильник тела есть око, и так, если око твое будет чисто, то и все тело твое будет светло. Если оно будет худо, то и тело твое будет темно. Итак, смотри, свет, который в тебе, не есть ли тьма? Если же тело твое все светло и не имеет ни одной темной части, то будет светло все так, как бы светильник освещал тебя сиянием. Евангелие от Луки, глава 11, стихи с 14 по 26.
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

0: слово наставления на радио «Пилигрим».
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 5 мая. Вы действительно доверяете Богу? Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем. Первое послание Коринфянам, 15:58. Умение сохранять твердость и непоколебимость свидетельствует о доверии Господу. Если я говорю, что доверяю Богу, но при этом беспокоюсь или расстраиваюсь, я противоречу себе. Если я говорю, что доверяю Богу, но позволяю отчаянию и депрессии овладеть мною, я не демонстрирую доверие на деле. Если я постоянно тревожусь и теряю радость, ни о каком подлинном доверии говорить нельзя. Если мы действительно доверяем Богу, в нашем сердце мир и спокойствие, потому что мы непоколебимо уверены в нем. Враг никогда не оставит нас в покое, но он будет для нас скорее досадной неприятностью, нежели серьезной проблемой. Пока мы живем на земле, служим Богу и любим Его всем сердцем, дьявол будет постоянно атаковать нас. Бог хочет, чтобы мы росли духовно, и один из способов нарастить духовные мускулы – учиться отражать нападки врага. Апостол Павел хорошо это понимал, поэтому он не молился о том, чтобы люди никогда не сталкивались с проблемами. Он просил, чтобы они могли перенести все то, что выпадет на их долю. Чтобы они были ведомы духом, чтобы они были стойкими, непоколебимыми и по-настоящему доверяли Богу. Бог хочет, чтобы вы пребывали в мире, пока Он решает ваши проблемы и сам заботится о ваших нуждах. Божье слово на сегодня. Учитесь доверять Богу по-настоящему. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам!
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».
3: Друзья, благословений вам! С вами радио «Пилигрим».

Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

0: наша коллекция вечных хитов.
1: Слово наставления на радио «Пилигрим».

Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 5 мая, наша тема называется «Последний признак скорого возвращения Иисуса». Что же это за последний признак того, что Иисус грядет? Иисус открыл нам его в Евангелии от Матфея 24:14. И здесь, в 24 главе Матфея, Иисус открыл много знамений, которые мы увидим перед его приходом. Но в 14 стихе Иисус сообщает нам последний признак того, что Он скоро вернется. Итак, Иисус говорит, и проповедно будет сие Евангелие по всей вселенной во свидетельство всем народам, и тогда, после того, как Евангелие будет проповедано всем народам, придет конец. Слово «конец» — греческое слово «сунтелиес», которое означает «сворачивать», все будет закрыто и завершено, когда Евангелие будет проповедано всему цивилизованному миру. Это будет знаком того, что настало время возвращения Иисуса. Поэтому давайте заниматься проповедью Евангелия, и мы сможем ускорить возвращение Господа. Я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.

0: Если вы пользуетесь социальной сетью ВКонтакте, театральное служение церкви Вифания приглашает вас посетить нашу страницу, где вы сможете посмотреть видеозаписи наших постановок, интервью, узнать последние новости.
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Труд может осуждаться, если направлен на удовлетворение эгоистических потребностей, разжигание ненависти и хаоса, считает доцент Московской духовной академии, клирик храма Воскресения, словущего в Бельцовом переулке, священник Антоний Борисов. Коммунистическая идеология возвела труд на поистине религиозные высоты почитания, и оттуда он рухнул вместе с ней. Многие граждане постсоветской России иного понимания труда для себя не открыли. Чаще всего рядовой россиянин рассматривает профессиональную деятельность как какую-то повинность, которой, если бы не зарплата, бросил бы заниматься, что печально, сказал Антоний Борисов. Согласно православному учению Библии, после грехопадения первых людей Адама и Евы и их изгнания из рая, характер трудовой деятельности изменился, приобретя страдательные свойства. Адам вынужден был в трудах добывать пищу, а Ева в муках рождать детей, напомнил Иерей. В Минске 16-17 мая этого года на площадке «Чижовка-арена» запланировано проведение протестантского фестиваля «Надежды» – крупного христианского мероприятия с международным участием. Начало заявлено на 17:00. По имеющейся информации, фестиваль организует Евангельские объединения Белоруссии, Объединение церквей христиан веры евангельской «Пятидесятники» и Союз евангельских христиан-баптистов. Основная цель события – проповедь христианского учения и благой вести, а также проведение массовых духовных встреч и молитвенных собраний. Ожидается участие известных проповедников, в том числе американского евангелиста Франклина Грэма, который ранее уже проводил подобные масштабные мероприятия в разных странах. Событие настолько велико, что один только хор, который будет петь на собрании, будет насчитывать 1300 человек. В Египте христиане и другие религиозные меньшинства по-прежнему сталкиваются с системной дискриминацией. Об этом говорится в новом докладе US Commission of International Religious Freedom, опубликованном в начале недели. В документе отмечается, что несмотря на отдельные позитивные шаги, власти страны продолжают применять законы и политику, которые ограничивают религиозную жизнь мусульман. Речь идет не только о христианах, но и людях других вероисповеданий, кроме суннитского ислама, а также людях без религиозных убеждений, сообщает The Christian Post. Эксперты подчеркивают, что египетское правительство демонстрирует выборочный подход. С одной стороны, поддерживаются инициативы, направленные на развитие религиозной терпимости, а с другой сохраняются ограничения, которые не соответствуют международным стандартам свободы вероисповедания. Онлайн-игры сегодня стали неотъемлемой частью жизни миллионов подростков и молодых людей по всему миру. Для одних это просто развлечение, для других – способ общения и даже источник дохода через стриминг. Популярные игры, такие как Grand Theft Auto, Fortnite и Resident Evil Requiem, объединяют игроков из разных стран, позволяя им знакомиться и общаться в виртуальном пространстве. На этом фоне христианская организация Christian Vision, базирующаяся в Великобритании, призывает церкви обратить внимание на геймерские сообщества как на миссионерское поле, сообщает Evangelical Focus. По словам управляющего директора организации Хейнс Олдвейг, уже сейчас многие верующие делятся своей верой в игровых чатах и во время стримов, но чаще всего делают это в одиночку и без поддержки. США разрабатывают мобильную сеть для христиан со встроенной системой фильтрации контента. Об этом объявили разработчики виртуального оператора Radiant Mobile, который сейчас проходит тестирование и планирует запуск по всей стране уже на следующей неделе. Radiant – это больше, чем просто тарифный план. Это защита на уровне сети. Мы автоматически блокируем вредный контент, одновременно давая родителям реальные инструменты контроля над тем, к чему получают доступ их дети, утверждают разработчики. По задумке создателей, определенные категории материалов не будут загружаться на устройство пользователя. В частности, планируется блокировка контента сексуального характера, а также материалов, связанных с насилием, сатанизмом. Международное движение сатанизма признано в РФ экстремистским, и его деятельность запрещена. И сектами. При этом фильтр на порнографию отключить нельзя, тогда как остальные ограничения можно настраивать. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

0: помогите! Мы упали в яму! Мы обречены!
1: Успокойся! Мы не обречены! Я уже придумал, как мы выберемся!
0: Да как же тут выбраться? Посмотри, здесь же 10 метров до верха!
1: Да не помогите! Кричи! У меня книги с собой!
0: Книги? Да какие еще книги?
1: Книги о том, как построить лифт своими руками! Вот, смотри! Смотри! Глава первая! Выройте глубокую шахту!
0: Что? Мы уже и так сидим в глубокой шахте!
1: Ну так, значит, полдела уже сделано!
0: Помогите!
1: Так, главы 2, 3, 4 о дверях. Так, нам это не нужно.
0: Смотри, смотри, смотри! Там наверху кто-то стоит!
1: Так, нам понадобится...
0: Ты брось ты свою книгу! Там кто-то веревку спускает!
1: Мне не нужна чья помощь, я сам выберусь. Так, мне только нужна металлическая платформа и...
0: Ты как хочешь, а я хватаю веревку.
1: Ну и лезь, слабак.
0: Ты не можешь назвать слабаком того, кто в безвыходном положении принимает помощь.
1: Да, да, да, так, 3000 литров нефти, так, если копать глубже...
0: Хватай веревку!
2: Бог не желает, чтобы ты погиб навеки. Поэтому он протягивает руку помощи тебе. Решение за тобой.
3: Произведено на радио «Новая жизнь», Москва. При содействии Lifeline Production.
4: Вы слушаете радио «Пилигрим».

каждыми благодарю за свет зари и тишину, за то, что ты всегда со мной, мой вечный Бог, Отец родной.

0: Дела без любви ничего не значат.
1: Если я научусь говорить на всех языках, что есть в мире, но в сердце моем не будет любви, то зачем все это? Разве слова без любви что-то значат? Говорят.

0: Вы слушаете христианское радио «Пилигрим». Мы вещаем для всех.
1: Читаем вместе.
2: Благотворительный фонд «Предания» представляет.

0: Блаженный Августин. О граде Божьем.
1: Глава 29. О воплощении Господа нашего Иисуса Христа, которое стыдится признать нечестие платоников. Ты говоришь об отце и его сыне, которого называешь мыслью или умом отца, и о среднем между тем и другим, разумея под этим, по нашему мнению, Святаго Духа, и по вашему обыкновению называешь их тремя богами. Хотя вы употребляете и на этот раз выражения неточные, однако же некоторым образом, как бы сквозь тень легкого призрака, видите, где следует искать точку опоры. Но не хотите признать воплощение неизменяемого Сына Божия, которое спасает нас, дабы мы могли достигнуть того, во что веруем, или что до некоторой степени понимаем. Да как бы там ни было, хотя бы издали, хотя бы и затуманенным взором, вы видите то отечество, в котором надлежит водвориться, но не вступаете на тот путь, который ведет туда. Впрочем, ты признаешь благодать, когда говоришь, что немногим дано постигать Бога путем умной добродетели. Не говоришь «немногим было угодно» или «немногие хотели», а говоришь «немногим дано», чем признаешь, несомненно, божественную благодать и недостаточность для этого человеческих сил. Ты говоришь о ней даже яснее, употребляя само это слово, когда, следуя мнению Платона, утверждаешь и сам, что в настоящей жизни человек ни в коем случае не достигает совершенства в мудрости, но что все, чего живущим согласно с умом недостает здесь, божественное провидение и благодать может восполнить в жизни будущей. О, если бы ты познал благодать Божию через Иисуса Христа Господа нашего и Его воплощение, в котором Он принял на Себя душу и тело человека, ты мог бы видеть величайший пример этой благодати. Но что я делаю? Я знаю, что напрасно трачу слова, говоря с мертвым. Но это лишь насколько касается тебя, насколько же это касается тех, которые высоко тебя ценят и уважают, или из некоторой любви к мудрости, или из любопытства к искусствам, которых тебе не следовало изучать, и с которыми, обращаясь к тебе, я по преимуществу веду речь, очень может быть и не напрасно. Благодать Божия лучше и не могла высказаться, как высказалась в том, что единородный Сын Божий, непреложно в себе пребывающий, облегся в человека и даровал нам упование своей любви при посредстве человека, дабы через него люди приходили к тому, который был столь далек от них, как бессмертный от смертных, блаженный от злополучных. И поскольку Он от природы вложил в нас желание быть блаженными и бессмертными, то, пребывая блаженным и приняв на Себя смертного, чтобы дать нам то, что мы любим, страданиями своими научил нас презирать то, чего мы боимся. Но чтобы эта истина могла удовлетворить вас, нужно смирение, а склонить вас к этому смирению весьма трудно. Что в самом деле невероятного, в особенности для вас, держащихся таких воззрений, которые сами по себе должны были бы приводить вас к подобной вере? Что, говорю, невероятного, если проповедуется, что Бог принял душу и тело человека? Ведь приписываете же вы умной душе, которая во всяком случае есть душа человеческая, столько, что утверждаете, будто она может быть одинаковой по субстанции с тем умом Отца, который вы признаете Сыном Божиим. Что же, следовательно, невероятного в том, если какая-нибудь одна умная душа была им воспринята некоторым неизреченным и необыкновенным образом для спасения многих? А что тело соединимо с душой, чтобы получился полный человек, это мы знаем из опыта нашей собственной природы. Не будь явление это самым обыкновенным, оно было бы без сомнения еще более невероятным. Ведь гораздо легче поверить тому, что соединяется, хотя и человеческое с божественным, и изменчивое с неизменяемым, но, во всяком случае, духовное с духовным, или, как вы обыкновенно выражаетесь, бестелесное с бестелесным, чем тому, что тело соединяется с бестелесным.

вы отказываетесь этому верить, потому что Порфирий в книгах о возвращении души, из которых приведены мною многие цитаты, весьма часто советует избегать всякого тела, чтобы душа могла пребывать блаженной с Богом. Но вам скорее следовало бы исправить в этом пункте самого Порфирия, особенно из-за тех невероятных представлений, которые вы имеете вместе с ним о душе настоящего видимого мира, этой столь необъятной телесной громады. Вслед за Платоном вы называете этот мир живым существом, существом блаженным и даже вечным. Каким же образом этот мир никогда не разрешится от тела и никогда не перестанет быть блаженным, если для блаженства души требуется избегать всякого тела? Равным образом вы не только признаете в своих книгах солнце и прочие светила телами, в чем не преминут с вами согласиться и сказать то же самое и все люди, но на основании высшего, как вы полагаете, знания утверждаете даже, что они – существа живые, блаженные и вечные вместе с этими телами. Что же значит, что, когда внушается вам христианская вера, вы забываете тогда или притворяетесь незнающими того, о чем рассуждаете и чему обыкновенно учите? Почему из-за своих мнений, которые вы сами же опровергаете, вы не хотите быть христианами, как не потому, что Христос явился в уничижении, а вы горды? Какими будут тела святых в воскресении, вопрос этот гораздо тщательнее может быть обсужден людьми, глубоко знающими Священное Писание. Мы нисколько не сомневаемся, однако же, что они будут вечными и будут такими, каким было и тело Христово в Его воскресении. Но какими бы эти тела ни были, коль скоро проповедуется, что они будут нетленными, бессмертными и ничем не мешающими тому созерцанию души, которым она устремляется к Богу, коль скоро и сами вы говорите, что в небесах существуют бессмертные тела бессмертно блаженных, то почему вы думаете, а думаете вы так, чтобы казаться людьми, избегающими христианской веры якобы на разумном основании, что всякое тело должно исчезнуть, чтобы мы были блаженными, если не потому, что Христос, повторяю опять, явился в смирении, а вы горды? Быть может, вы стыдитесь исправиться? И это опять-таки порок гордых. Ученым-де людям стыдно из учеников Платона сделаться учениками Христа, который своим духом научил рыбака рассуждать и говорить так: «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его». Евангелие от Иоанна, глава 1, стихи с 1 по 5. Один платоник, как слышали мы часто от святого старца Симплициана, бывшего впоследствии епископом Медиоланской церкви, говорил, что это начало святого Евангелия, носящего название Евангелия от Иоанна, должно бы быть начертано золотыми буквами и выставлено во всех церквях на самых видных местах. Но на взгляд гордых этот Бог и Учитель потому и не имеет цены, что Слово стало плотью и обитало с нами. Так что для этих несчастных людей мало того, что они болеют, они самой болезнью своей еще и гордятся и стыдятся врачевания, от которого могли бы выздороветь. Так делают они не для того, чтобы подняться, а чтобы, падая, еще сильнее разбиться.

0: Радио Пилигрим представляет размышления Дэвида Вилкинсона. Тело Христа. Павел учит нас: вы тело Христово, а порознь члены. 1 Коринфянам 12 глава 27 стиха. Затем он говорит еще конкретнее: ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, так и Христос. Павел говорит нам: посмотрите на свое собственное тело. Вы имеете руки, ноги, глаза, уши. Вы не просто изолированный мозг, отделенный от других членов. Точно так же и тело Христа. Он не только голова, но и тело, а мы его члены. Апостол затем подчеркивает: так мы, многие, составляем одно тело во Христе, а порознь – один для другого члена. Не просто присоединены к Иисусу, нашей голове, мы также присоединены одно ко другому. Это факт. Мы не можем быть присоединены к Нему без того, чтобы быть соединены к нашим братьям и сестрам во Христе. Павел продолжает эту тему, говоря: «Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова? Один хлеб, и мы, многие, одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба». Проще говоря, мы все питаемся одной пищей. Христос – манна с небес, ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру. Иисус часто говорил своим ученикам притчами. Каждая притча содержит истину Божию. Они были сокрыты Отцом, Сыном и Духом Святым от начала творения. «Отверзу в притчах уста мои, изреку сокровенное от создания мира». Иисус говорит: эти сокрытые истины будут явлены тем, кто посвящает свое время, чтобы найти их. Иисус же сказал им: «Я есть хлеб жизни, я хлеб живой, сошедший с небес, едущий меня жить будет мною». Важен образ хлеба. Наш Господь говорит об этом: «Приходящий ко мне будет питаться. Вы будете присоединены ко мне, как члены моего тела. Таким образом, вы получите силу жизни, которая во мне». И действительно, каждый член его тела берет силы из одного источника – Христа. Он есть голова. Мы должны во всем полагаться на жизнь, текущую от Него через нас. Этот хлеб отличает нас как членов Его тела. Мы отделены от остального тела, так как мы все едим из одного хлеба Иисуса Христа. Ибо все причащаемся от одного хлеба. 1 Коринфянам 10 глава 17 стих. Вы можете скачать передачи Дэвида Вилкерсона «Размышления» на radiopilgrim.ru.
1: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

городе весна, тепло, и хочется пройти пару трамвайных остановок пешочком. Не забудьте включить приложение «Радио Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Труд может осуждаться, если направлен на удовлетворение эгоистических потребностей, разжигание ненависти и хаоса, считает доцент Московской духовной академии, клирик храма Воскресения, словущего в Бельцовом переулке, священник Антоний Борисов. Коммунистическая идеология возвела труд на поистине религиозные высоты почитания, и оттуда он рухнул вместе с ней. Многие граждане постсоветской России иного понимания труда для себя не открыли. Чаще всего рядовой россиянин рассматривает профессиональную деятельность как какую-то повинность, которой, если бы не зарплата, бросил бы заниматься, что печально, сказал Антоний Борисов. Согласно православному учению Библии, после грехопадения первых людей Адама и Евы и их изгнания из рая, характер трудовой деятельности изменился, приобретя страдательные свойства. Адам вынужден был в трудах добывать пищу, а Ева в муках рождать детей, напомнил Иерей. В Минске 16-17 мая этого года на площадке «Чижовка-арена» запланировано проведение протестантского фестиваля «Надежды» – крупного христианского мероприятия с международным участием. Начало заявлено на 17:00. По имеющейся информации, фестиваль организует Евангельские объединения Белоруссии, Объединение церквей христиан Веры Евангельской «Пятидесятники» и Союз евангельских христиан-баптистов. Основная цель события – проповедь христианского учения и благой вести, а также проведение массовых духовных встреч и молитвенных собраний. Ожидается участие известных проповедников, в том числе американского евангелиста Франклина Грэма, который ранее уже проводил подобные масштабные мероприятия в разных странах. Событие настолько велико, что один только хор, который будет петь на собрании, будет насчитывать 1300 человек. В Египте христиане и другие религиозные меньшинства по-прежнему сталкиваются с системной дискриминацией. Об этом говорится в новом докладе US Commission of International Religious Freedom, опубликованном в начале недели. В документе отмечается, что несмотря на отдельные позитивные шаги, власти страны продолжают применять законы и политику, которые ограничивают религиозную жизнь мусульман. Речь идет не только о христианах, но и людях других вероисповеданий, кроме суннитского ислама, а также людях без религиозных убеждений, сообщает The Christian Post. Эксперты подчеркивают, что египетское правительство демонстрирует выборочный подход. С одной стороны, поддерживаются инициативы, направленные на развитие религиозной терпимости, а с другой сохраняются ограничения, которые не соответствуют международным стандартам свободы вероисповедания. Онлайн-игры сегодня стали неотъемлемой частью жизни миллионов подростков и молодых людей по всему миру. Для одних это просто развлечение, для других – способ общения и даже источник дохода через стриминг. Популярные игры, такие как Grand Theft Auto, Fortnite и Resident Evil Requiem, объединяют игроков из разных стран, позволяя им знакомиться и общаться в виртуальном пространстве. На этом фоне христианская организация Christian Vision, базирующаяся в Великобритании, призывает церкви обратить внимание на геймерские сообщества как на миссионерское поле, сообщает Evangelical Focus. По словам управляющего директора организации Heinz Oldweg, уже сейчас многие верующие делятся своей верой в игровых чатах и во время стримов, но чаще всего делают это в одиночку и без поддержки. США разрабатывают мобильную сеть для христиан со встроенной системой фильтрации контента. Об этом объявили разработчики виртуального оператора Radiant Mobile, который сейчас проходит тестирование и планирует запуск по всей стране уже на следующей неделе. Radiant – это больше, чем просто тарифный план. Это защита на уровне сети. Мы автоматически блокируем вредный контент, одновременно давая родителям реальные инструменты контроля над тем, к чему получают доступ их дети, утверждают разработчики. По задумке создателей, определенные категории материалов не будут загружаться на устройство пользователя. В частности, планируется блокировка контента сексуального характера, а также материалов, связанных с насилием, сатанизмом. Международное движение сатанизма признано в РФ экстремистским, и его деятельность запрещена. И сектами. При этом фильтр на порнографию отключить нельзя, тогда как остальные ограничения можно настраивать. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: слушаете радио «Пилигрим». Оставайтесь с нами.
1: План победы. Читаем Библию каждый день.
2: Псалом 124, песнь восхождения. «Надеющийся на Господа, как гора Сион не подвигнется, пребывает вовек. Горы – окресты Иерусалима, а Господь – окрест народа своего отныне и вовек. Ибо не оставит Господь жезла нечестивых над жребием праведных, дабы праведные не простерли рук своих к беззаконию. Благотвори, Господи, добрым и правым в сердцах своих». А совращающихся на кривые пути свои доставит Господь ходить с делающими беззаконие. Мир на Израиля. Глава 13. Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все

0: стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан. А теперь прибывают сии три: вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше.
1: Вы слушаете «План Победы».
0: Глава 14. В один день сказал Иоаннафан, сын Саулов, слуге-оруженосцу своему: «Ступай, перейдем к отряду филистимскому, что на той стороне». А отцу своему не сказал об этом. Саул же находился в окраине Гивы, под гранатовым деревом, что в Мегроне. С ним было около 600 человек народа, и Ахия, сын Ахитува, брата Яхаведа, сына Финеиса, сына Илия, священник Господа в Силоме, носивший эфод. Народ же не знал, что Иоаннафан пошел. Между переходами, по которым Иоаннафан искал пробраться к отряду филистимскому, была острая скала с одной стороны и острая скала с другой. Имя одной – Боцец, а имя другой – Сене. Одна скала выдавалась с севера к Михмасу, а другая – с юга к Гиве. И сказал Иоаннафан слуге-оруженосцу своему: «Ступай, перейдем к отряду этих необрезанных. Может быть, Господь поможет нам, ибо для Господа нетрудно спасти через многих или немногих». И отвечал оруженосец: «Делай все, что на сердце у тебя. Иди, вот я с тобою, куда тебе угодно». И сказал Иоаннафан: «Вот мы перейдем к этим людям и станем на виду у них. Если они так скажут нам: остановитесь, пока мы подойдем к вам, то мы остановимся на своих местах и не взойдем к ним. А если так скажут: поднимитесь к нам, то мы взойдем, ибо Господь предал их в руки наши, и это будет знаком для нас». Когда оба они стали на виду у отряда филистимскому, то филистимляне сказали: «Во, евреи выходят из ущелий, в которых попрятались они!» И закричали люди, составлявшие отряд, к Иоаннафану и оруженосцу его, говоря: «Взойдите к нам, и мы вам скажем нечто!» Тогда Иоаннафан сказал оруженосцу своему: «Следуй за мною, ибо Господь предал их в руки Израиля». И начал восходить Иоаннафан, цепляясь руками и ногами, и оруженосец его за ним. И падали филистимляне пред Иоаннафаном, и оруженосец добивал их за ним. И пало от этого первого поражения, нанесенного Иоаннафаном и оруженосцем его, около 20 человек на половине поля, обрабатываемое парой валов в день. И произошел ужас в стане, на поле и во всем народе. Передовые отряды и опустошавшие землю пришли в трепет, дрогнула вся земля, и был ужас великий от Господа. И увидели стражи Саула в Гиве Вениаминовой, что толпа рассеивается и бежит туда и сюда. И сказал Саул к народу, бывшему с ним: «Пересмотрите и узнайте, кто из наших вышел». И пересмотрели, и вот нет Иоаннафана и оруженосца его. И сказал Саул Ахии: «Принеси кивот Божий», ибо кивот Божий в то время был сынами из израильскими. Саул еще говорил к священнику, как смятение в стане филистимском более и более распространялось и увеличивалось. Тогда сказал Саул священнику: «Сложи руки твои». И воскликнул Саул и весь народ, бывший с ним, и пришли к месту сражения, и вот там меч каждого обращен был против ближнего своего. Смятение было очень великое. Тогда и евреи, которые вчера и третьего дня были у филистимлян, и которые повсюду ходили с ними в стане, пристали к израильтянам, находившимся с Саулом и Иоаннафаном. И все израильтяне, скрывавшиеся в горе Ефремовой, услышав, что филистимляне побежали, также пристали к своим в сражении. И спас Господь в тот день Израиля. Битва же простерлась даже до Бев-Афена. Люди израильские были истомлены в тот день. А Саул заклял народ, сказав: «Проклят, кто вкусит хлеба до вечера, доколе я не отомщу врагам моим». И никто из народа не вкусил пищи. И пошел весь народ в лес, и был там на поляне мед. И вошел народ в лес, говоря: «Вот течет мед». Но никто не протянул руки своей ко рту своему, ибо народ боялся заклятия. Иоаннафан же не слышал, когда отец его заклинал народ. И, протянув конец палки, которая была в руке его, обмакнул ее в сот медовый и обратил рукою к устам своим, и просветлели глаза его. И сказал ему один из народа, говоря: «Отец твой заклял народ, сказав: проклят, кто сегодня вкусит пищи». От этого народ истомился. И сказал Иоаннафан: «Смутил отец мой землю. Смотрите, у меня просветлели глаза, когда я вкусил немного этого меду. Если бы поел сегодня народ из добычи, какую нашел у врагов своих, то не более же бы было поражение филистимлян». И поражали филистимлян в тот день от Михмаса до Айалона.

и народ очень истомился. И кинулся народ на добычу, и брали овец, волов и телят, и заколали на земле, и ел народ с кровью. И возвестили Саулу, говоря: «Вот народ грешит пред Господом, ест с кровью». И сказал Саул: «Вы согрешили, привалите ко мне теперь большой камень». Потом сказал Саул: «Пройдите между народом и скажите ему: пусть каждый приводит ко мне своего вола и каждый свою овцу, и заколайте здесь, и ешьте, и не грешите пред Господом, не ешьте с кровью». И приводили все из народа, каждый свою рукою, вола своего ночью, и заколали там. И устроил Саул жертвенник Господу. То был первый жертвенник, поставленный им Господу. И сказал Саул: «Пойдем в погоню за филистимлянами ночью, и оберем их до рассвета, и не оставим у них ни одного человека». И сказали: «Делай все, что хорошо в глазах твоих». Священник же сказал им: «Приступим здесь к Богу». И вопросил Саул Бога: «Идти ли мне в погоню за филистимлянами? Предашь ли их в руки Израиля?» Но он не отвечал ему в тот день. Тогда сказал Саул: «Пусть подойдут сюда все начальники народа и разведают, и узнают, на ком грех ныне. Ибо жив Господь, спасший Израиля, если окажется и на Иоаннафане, сыне моем, то и он умрет непременно». Но никто не отвечал ему из всего народа. И сказал Саул всем израильтянам: «Станьте вы по одну сторону, а я и сын мой Иоаннафан станем по другую сторону». И отвечал народ Саулу: «Делай, что хорошо в глазах твоих». И сказал Саул: «Господи Боже Израилев, дай знамение». И уличены были Иоаннафан и Саул, а народ вышел правым. Тогда сказал Саул: «Бросьте жребий между мной и Иоаннафаном, сыном моим», и пал жребий на Иоаннафана. И сказал Саул Иоаннафану: «Расскажи мне, что сделал ты». И рассказал ему Иоаннафан и сказал: «Я отведал концом палки, которая в руке моей, немного меду, и вот я должен умереть». И сказал Саул: «Пусть то и то сделает мне Бог, и еще больше сделает. Ты, Иоаннафан, должен сегодня умереть». Но народ сказал Саулу: «Иоаннафану ли умереть, который доставил столь великое спасение Израилю? Да не будет этого. Жив Господь, и волос не упадет с головы его на землю, ибо с Богом он действовал ныне». И освободил народ Иоаннафана, и не умер он. И возвратился Саул от преследования филистимлян. Филистимляне же пошли в свое место. И утвердил Саул свое царствование над Израилем, и воевал со всеми окрестными врагами своими, с Моавом, и с аммонитянами, и с Едомом, и с царями Совы, и с филистимлянами, и везде, против кого не обращался, имел успех. И устроил войско, и поразил Амалека, и освободил Израиль от руки грабителя его. Сыновья у Саула были Иоаннафан, и Иессуи, и Мелхисуа, а имена двух дочерей его: имя старшей Мирова, а имя младшей Мелхола. Имя же жены Сауловой – Ахиноам, дочь Ахимааца, а имя начальника войск его – Авенир, сын Нира, дяди Саулова. Кис, отец Саулов, и Нир, отец Авенира, были сыновьями Авиила. И была упорная война против филистимлян во все время Саулова. И когда Саул видел какого-либо человека сильного и воинственного, брал его к себе. Глава 15. И сказал Самуил Саулу: «Господь послал меня помазать тебя царем над народом его, над Израилем. Теперь послушай гласа Господа. Так говорит Господь Саваоф: вспомнил я о том, что сделал Амалек Израилю, как он противостал ему на пути, когда он шел из Египта. Теперь иди и порази Амалека, и истреби все, что у него, и не давай пощады ему, но предай смерти от мужа до жены, от отрока до грудного младенца, от вола до овцы, от верблюда до осла». И собрал Саул народ, и насчитал их в Телоиме 200 тысяч израильтян пеших и 10 тысяч из колена Иудина. И дошел Саул до города Амаликова и сделал засаду в долине. И сказал Саул кинеянам: «Пойдите, отделитесь, выйдите из среды Амалека, чтобы мне не погубить вас с ним, ибо вы оказали благосклонность всем израильтянам, когда они шли из Египта». И отделились кинеяне из среды Амалека. И поразил Саул Амалека от Хавилы до окрестностей Сура, что пред Египтом. И Агага, царя Амаликова, захватил живого, а народ весь истребил мечом. Но Саул и народ пощадили Агага, и лучших из овец, и волов, и откормленных ягнят, и все хорошее, и не хотели истребить, а все вещи маловажные и худые истребили. И было слово Господа к Самуилу такое: «Жалею, что поставил я Саула царем, ибо он отвратился от меня, и слова моего не исполнил». И опечалился Самуил, и взывал к Господу целую ночь. И встал Самуил рано утром и пошел навстречу Саулу. И известили Самуила, что Саул ходил на Кармил, и там поставил себе памятник, и сошел в Галгал.
Когда пришел Самуил к Саулу, то Саул сказал ему: «Благословен ты у Господа, я исполню слово Господа». И сказал Самуил: «А что это за блеяние овец в ушах моих и мычание волов, которые я слышу?» И сказал Саул: «Привели их от Амалека, так как народ пощадил лучших из овец и волов для жертвоприношения Господу, Богу твоему. Прочие же мы истребили». И сказал Самуил Саулу: «Подожди, я скажу тебе, что сказал мне Господь ночью». И сказал ему Саул: «Говори». И сказал Самуил: «Немалым ли ты был в глазах твоих, когда сделался главою колен Израилевых, и Господь помазал тебя царем над Израилем? И послал тебя Господь в путь, сказав: иди и предай заклятию нечестивых амаликитян и воюй против них, доколе не уничтожишь их. Зачем же ты не послушал гласа Господа и бросился на добычу и сделал зло пред очами Господа?» И сказал Саул Самуилу: «Я послушал гласа Господа и пошел в путь, куда послал меня Господь, и привел Агага, царя Амаликитского, и Амалика истребил. Народ же из добычи, из овец и волов взял лучшее из заклятого для жертвоприношения Господу, Богу твоему, в Галгале». И отвечал Самуил: «Неужели всесожжение и жертвы столько же приятны Господу, как послушание гласу Господа? Послушание лучше жертвы, и повиновение лучше тука овнов. Ибо непокорность есть такой же грех, как волшебство, и противление то же, что идолопоклонство, за то, что ты отверг слово Господа, и Он отверг тебя, чтобы ты не был царем». И сказал Саул Самуилу: «Согрешил я, ибо приступил повеление Господа и слово твое. Но я боялся народа и послушал голоса их. Теперь же сними с меня грех мой и воротись со мной, чтобы я поклонился Господу». И отвечал Самуил Саулу: «Не ворочусь я с тобой, ибо ты отверг слово Господа, и Господь отверг тебя, чтобы ты не был царем над Израилем». И обратился Самуил, чтобы уйти. Но Саул схватился за край одежды его и разодрал ее. Тогда сказал Самуил: «Ныне отторг Господь царство Израильское от тебя и отдал его ближнему твоему, лучшему тебя, и не скажет неправды, и не раскается верный Израилев, ибо не человек он, чтобы раскаяться ему». И сказал Саул: «Я согрешил, но почти меня ныне пред старейшинами народа моего и пред Израилем, и воротись со мною, и я поклонюсь Господу Богу твоему». И возвратился Самуил за Саулом, и поклонился Саул Господу. Потом сказал Самуил: «Приведите ко мне Агага, царя Амаликитского». И подошел к нему Агаг дрожащий и сказал Агаг: «Конечно, горечь смерти миновалась». Но Самуил сказал: «Как меч твой жен лишал детей, так мать твоя между женами пусть лишена будет сына». И разрубил Самуил Агага пред Господом в Галгале. И отошел Самуил в Раму, а Саул пошел в дом свой в Гиву Саулову. И более не видался Самуил с Саулом до дня смерти своей. Но печалился Самуил о Сауле, потому что Господь раскаялся, что воцарил Саула над Израилем.

0: Как здорово, что вы с нами. Радио «Пилигрим».
1: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».

0: Что это ты смотришь? Школьный альбом?
1: Ага, помнишь Васю?
0: Твой лучший школьный друг?
1: Я его сегодня встретил в городе. Помахал ему, но он, кажется, меня не узнал.
0: Ты его 100 лет не вспоминал. Вы же вроде в одной хоккейной команде были.
1: Точно. Каждый день после школы в клубе встречались.
0: А, это с ним-то вы на старые машины скинулись?
1: А, было такое. 400 рублей нам этот москвич обошелся. Мечтали на нем всю Россию объехать. В итоге только и пролежали все лето под этой колымагой.
0: Так что произошло-то между вами? Вы же не разлей вода были?
1: Да, не знаю. Все как-то само собой произошло. После школы еще тусовались какое-то время. Потом он постоянно носился со своей новой работой. А потом... уже как-то неловко было оставаться с ним наедине. Как будто мы чужие стали какие-то.
2: Если мы не проводим время вместе, наши отношения сходят на нет, и мы становимся чужими друг другу. Уверены ли вы, что знаете Христа?
3: Произведено на радио «Новая жизнь. Москва».
4: Радуйтесь, что имена ваши записаны в книгу жизни. Радио «Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Труд может осуждаться, если направлен на удовлетворение эгоистических потребностей, разжигание ненависти и хаоса, считает доцент Московской духовной академии, клирик храма Воскресения Словущего в Бельцовом переулке, священник Антоний Борисов. Коммунистическая идеология возвела труд на поистине религиозные высоты почитания, и оттуда он рухнул вместе с ней. Многие граждане постсоветской России иного понимания труда для себя не открыли. Чаще всего рядовой россиянин рассматривает профессиональную деятельность как какую-то повинность, которой, если бы не зарплата, бросил бы заниматься, что печально, сказал Антоний Борисов. Согласно православному учению Библии, после грехопадения первых людей Адама и Евы и их изгнания из рая, характер трудовой деятельности изменился, приобретя страдательные свойства. Адам вынужден был в трудах добывать пищу, а Ева в муках рождать детей, напомнил Иерей. В Минске 16-17 мая этого года на площадке «Чижовка-арена» запланировано проведение протестантского фестиваля «Надежды» – крупного христианского мероприятия с международным участием. Начало заявлено на 17:00. По имеющейся информации, фестиваль организует Евангельские объединения Белоруссии, Объединение церквей христиан веры евангельской «Пятидесятники» и Союз евангельских христиан-баптистов. Основная цель события – проповедь христианского учения и благой вести, а также проведение массовых духовных встреч и молитвенных собраний. Ожидается участие известных проповедников, в том числе американского евангелиста Франклина Грэма, который ранее уже проводил подобные масштабные мероприятия в разных странах. Событие настолько велико, что один только хор, который будет петь на собрании, будет насчитывать 1300 человек. В Египте христиане и другие религиозные меньшинства по-прежнему сталкиваются с системной дискриминацией. Об этом говорится в новом докладе US Commission of International Religious Freedom, опубликованном в начале недели. В документе отмечается, что несмотря на отдельные позитивные шаги, власти страны продолжают применять законы и политику, которые ограничивают религиозную жизнь мусульман. Речь идет не только о христианах, но и людях других вероисповеданий, кроме суннитского ислама, а также людях без религиозных убеждений, сообщает The Christian Post. Эксперты подчеркивают, что египетское правительство демонстрирует выборочный подход. С одной стороны, поддерживаются инициативы, направленные на развитие религиозной терпимости, а с другой сохраняются ограничения, которые не соответствуют международным стандартам свободы вероисповедания. Онлайн-игры сегодня стали неотъемлемой частью жизни миллионов подростков и молодых людей по всему миру. Для одних это просто развлечение, для других – способ общения и даже источник дохода через стриминг. Популярные игры, такие как Grand Theft Auto, Fortnite и Resident Evil Requiem, объединяют игроков из разных стран, позволяя им знакомиться и общаться в виртуальном пространстве. На этом фоне христианская организация Christian Vision, базирующаяся в Великобритании, призывает церкви обратить внимание на геймерские сообщества как на миссионерское поле, сообщает Evangelical Focus. По словам управляющего директора организации Хейнс Олдвейг, уже сейчас многие верующие делятся своей верой в игровых чатах и во время стримов, но чаще всего делают это в одиночку и без поддержки. США разрабатывают мобильную сеть для христиан со встроенной системой фильтрации контента. Об этом объявили разработчики виртуального оператора Radiant Mobile, который сейчас проходит тестирование и планирует запуск по всей стране уже на следующей неделе. Radiant – это больше, чем просто тарифный план. Это защита на уровне сети. Мы автоматически блокируем вредный контент, одновременно давая родителям реальные инструменты контроля над тем, к чему получают доступ их дети, утверждают разработчики. По задумке создателей, определенные категории материалов не будут загружаться на устройство пользователя. В частности, планируется блокировка контента сексуального характера, а также материалов, связанных с насилием, сатанизмом. Международное движение сатанизма признано в РФ экстремистским, и его деятельность запрещена. И сектами. При этом фильтр на порнографию отключить нельзя, тогда как остальные ограничения можно настраивать. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

В городе весна, тепло, и хочется пройти пару трамвайных остановок пешочком. Не забудьте включить приложение «Радио

0: каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
1: Слово наставления на радио «Пилигрим».
2: Программа «Библия говорит». Здравствуйте! В эфире программа «Библия говорит». Сегодня наш вопрос Алексею Коломийцеву, пастору церкви «Слово благодати». Зачем родился Христос?
3: Очень хороший вопрос. На него можно ответить просто, сказав, Христос родился для того, чтобы спасти людей. Но, скорее всего, это вызовет следующий вопрос. А почему спасение требовало воплощения Бога? И вот этот вопрос, он, конечно, открывает перед нами целый спектр огромнейших истин, которые играют колоссально важную роль. И очень кратко попробую я сфокусировать наше внимание на самом главном, и, может быть, в следующих наших передачах коснуться более подробно этой темы. В послании к евреям во второй главе мы видим очень интересное описание причин рождения Иисуса Христа, или Боговоплощение, воплощение Божьего Сына. Здесь сказано следующее: «А как дети причастны плоти и крови, то и Он, то есть Христос, также воспринял онное, чтобы смертью лишить силы, имеющего державу смерти, то есть дьявола». Вот здесь представлена первая причина, почему Божьему Сыну нужно было стать человеком. Эта причина представлена здесь как то, что Богу нужно было стать человеком для того, чтобы стать представителем человека или представителем человечества. Мы знаем, что возмездие за грех – смерть, так говорит Писание. Люди согрешили, и поэтому люди должны были понести наказание за грех, то есть они должны были умереть. В данном случае, если Бог прилагает это наказание к людям, то люди просто становятся наследниками вечной смерти. И, естественно, все погибают, уходят в вечную погибель. Для того, чтобы решить эту проблему, необходим был особый божественный подход. И вот этот божественный подход был найден в том, что Бог посылает своего Сына, вторую личность Божества, чтобы Сын стал настоящим полноценным человеком. Вот почему, кстати, в древности шли большие дебаты относительно природы Иисуса Христа, о том, что Он стопроцентный Бог и стопроцентный человек. Это сверхважный вопрос. То есть Он должен был стать настоящим человеком для того, чтобы быть представителем человечества. В то же самое время этот настоящий человек должен был быть абсолютно свободным от греха, так как мы знаем, что все люди, рождающиеся от Адама и Евы и от продолжения их рода, все люди несут в себе первородный грех, то нужен был какой-то совершенно иной, новый метод появления человека. Вот почему Бог избрал это чудесное, абсолютно уникальное явление непорочного зачатия, когда Мария, она зачала Сына Божьего, Иисуса Христа, без участия мужчины, то есть при сверхъестественном действии Святого Духа. Таким образом, Иисус, Он стал полноценным человеком и представителем человеческого рода, но в то же самое время абсолютно безгрешным. Это произошло для того, чтобы Он смог на Голгофском кресте взять на Себя человеческий грех и понести за него полноценное наказание. И при этом самом, чтобы Бог Его потом воскресил из мертвых, потому что Он Сам никогда не согрешил. Это самая первая причина, для чего родился Христос.
2: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на сайте слово.орг. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог!
0: Это радио «Пилигрим», и мы продолжаем.

слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».

благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми вами. Аминь. Радио «Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: В храмах Русской Православной Церкви в День Победы молятся за воинов, погибших во время Великой Отечественной войны, но можно помолиться и об участниках других конфликтов, усопших и живых, рассказал РИА Новости штатный священник храма в честь новомучеников и исповедников российских в Бутово Иерей Артемий Цех. Традиционно 9 мая мы поминаем всех воинов, которые погибли, защищая нашу отчизну во время Великой Отечественной войны, и гражданских жертв войны. Но на практике люди приходят помолиться и о павших в других конфликтах, и о живых защитниках Отечества, в том числе о тех, кто воюет сейчас, сказал отец Артемий. Так, по его словам, в День Победы в храмах совершают поминовение усопших воинов за веру, Отечество и народ, жизнь свою положивших, и всех страдальчески погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. В Санкт-Петербурге в восстанавливаемом силами баптистов Доме Евангелия провели первое богослужение. История баптистской церкви началась в 1910 году, когда община приобрела участок, на котором на деньги верующих был построен молитвенный дом площадью около 3000 квадратных метров. Дом Евангелия был закрыт советскими властями в 1930 году. После этого молитвенный зал и другие помещения церкви были переданы соседнему заводу «Электроаппарат». Начиная с 1993 года шел процесс передачи здания от города баптистам. После окончательного завершения всех судебных разбирательств в 2024 году на объекте начались активные восстановительные работы. Общий объем затрат на реставрацию и ремонт оценивается примерно в 300 миллионов рублей. Молитвенное намерение Папы Римского Льва XIV в мае посвящено теме голода и ответственному потреблению продовольствия, сообщила служба печати Святого Престола. Каждый месяц понтифик передает Ватиканскому фонду «Всемирная сеть молитвы» наставления по актуальным вопросам современности. Верующие получают послание Папы в формате короткого видеоролика в сопровождении молитвы. В видео Папа Лев задался вопросом о необходимости помощи 318 миллионам людей, испытывающим голод каждый день. «В мае я приглашаю вас присоединиться ко мне в молитве с тем, чтобы мы взяли обязательство избегать растачивания еды и обеспечения того, чтобы каждый имел доступ к качественной еде каждый день», — сказал понтифик. Израильская полиция сообщила в пятницу об аресте 36-летнего мужчины, запечатленного на видео во время нападения на монахиню в ходе очередного инцидента, направленного против христиан в районе старого города Иерусалима. Полиция сообщила, что неназванный мужчина был арестован после нападения в среду возле гробницы Давида, святого места за воротами Сиона на южной стороне старого города. По подозрению в нападении на почве расовой ненависти и остается под стражей. На видеозаписи, сделанной полицией, видно, что у монахини синяки, а нападавший одет в цицит, нижнее белье с бахромой, которое носят некоторые соблюдающие еврейские традиции мужчины. В Мадриде на стадионе Эр-Рияд Метрополитана в субботу 2 мая прошел масштабный евангелический христианский фестиваль «The Change Madrid 2026», собравший около 35 тысяч человек. В этот день, признанный стать призывом к обращению ко Христу, евангелизации и единению верующих вокруг Иисуса Христа, мероприятие включало в себя гаспл-выступления известных лидеров прославления, коллективную молитву и проповедь. В мероприятии приняли участие представители разных стран, в том числе молодежь и евангелические общины латиноамериканского происхождения, а также участники из Европы и Африки. Таковы были наши новости на сегодня. Новости, взятые из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 6 мая. Молитесь во всякое время. Молитесь во всякое время. Всегда, в любых обстоятельствах. В духе, всякую молитвою и прошением. Послание к Ефесянам 6:18. Расширенный перевод Библии. В сегодняшнем стихе Павел наставляет верующих, чтобы они молились в любой ситуации, следуя водительству Святого Духа, используя различные типы молитвы для каждого конкретного случая. Но как осуществить это в реальности? Прежде всего, нужно быть за все благодарными Богу и полностью полагаться на Него во всех делах. Мы должны постоянно обращать к Нему свои мысли, занимаясь повседневными делами. Я убеждена, Бог хочет, чтобы молитва стала нашим образом жизни, чтобы мы перестали относиться к ней как к делу, а считали неотъемлемой частью своего существования, тем ключевым элементом, который лежит в основе всего, чем мы занимаемся. Он хочет, чтобы мы общались с Ним и постоянно слышали Его голос, чтобы молитва каждый день придавала нам сил и соединяла наши сердца с Его сердцем. Когда мы слышим чью-то молитвенную просьбу или размышляем о той или иной ситуации, мы зачастую говорим себе: «Нужно не забыть об этом, когда я буду молиться». Это хитрая тактика врага. Почему бы не помолиться в ту же минуту? Мы откладываем молитву на потом из-за неверного представления о молитве. Было бы гораздо проще, если бы мы просто следовали побуждению своего сердца. Но дьявол делает все возможное, чтобы усложнить для нас молитву. Ему выгодно, чтобы мы постоянно переносили молитву на более поздний срок, пока вообще не забудем о том, что хотели помолиться. Молитесь, как только у вас возникает желание или потребность в этом. Это очень просто. Мы можем молиться непрестанно и не терять связь с Богом в течение всего дня и в любой ситуации. Божье слово на сегодня. Не откладывайте разговор с Богом на потом. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам!

0: План победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 125, песнь восхождения. Когда возвращал Господь плен Сиона, мы были как бы видящие во сне. Тогда уста наши были полны веселья, и язык наш – пение. Тогда между народами говорили: «Великое сотворил Господь над ними». Великое сотворил Господь над нами, мы радовались. Возврати, Господи, пленников наших, как потоки на полдень. Сеявшие со слезами будут пожинать с радостью, с плачем несущие семена возвратиться с радостью, неся снопы свои. Глава 14. Достигайте любви. Ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать. Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу, потому что никто не понимает его. Он тайны говорит духом. А кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещание и утешение. Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя. А кто пророчествует, тот назидает церковь. Желаю, чтобы вы все говорили языками, но лучше, чтобы вы пророчествовали. Ибо пророчествующий превосходнее того, кто говорит языками. Разве он притом будет изъяснять, чтобы церковь получила назидание? Теперь, если я приду к вам, братья, и стану говорить на незнакомых языках, то какую принесу вам пользу, когда не изъяснюсь вам или откровением, или познанием, или пророчеством, или учением? И бездушные вещи, издающие звук, свирели или гусли, если не производят раздельных тонов, как распознать то, что играют на свирели или на гуслях? И если труба будет издавать неопределенный звук, кто станет готовиться к сражению? Так, если и вы языком произносите невразумительные слова, то как узнают, что вы говорите? Вы будете говорить на ветер. Сколько, например, различных слов в мире, и ни одного из них нет без значения. Но если я не разумею значение слов, то я для говорящего чужестранец, и говорящий для меня чужестранец. Так и вы, ревнуя о дарах духовных, старайтесь обогатиться ими к назиданию церкви. А потому, говорящий на незнакомом языке, молись о даре истолкования. Ибо когда я молюсь на незнакомом языке, то хотя дух мой и молится, но ум мой остается без плода. Что же делать? Стану молиться духом, стану молиться и умом. Буду петь духом, буду петь и умом. Ибо если ты будешь благословлять духом, то стоящий на месте простолюдина как скажет «Аминь» при твоем благодарении? Ибо он не понимает, что ты говоришь. Ты хорошо благодаришь, но другой не назидается. Благодарю Бога моего, я более всех вас говорю языками, но в церкви хочу лучше 5 слов сказать умом моим, чтобы и других наставить, нежели тьму слов на незнакомом языке. Братья, не будьте дети умом, назлое будьте младенцы, а по уму будьте совершеннолетни. В законе написано: иными языками и иными устами буду говорить народу сему, но и тогда не послушают меня, говорит Господь. Итак, языки – суть знамения не для верующих, а для неверующих. Пророчество же не для неверующих, а для верующих. Если вся церковь сойдется вместе, и все станут говорить незнакомыми языками, и войдут к вам незнающие или неверующие, то не скажут ли, что вы беснуетесь? Но когда все пророчествуют, и войдет кто неверующий или не знающий, то он всеми обличается, всеми судится. И таким образом тайны сердца его обнаруживаются, и он падет ниц, поклонится Богу и скажет: «Истинно с вами Бог». Итак, что же, братья, когда вы сходитесь, и у каждого из вас есть псалом, есть поучение, есть язык, есть откровение, есть истолкование, все сие да будет к назиданию. Если кто говорит на незнакомом языке, говорите двое или много трое, и то порознь, а один изъясняй. Если же не будет истолкователя, то молчи в церкви, а говори себе и Богу. И пророки пусть говорят двое или трое, а прочие пусть рассуждают. Если же другому из сидящих будет откровение, то первый – молчи, ибо все один за другим можете пророчествовать, чтобы всем поучаться и всем получать утешение. И духи пророческие послушны пророкам, потому что Бог не есть Бог неустройства, но мира. Так бывает во всех церквах у святых. Жены ваши в церквах да молчат, ибо не позволено им говорить, а быть в подчинении, как и закон говорит. Если же они хотят чему научиться, пусть спрашивают о том дома у мужей своих, ибо неприлично жене говорить церкви. Разве от вас вышло Слово Божие, или до вас от них достигло? Если кто почитает себя пророком или духовным, тот да разумеет, что я пишу вам, ибо это заповеди Господни. А кто не разумеет, пусть не разумеет. Итак, братья, ревнуйте о том, чтобы пророчествовать, но не запрещайте говорить языками. Только все должно быть благопристойно и чинно.
0: Вы слушаете «План Победы».
1: Глава 16. «И сказал Господь Самуилу, «Доколе будешь ты печалиться Сауле, которого я отверг, чтобы он не был царем над Израилем? Наполни рог твой леем и пойди. Я пошлю тебя к Иессею Вифлеямлинину, ибо между сыновьями его я усмотрел себе царя». И сказал Самуил, «Как я пойду? Саул услышит и убьет меня». Господь сказал, «Возьми в руку твою телицу из стада и скажи, «Я пришел для жертвоприношения Господу». И пригласи Иессея к жертве. Я укажу тебе, что делать тебе, и ты помажешь мне того, о котором я скажу тебе». И сделал Самуил так, как сказал ему Господь. Когда пришел он в Вифлеем, то старейшины города с трепетом вышли навстречу ему и сказали, «Мирен ли приход твой?» И отвечал он, «Мирен, для жертвоприношения Господу пришел я. Осветитесь и идите со мною к жертвоприношению». И осветил Иессея и сыновей его, и пригласил их к жертве. И когда они пришли, он, увидев Елиава, сказал, «Верно сей пред Господом помазанник его». Но Господь сказал Самуилу, «Не смотри на вид его и на высоту роста его. Я отринул его. Я смотрю не так, как смотрит человек, ибо человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце». И позвал Иессей Аминадава, и подвел его к Самуилу, и сказал Самуил, «И этого не избрал Господь». И подвел Иессей Саму, и сказал Самуил, «И этого не избрал Господь». Так подводил Иессей к Самуилу семерых сыновей своих. Но Самуил сказал Иессею, «Никого из этих не избрал Господь». И сказал Самуил Иессею, «Все ли дети здесь?» И отвечал Иессей, «Есть еще меньший, он пасет овец». И сказал Самуил Иессею, «Пошли и возьми его, ибо мы не сядем обедать, доколе не придет он сюда». И послал Иессея, и привели его. Он был белокур, с красивыми глазами и приятным лицом. И сказал Господь, «Встань, помажь его, ибо это он». И взял Самуил рог с елеем, и помазал его среди братьев его, и почивал дух Господень на Давиде с того дня и после. Самуил же встал и отошел в раму. А от Саула отступил дух Господень, и возмущал его злой дух от Господа. И сказали слуги Саулова ему, «Вот злой дух от Бога возмущает тебя. Пусть господин наш прикажет слугам своим, которые пред тобою, поискать человека, искусного в игре на гуслях, и когда придет на тебя злой дух от Бога, то он, играя рукой своею, будет успокаивать тебя». И отвечал Саул слугам твоим, «Найдите ты мне человека хорошего, играющего, и представьте его ко мне». Тогда один из слуг его сказал, «Вот я видел у Иессея Вифлеемлинина сына, умеющего играть, человека храброго и воинственного, и разумного в речах, и видного собою, и Господь с ним». И послал Саул вестников к Иессею и сказал, «Пошли ко мне Давида, сына твоего, который при стаде». И взял Иессей осла с хлебом, и мех с вином, и одного козленка, и послал с Давидом, сыном своим, к Саулу. И пришел Давид к Саулу и служил пред ним, и очень понравился ему, и сделался его оруженосцем. И послал Саул сказать Иессею, «Пусть Давид служит при мне, ибо он снискал благоволение в глазах моих». И когда дух от Бога бывал на Сауле, то Давид, взяв гусли, играл, и отраднее и лучше становилось Саулу, и дух злой отступал от него. Глава 17. Филистимляне собрали войска свои для войны, и собрались в Сакхофе, что в Иудее, и расположились там между Сакхофом и Азеком в Эвес-Дамиме. А Саул и израильтяне собрались и расположились станом в долине Дуба и приготовились к войне против филистимлян. И стали филистимляне на горе с одной стороны, а израильтяне на горе с другой стороны, а между ними была долина. И выступил из стана филистимского единоборец по имени Голиаф из Гефа. Ростом он 6 локтей и пяди. медный шлем на голове его, и одет он был в чешуйчатую броню, и вес брони его 5000 сиклей меди. Медные наколенники на ногах его, и медный щит за плечами его, и древко копья его, как навой у ткачей, а самое копье его 600 сиклей железа. И пред ним шел оруженосец. И стал он и кричал к полкам израильским, говоря им: «Зачем вы вышли воевать? Не филистимлянин ли я? А вы рабы Сауловы? Выберите у себя человека, и пусть сойдет ко мне. Если он может сразиться со мной и убьет меня, то мы будем вашими рабами. Если же я одолею его и убью его, то вы будете нашими рабами и будете служить нам». И сказал филистимлянин: «Сегодня я посрамлю полки израильские, дайте мне человека, и мы сразимся вдвоем». И услышал Саул и все израильтяне эти слова филистимлянина, и очень испугались, и ужаснулись. Давид же был сын ефрефянина из Вифлеема Иудина по имени Иисея, у которого было 8 сыновей. Этот человек в дни Саула достиг старости и был старший между мужами. 3 старших сына Иисеевы пошли с Саулом на войну. Имена 3 сыновей его, пошедших на войну: старший Елиаф, 2-й за ним Аминадав и 3-й Сама. Давид же был меньший. 3 старших пошли с Саулом, а Давид возвратился от Саула, чтобы пасти овец отца своего в Вифлееме. И выступал филистимлянин тот утром и вечером, и выставлял себя 40 дней. И сказал Иисей Давиду, сыну своему: «Возьми для братьев своих эфу сушеных зерен и 10 этих хлебов, и отнеси поскорее в стан к твоим братьям. А эти 10 сыров отнеси тысяченачальнику, и наведайся о здоровье братьев, и узнай о нуждах их». Саул и они, и все израильтяне находились в долине Дуба и готовились к сражению с филистимлянами. И встал Давид рано утром и поручил овец сторожу, и, взяв ношу, пошел, как приказал ему Иисей, и пришел к обозу, когда войско выведено было в строй и с криком готовились к сражению. И расположили израильтяне и филистимляне строй против строя. Давид оставил свою ношу обозному сторожу и побежал в ряды, и, придя, спросил братьев своих о здоровье. И вот, когда он разговаривал с ним, единопорец по имени Голиаф, филистимлянин из Гефа, выступает из рядов филистимских и говорит те слова, и Давид услышал их. И все израильтяне, увидев этого человека, убегали от него и весьма боялись. И говорили израильтяне: «Видите этого выступающего человека? Он выступает, чтобы поносить Израиля. Если бы кто убил его, одарил бы того царь великим богатством, и дочь свою выдал бы за него, и дом отца его сделал бы свободным в Израиле. Что делает этот необрезанный филистимлянин, что так поносит воинство Бога живого?» И сказал ему народ те же слова, говоря: «Вот что сделано будет тому человеку, который убьет его». И услышал Елиаф, старший брат Давида, что говорил он с людьми. Рассердился Елиаф на Давида и сказал: «Зачем ты сюда пришел? И на кого оставил немногих овец тех в пустыне? Я знаю высокомерие твое, дурное сердце твое. Ты пришел посмотреть на сражение». И сказал Давид: «Что же я сделал? Не слова ли это?» И отвратился от него к другому и говорил те же слова, и отвечал ему народ по-прежнему. И услышали слова, которые говорил Давид, и пересказали Саулу, и тот призвал его. И сказал Давид Саулу: «Пусть никто не падает духом из-за него. Раб твой пойдет и сразится с этим филистимлянином». И сказал Саул Давиду: «Не можешь ты идти против этого филистимлянина, чтобы сразиться с ним, ибо ты еще юноша, а он воин от юности своей». И сказал Давид Саулу: «Раб твой пас овец у отца своего, и когда, бывало, приходил лев или медведь и уносил овцу из стада, то я гнался за ним и нападал на него, и отнимал из пасти его. А если он бросался на меня, то я брал его за космы и поражал его, и умерщвлял его. И льва и медведя убивал раб твой. И с этим филистимлянам необрезанным будет то же, что с ними, потому что так поносит воинство Бога живого». И сказал Давид: «Господь, который избавлял меня от льва и медведя, избавит меня и от руки этого филистимлянина». И сказал Саул Давиду: «Иди, и да будет Господь с тобою». И одел Саул Давида в свои одежды, возложил на голову его медный шлем и надел на него броню. И опоясался Давид мечом его сверх одежды и начал ходить, ибо не привык к такому вооружению. Потом сказал Давид Саулу: «Я не могу ходить в этом, я не привык». И снял Давид все это с себя. и взял посох свой в руку свою, и выбрал себе 5 гладких камней из ручья, и положил их в посушищу сумку, которая была с ним, и с сумкою, и с прощою в руке своей выступил против филистимлянина. Выступил и филистимлянин, идя и приближаясь к Давиду, и оруженосец шел впереди его». И взглянул филистимлянин, и, увидев Давида, с презрением посмотрел на него, ибо он был молод, белокур и красив лицом. И сказал филистимлянин Давиду: «Что ты идешь на меня с палкой? Разве я собака?» И проклял филистимлянин Давида своими богами. И сказал филистимлянин Давиду: «Подойди ко мне, и отдам тело твое птицам небесным и зверям полевым». А Давид отвечал филистимлянину: «Ты идешь против меня с мечом и копьем и щитом, а я иду против тебя во имя Господа Саваофа, Бога воинств израильских, который ты поносил. Ныне предаст тебя Господь в руку мою, и я убью тебя, и сниму с тебя голову твою, и отдам трупы войска филистимского птицам небесным и зверям земным. И узнает вся земля, что есть Бог в Израиле, и узнает весь этот сон, что не мечом и копьем спасает Господь, ибо это война Господа, и Он предаст вас в руки наши». Тогда филистимлянин поднялся и стал подходить и приближаться навстречу Давиду. Давид поспешно побежал к строю навстречу филистимлянину и опустил Давид руку свою в сумку и взял оттуда камень и бросил из пращи и поразил филистимлянина в лоб, так что камень возился в лоб его, и он упал лицом на землю. Так одолел Давид филистимлянина прощой и камнем, и поразил филистимлянина, и убил его. Меча же не было в руках Давида. Тогда Давид подбежал, и, наступив на филистимлянина, взял меч его, и вынул его из ножен, ударил его и отсек им голову его. Филистимляне, увидев, что силач их умер, побежали, и поднялись мужи израильские и иудейские, и воскликнули, и гнали филистимлян до входа в долину и до ворота Акорона, и падали поражаемые филистимляне по дороге Шаримской до Гефа и до Акорона, и возвратились сыны Израилева из погони за филистимлянами и разграбили стан их». И взял Давид голову филистимлянина и отнес ее в Иерусалим, а оружие его положил в шатре своем. Когда Саул увидел Давида, выходившего против филистимлянина, то сказал Авиниру, начальнику войска: «Авенир, чей сын этот юноша?» Авенир сказал: «Да живет душа твоя, царь, я не знаю». И сказал царь: «Так спроси, чей сын этот юноша?» Когда же Давид возвращался после поражения филистимлянина, то Авенир взял его и привел к Саулу, и голова филистимлянина была в руке его. И спросил его Саул: «Чей ты сын, юноша?»

0: сердце.
1: Слава тебе, мой отец и мой бог, я творение венец, ты творец всего смог. Нет подобных тебе, всегда примешь себе и всегда будешь рядом, поддержим в борьбе. Пока кровью омыты, для нас двери открыты. Неужели возможно, что грехи все забыты?

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Программа «Библия говорит». Здравствуйте! В эфире программа «Библия говорит». Сегодня наш вопрос Алексею Коломийцеву, пастору церкви «Слово благодати». Пастор Алексей, по сей день людей мучает вопрос: существуют ли инопланетяне?
2: Это один из вопросов, о которых Библия не говорит. Библия в действительности не говорит ничего относительно инопланетян. Но исследуя ее, мы можем сделать определенные выводы, на мой взгляд, достаточно обоснованные выводы. Несколько главных идей, которые мы видим в Священном Писании, говорят нам о абсолютном статусе человеческой расы. Например, мы знаем точно, Писание говорит о том, что люди, которые принимают спасительную жертву Иисуса Христа, которые верою доверяют себя Христу, вот именно люди, они станут, уже сейчас становятся частью, непосредственной частью вот этого Божьего мира, Божьей жизни. То есть они составляют из себя церковь, которая названа телом Иисуса Христа, то есть это Божий Сын, вторая личность Божества, связан с людьми настолько плотно, настолько тесно. Это происходит в результате рождения свыше, в результате появления новой природы у людей, которые пришли к Богу через Иисуса Христа. То есть вот эта связь настолько глубокая, настолько тесна, что Писание сравнивает церковь с телом, а Христа с главою. То есть это глубочайшая внутренняя связь. То есть люди становятся частью Божьей семьи. Мы видим в книге Откровения описание этого. Мы видим, что вот там в Новом Иерусалиме, там Бог и там Сын Агнец. И мы видим, что там спасенные люди – спасенные Ветхого Завета, спасенные Нового Завета. Мы видим, как они все собраны там. Так вот, это говорит нам о том, что человеческая раса в действительности является центром, духовным центром Вселенной. Потому что ни с кем другим у Бога нет таких взаимоотношений, даже с ангелами. Даже ангелы не имеют такого уровня взаимоотношений, как люди, которых Бог спасает через Иисуса Христа. Это говорит нам о том, что у Бога нет необходимости, Богу не было необходимости создавать каких-то еще живых существ, которые живут где-то в каких-то местах, которые думают, которые как-то сопоставимы с людьми. То есть Библия представляет нам мир, в котором люди, человечество, человеческая раса занимает центральное место в общем театре Божьих действий. Конечно, это все сориентировано на Него, на Бога. Бог, конечно, главный во всем этом. По этой причине мы можем точно быть уверены, что существует Бог, существует мир духов, духи добрые, духи злые, и существуют люди, живущие на земле. Все остальное это могут быть только спекуляции. Когда говорят о том, что кто-то кого-то видел, когда рассказывают или приводят различные доказательства, связанные с этим, то здесь, во-первых, нужно быть очень осторожным относительно достоверности всего этого. Во-вторых, совершенно не исключено, что люди соприкасаются с какими-то формами проявления мира духов. Мир духов проявляется в самых разных формах. Когда мы читаем видение Иезекииля, то мы видим там колеса, глаза, лица разные вот в этой форме Божьей славы, которая проявляется. То есть это может быть в самых разных формах выражено. Поэтому вот то, что мы точно знаем, и мы в этом точно можем быть уверены, на этом мы и стоим, и этого мы придерживаемся, что в действительности существует Бог, существуют люди, и существует духовный мир, который разделяется на две категории – мир Божьих духов и мир духов дьявольских. Все, что касается чего-то другого, все остальное, то, что не представлено в Библии, у нас нет основания считать, что это в действительности существует.
1: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на сайте слово.орг, а ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог!

Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, но не от дел, чтобы никто не хвалился. Ефесянам 2 глава, 8-9 стих.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: В храмах Русской Православной Церкви в День Победы молятся за воинов, погибших во время Великой Отечественной войны, но можно помолиться и об участниках других конфликтов, усопших и живых, рассказал РИА Новости штатный священник храма в честь новомучеников и исповедников российских в Бутово иерей Артемий Цех. Традиционно 9 мая мы поминаем всех воинов, которые погибли, защищая нашу отчизну во время Великой Отечественной войны, и гражданских жертв войны. Но на практике люди приходят помолиться и о павших в других конфликтах, и о живых защитниках Отечества, в том числе о тех, кто воюет сейчас, сказал отец Артемий. Так, по его словам, в День Победы в храмах совершают поминовение усопших воинов за веру, Отечество и народ, жизнь свою положивших, и всех страдальчески погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. В Санкт-Петербурге в восстанавливаемом силами баптистов Доме Евангелия провели первое богослужение. История баптистской церкви началась в 1910 году, когда община приобрела участок, на котором на деньги верующих был построен молитвенный дом площадью около 3000 квадратных метров. Дом Евангелия был закрыт советскими властями в 1930 году. После этого молитвенный зал и другие помещения церкви были переданы соседнему заводу «Электроаппарат». Начиная с 1993 года шел процесс передачи здания от города баптистам. После окончательного завершения всех судебных разбирательств в 2024 году на объекте начались активные восстановительные работы. Общий объем затрат на реставрацию и ремонт оценивается примерно в 300 миллионов рублей. Молитвенное намерение Папы Римского Льва XIV в мае посвящено теме голода и ответственному потреблению продовольствия, сообщила служба печати Святого Престола. Каждый месяц понтифик передает Ватиканскому фонду «Всемирная сеть молитвы» наставления по актуальным вопросам современности. Верующие получают послание Папы в формате короткого видеоролика в сопровождении молитвы. В видео Папа Лев задался вопросом о необходимости помощи 318 миллионам людей, испытывающим голод каждый день. «В мае я приглашаю вас присоединиться ко мне в молитве с тем, чтобы мы взяли обязательство избегать растрачивания еды и обеспечения того, чтобы каждый имел доступ к качественной еде каждый день», — сказал понтифик. Израильская полиция сообщила в пятницу об аресте 36-летнего мужчины, запечатленного на видео во время нападения на монахиню в ходе очередного инцидента, направленного против христиан в районе старого города Иерусалима. Полиция сообщила, что неназванный мужчина был арестован после нападения в среду возле гробницы Давида, святого места за воротами Сиона на южной стороне старого города. По подозрению в нападении на почве расовой ненависти и остается под стражей. На видеозаписи, сделанной полицией, видно, что у монахини синяки, а нападавший одет в цицит, нижнее белье с бахромой, которое носят некоторые соблюдающие еврейские традиции мужчины. В Мадриде на стадионе Эр-Рияд Метрополитана в субботу 2 мая прошел масштабный евангелический христианский фестиваль «The Change Madrid 2026», собравший около 35 тысяч человек. В этот день, признанный стать призывом к обращению ко Христу, евангелизации и единению верующих вокруг Иисуса Христа, мероприятие включало в себя гаспел-выступления известных лидеров прославления, коллективную молитву и проповедь. В мероприятии приняли участие представители разных стран, в том числе молодежь и евангелические общины латиноамериканского происхождения, а также участники из Европы и Африки. Таковы были наши новости на сегодня. Новости, взятые из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

Христианские притчи. Христос о рабах бодрствующих. Да будут чресла ваши припоясаны, и светильники горящие, и вы будете подобны людям, ожидающим возвращения господина своего с брака, дабы когда придет и постучит, тотчас отворить ему. Блаженные рабы те, которых господин, придя, найдет бодрствующими. Истинно говорю вам, он припояшется и посадит их, и, подходя, станет служить им. Если придет во вторую стражу, и в третью стражу придет, и найдет их так, то блаженны рабы те. Вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в который час придет вор, то бодрствовал бы и не допустил бы подкопать дом свой. Будьте же вы готовы, ибо в который час, не думаете, придет Сын Человеческий. Тогда сказал ему Петр: «Господи, к нам ли притчу сию говоришь или ко всем?» Господь же сказал: «Кто верный благоразумный домоправитель, которого господин поставил над слугами своими раздавать им в свое время меру хлеба? Блажен раб тот, которого господин его, придя, найдет поступающим так. Истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его. Если же раб тот скажет в сердце своем: не скоро придет господин мой, и начнет бить слуг и служанок, есть и пить и напиваться, то придет господин раба того в день, в который он не ожидает, и в час, в который не думает, и рассечет его, и подвергнут его одной участи с неверными. Раб же тот, который знал волю господина своего и не был готов, и не делал по воле его, бит будет много, а который не знал и сделал достойное наказание, бит будет меньше. И от всякого, кому дано много, много и потребуется, и кому много вверено, с того больше взыщет». Евангелие от Луки, глава 12, стихи с 23 по 48.

0: Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио. Слава Богу за все даяния, слава Богу за все страдания, слава Богу за ночи мрачные, дни удачные и неудачные, слава Богу за дни погожие, за характеры наши несхожие, за дороги тяжелые, дальние, за разлуки всегда печальные, слава Богу за слезы с песнями, что Он тропками вел чудесными, слава Богу за многие милости, что помог христианами вырасти, что Он путь нам всегда указывал, что не строго Он нас наказывал, что прощал, забывая прошлое, что давал Он нам только хорошее. Слава Богу! За все Ему слава! Он имеет на это право. Воздайте славу Богу! Так называется проповедь Ярла Николаевича Пести.
1: На страницах Библии множество раз мы читаем подобные слова. «Воздайте славу Богу! Воздайте Господу племена народов! Воздайте Господу славу и честь! Воздайте Господу славу имени Его! Поклонитесь Господу!» Придаем ли мы должное значение, что это самое серьезное повеление в Библии? Вы и я находимся здесь на земле только для одной цели – для прославления Бога. Лишить Бога этой славы значит поставить себя в весьма опасное положение под влиянием врага души нашей. Что же препятствует человеку прославлять Бога? Что стало между Богом и человеком, мешая творению воздать хвалу и славу Его Творцу? Гордость. Гордость – это мерзость в очах Бога. Почему Бог питает такое отвращение к гордости? Потому что гордость не дает человеку воздать славу Богу. Все Его творение прославляет Его. Небеса проповедуют славу Божию, и ангелы поют славу вышних Богу. Полевые звери прославляют Меня, говорит Господь. Шакалы и страусы, потому что Я в пустынях дам воду. Почему же человек не желает воздать Богу хвалу? Причина – его падшая гордая натура. На страницах Библии есть поучительная история о царе Навуходоносоре. Он выделяется как один из самых сильных монархов. Судя с человеческой точки зрения, у него было чем гордиться. Во-первых, он был величайшим военачальником, завоевав весь известный мир того времени. Он был самодержец, который умел самостоятельно управлять всей своей империей. Помимо всего, он был сильным оратором, гением в области математики и других наук. Раскопки показывают, на каком высоком уровне была архитектура Вавилона. О нем мы читаем о том, как, расхаживая по царским чертогам в Вавилоне, царь сказал: «Это ли не величественный Вавилон, который построил Я в дом царства силою Моего могущества и в славу Моего величия?» Прошу отметить, что несмотря на то, что Навуходоносор был язычником, он тем не менее имел какое-то познание о Боге. Он знал из личного опыта, кто такой Бог. Об этом говорится в книге пророка Даниила. Но, как сказал апостол Павел, что познавший Бога не прославил Его как Бога и не возблагодарил, но осуетился в умствовании своем и омрачилось несмысленное его сердце. И какие последовали результаты? Не успел он кончить хвалить и славить себя, как вдруг он слышит голос с неба. «Тебе говорят, царь, царство отошло от тебя». Коротко и ясно. «Не дам славы моей ни иному», — это говорит Господь Бог. И он скажет последнее слово. Будьте уверены в этом. В один момент все то, что царь приобрел своей силой и своим гением, отошло от него. Но это было не все. Он не только был лишен царства своего, но послушайте, что дальше говорит ему голос неба. «И отлучат тебя от людей, и будет обитание твое с полевыми зверями. Травою будут кормить тебя, как вола, доколе познаешь, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его, кому хочет». Тотчас исполнилось это слово над Навуходоносором, и отлучен он был от людей, ел траву, как вол, и орошалось тело его росою небесную. так что волосы у него выросли, как у льва, и ногти у него, как у птицы. Бог лишил его здравого ума, потому что он думал присвоить себе славу и не отдать ее Богу. Да, это весьма серьезная вещь. Какое безумие хвалиться чем-то или кем-то, кроме Бога? Бог любит смиренных и сокрушенных сердцем. Им он дает благодать. Но история этого царя так не кончается. Дальше пусть сам царь расскажет, что с ним произошло. Послушайте. «Я Навуходоносор возвел глаза мои к небу, и разум мой возвратился ко мне, и благословил я Всевышнего, восхвалил и прославил Пресносущного, которого владычество, владычество вечное, и которого царство в роды и роды. И все живущее на земле ничего не значит, по воле своей он действует как в небесном воинстве, так и живущих на земле, и нет никого, кто мог бы противиться руке его и сказать ему, что ты делаешь». Что случилось с Навуходоносором, когда он смирился перед Богом и воздал ему хвалу и славу? Пусть он закончит свое свидетельство. «В то время возвратился ко мне разум мой, и к славе царства моего возвратились ко мне сыновитость и прежний вид мой. Тогда взыскали меня советники мои, и я восстановлен на царство мое, и величие мое еще более возвысилось. Ныне я, Навуходоносор, славлю, превозношу и величаю Царя Небесного, которого все дела истины и пути правды, и который силен смирить ходящих гордо». Уважаемый радиослушатель, это первое, что должен сделать грешник. Он должен смириться. Это и есть покаяние. Признать себя грешником, прийти к Богу как нищий, который только зависит от милости Божией. Человек не может ни на что претендовать, когда он приходит к Богу. Никакая плоть не может ничем хвалиться перед Богом. Все мы согрешили и лишены славы Божией, говорит Слово Божие. Вот такое Божье условие для спасения. Смирись, не рассчитывая ни на какие добрые дела, покайся в своих грехах и верой прими Иисуса Христа в свое сердце. Это будет первым действием прославления Бога с твоей стороны. О, прими этот чудный дар, если ты этого еще не сделал. Пусть сам Дух Божий поможет тебе в этом.
0: Да, смирение всегда одерживает победу, а гордость в конечном счете терпит поражение. Возьмем, например, воду. В мире нет ничего уступчивее ее. Если ручеек встречает препятствие, он не вступает в борьбу, а обходит его стороной, той, которая ниже. Вот почему ничто не может быть сильнее воды. Ну вот и все на сегодня. С вами была Наталья Ивашкина. Пишите нам, мы будем рады вашим письмам. Наш адрес.
2: Мы каждый день с вами. Радио «Пилигрим».

кладоискателей манит дорога, тайны сокровищ, которых не счесть. Смысла искателей в мире немного, но, слава Богу, пока еще есть. Смысл для них драгоценней сокровищ, в нем они видят божественный свет. Смысл не дает превратиться в чудовищ, а это так просто, когда его нет. Смыслоискатели, скромные люди, немногословный задумчивый взгляд, ищут они между было и будет смысл в настоящем. Они говорят: здесь и сейчас тайна предназначения, и за источником мысли следя, можно вселенную сжать в точку зрения и оценить с этой точки себя. Смысл высок и глубок бесконечно, он создает иерархию слов. Смыслоискатели ценят сердечность, веру и правду, добро и любовь. Кто-то считает, что все иллюзорно, кто-то боится судить обо всем. Существование смысла бесспорно, впрочем, кто хочет, пусть спорит о нем. Кладоискателей манит дорога, тайны сокровищ, которых не счесть. Смысл